Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках, маршрут составлен. Идут последние приготовления к этому долгому и незабываемому путешествию. За 2 недели до старта мне становится очень волнительно, даже страшно, потому что это далеко, это мой выход из зоны комфорта, это не один взлет и не одна посадка, а целых 7. И это не только на самолетах турецких и индийских авиалиний, это еще 2 индийских поезда, даже 3, 2 из которых почти через всю страну. Это большое, очень большое путешествие. Начитавшись в интернете о всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял, если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Найс, Фистал и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Найс, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок. 3 вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по Стамбульскому Арбату и Истикляль. Заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов. И уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы, мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами – чай-масала. Этот напиток в Индии. Везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете. Вы ищете сами. Иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут. И это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами, есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля, холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная, конечно, не везде, в туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский, слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья, такая колоссальная.

и так далее. Жильцы домов, дети, старики – все крутятся тут же, на улице. Кто-то стирает, кто-то готовит. Мы единственные дураки, кто пошли пешком до короны дворцов. Вот по этим узким, опасным улицам. Пока я пялился на свинью, а Саня прикуривал, рюкзак мой чуть не обчистили дети. Сзади открыли молнию и уже запустили туда свои шоколадные руки. И рядом сидел на велосипеде ребенок постарше. Он смог бы быстро-быстро крутить педали, если бы получил от мелких воришек бумажник, либо что-то еще из моего рюкзака. Жевательная резинка и леденцы их точно не интересовали. Вовремя я все это заметил, грабители мгновенно исчезли. Я закрыл молнию на большом кармане, мы пошли дальше, но ушки были уже на макушке, и рюкзак располагался теперь в районе моего живота.

Наконец-то мы добрались до касс знаменитого Тадж-Махала. Отстояли очередь, купили билеты, нашли место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя. Рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок на территорию этого ансамбля проносить нельзя. Строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного. Все камень и резьба. В центре усыпальница. Проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый. С редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля. А отель мы выбрали у берега небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи. Отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом погребения является сожжение тела с последующим развеянием праха. Сожжение должно производиться исключительно на натуральных дровах. Самое дорогое из дров – сандал. Индуисты верят, что воды реки очищают не только тело, но главное – душу человека. Несмотря на то, что река на вид очень мутная, каждый индуист стремится хотя бы раз в год совершить омовение в ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех,

пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

У одной из лавок я буквально остановился, как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи. Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке и ночью уже на празднике Холи. А с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах. И когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие. И настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером, лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей. К нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас. Никаких. Нет шампанского и вин. Есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак. И все они не агрессивные. Можно идти мимо и не бояться. Это такие городские короткошерстные лисы. Одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны. Было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова. Худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66, в лавке писателей, на Тверской 17, магазин «Фаланстер», в интернете, на сайте магазина «Поэзия» и издательства «Стеклограф».
под крылами моими обитель снегов Гималаи. Над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна. На столе полумесяц, не съеденный утром папайи, не открытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. А сейчас на волнах Всемирной радиосети повтор еженедельной передачи Международного радио Испании, вышедшей в эфир в эту субботу, 0 часов 30 минут UTC.

0: Radio Exterior de España.
1: Вещание на русском языке.
0: У микрофона Светлана Демидова.
2: Приветствуем вас из мадридской студии в субботу 2 мая. В этот день, ровно 218 лет назад, население столицы Испании подняло восстание против французского гарнизона наполеоновской армии. 2 мая 1808 года Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Наполеон стремился бросить вызов всей Европе, чтобы возникнуть свою империю. И именно Мадрид, наряду затем с российским сопротивлением на другом фланге континента, стал одной из причин крушения его замысла. Мадрид, конечно, не обладал средствами, способными сокрушить Наполеона, но он стал искрой, из которой вспыхнуло восстание во всей Испании. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб, никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми выходят на улицы. Примечательно, что ни монарх, ни министры, ни армия Испании тогда не предприняли решительных действий. Поднялся именно народ. 2 мая 1808 года стало не только политическим событием, но и нравственным жестом, выражением достоинства и мужества жителей Мадрида, отказавшихся покориться и быть порабощенными. Разумеется, возможны разные политические интерпретации этих событий, но один факт остается неоспоримым. Подавляющее большинство мадридцев восстало против иностранного вторжения.
3: Luego pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
2: Вы слышите голос мадридца, художника, писателя, историка Мадрида и организатора культурных экскурсий по испанской столице Карлоса Осорио Гарсия де Ойтеса, который буквально на днях выпустил свою 12-ю книгу о Мадриде «Каминандо пор Мадрид. Исследуя Мадрид пешком». За 25 лет Карлос Осорио создал более 100 пешеходных маршрутов по Мадриду, и среди них один, который имеет прямое отношение к сегодняшней дате. Экскурсия, посвященная событиям в Мадриде 2 мая 1808 года. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен этой истории. 2 мая 1808 года именно трудящийся народ Мадрида поднялся на вооруженное восстание против войск Наполеона Бонапарта. Момент невиданный в истории ведения войн в 19 столетии. Войны тогда велись по регламенту, только на поле боя и только регулярная армия. Это чтобы простой пекарь или сапожник или каменщик взял нож, доказал сопротивление вооруженному до зубов солдату, или хуже того, простой пекарщик захватил пушку, а его жена, простая прачка, подкатывала ядра и поджигала запал. Но всегда бывает первый раз. И в Европе это случилось именно 2 мая, и именно в Мадриде, в 1808 году. 9 лет прошло с тех пор, как французская революция вознесла на своем гребне гений Наполеона и дала ему реальную власть, чтобы он защитил ее от абсолютистских монархий Европы. Ведь те объявили войну молодой французской республике и собирались реставрировать во Франции монархию. Однако, что произошло за эти 9 лет? Защитник от бурбоновской тирании сам превратился в тирана. Наполеоновское эго победило наполеоновский гений. А у него действительно была гениальная идея не только защитить свободу, равенство и братство, но и принести их в Европу, создать объединенную Европу. Сегодняшняя ЕС – это прообраз того, что первоначально замышлял Наполеон. Но идея выродилась в пустой звук, потому что свободу, равенство и братство на штыках не приносят. А теперь переносимся в Мадрид. Французские войска вошли в Мадрид 23 марта 1808 года под командованием генерала Мюрата. Вообще-то в Испанию они вошли еще раньше, в октябре 1807 года. Все потому, что на тот момент Испания – союзница Наполеона. Она подписала с Францией Фонтеблосский договор. Карлос Осорио.
4: En vez de aliarnos con quien nos hubiera ayudado, nuestros políticos, nuestros reyes se aliaron con Francia.
2: Вместо того, чтобы установить союз с теми, кто бы действительно помог обезопасить себя, премьер-министр Испании Годо от имени королевской власти заключил союз с Францией. Но Наполеон оказался гораздо хитрее и одним ударом собирался убить двух зайцев. Использовать Испанию как союзницу для прохода в Португалию, которая воевала на стороне Британии, а заодно, войдя в Испанию, сместить испанскую династию с престола и возвести на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Войдя на испанскую территорию, французские солдаты повели себя совсем не так, как союзники. Грабя, насильничая и разоряя. Мадридцы не стерпели и ответили восстанием, когда простой пекарь поднимает хлебный нож на вооруженного до зубов солдата, это, как правило, плохо заканчивается для пекаря. И эта печальная реальность как нельзя лучше демонстрируется на стенах музея Прадо на двух всемирно известных полотнах «Гой». 2 мая 1808 года в Мадриде атака мамлюков. На этой картине как раз восстание на площади Пуэрто-дель-Соль. Ножи в руках мадридцев и мамлюки. Мамлюки – это, кстати, отборные кавалерийские части наполеоновской армии севера, африканские наемники. А второе полотно, 3 мая 1808 года в Мадриде, это уже расстрел повстанцев на горе Принсипе Пио. Если честно, то я уверена, что 99% посетителей Прадо рассматривают эти полотна, притихшие от эмоциональной силы, которую они несут, но как-то без привязки. Ну, какой-то там смуглокожий в тюрбане на коне с осатанением топчет кричащих людей. А почему в тюрбане? Что за эпизод? Особо не знают.
4: Bueno, pues en general se conoce muy poco.
2: Любая возможность провести экскурсию про эту историю, как и рассказать сейчас о ней вашим слушателям, для меня очень важна.
4: La primera ciudad española que se levantó en armas contra la invasión.
2: Мадридское восстание стало прологом национально-освободительной борьбы и началом шестилетней войны Испании против наполеоновской оккупации. Именно тогда, с мая 1808 по 1814 год, начинает формироваться современное испанское национальное самосознание. В этой войне испанцы не только освобождали свою землю, но и заново понимали, кто они как народ и какой хотят видеть свою страну.
4: И, bueno, pues este sentimiento de libertad está unido a los ideales del movimiento
2: liberal. Именно тогда зародилось либеральное движение в Испании. Идеи ограничения королевской власти стали результатом войны с Наполеоном, потому что именно во время этой войны в осажденном Кадисе была принята первая либеральная конституция Испании 1812 года. Имена выдающихся испанских либералов Агустин де Аргуэйес, Хуан Мендисабаль и другие увековечены в названиях улиц Мадрида. И все началось в Мадриде 2 мая 1808 года. Улицы Мадрида. Они хранят память обо всем об этом.
4: Hay mucha confusión al respecto, porque mucha gente piensa que aquellos que lucharon por la independencia eran partidarios de Fernando VII.
2: Эпоха мадридского восстания и войны сложная и противоречивая. Здесь важно четко понимать контекст.
4: Lo que pasa es que el rey que los españoles habían aceptado y que juró defender la Constitución.
2: Война против французской оккупации одновременно обострила внутренние разногласия и разные позиции по отношению к французской революции. Народное восстание в Мадриде 2 мая ярко высветило эту сложную картину. Образованные высшие слои Испании разделились. Либералы выступали за преобразование Испании по французскому пути, но при этом не приняли французской оккупации.
4: Hay que reconocer que muchos de los españoles, que también los hubo, los llamados afrancesados.
2: А другая часть, коллаборационисты, стали сотрудничать с поставленным на испанский трон братом Наполеона, надеясь через французское влияние модернизировать страну. Между ними оставался народ, оказавшийся в центре этой трагической и противоречивой эпохи. Символом всего этого стал Франциско Гойя, чьи произведения отразили ужасы войны и страдания людей без оправдания какой-либо из сторон. Наполеон ввязался в войну на Пиренейском полуострове, полагая, что дряхлый королевский двор Испании ни на что не способен, как и испанский народ ни на что не способен. Он поставит на испанский трон своего брата, Жозефа Наполеона. Это станет началом его конца. Затем будет еще русский поход 1812 года. Зима, голод и вслед за испанской русская партизанская война уничтожат великую армию. Говорят, что именно войну в Испании, а затем краткий русский поход, Бонапарт в конце своей жизни назовет двумя главными ошибками всей своей жизни. Ну, про русский поход наши слушатели наверняка имеют представление. Что же касается войны в Испании, то она продлится не один, а бесконечные 6 лет. С 1808 по 1814 годы. Испания выйдет из нее полумертвой и бездыханной. А форте Гой, бедствие войны, видели? Карлос Осорио.
4: La guerra de independencia fue una desgracia enorme. Aparte del millón de personas que mueren, España se
2: война. Война 1808-1814 годов стала одной из самых страшных в истории Испании. В ее результате погибло около 1 000 000 человек, 1/9 населения страны того времени. И всему начало 2 мая 1808 года в Мадриде. Французы в 1807 году под предлогом вторжения в Португалию наводняют Испанию. У Бонапарта уже все схвачено. Король Испании Карл IV, его сын, наследник, принц Фернандо, друг друга не переносят. Наполеон выманивает их к себе во Францию, в Байону, и судьба испанской короны решается именно во Франции.
1: La única realidad es esta. La familia real se trasladará a Francia, a Bayona, y allí se decidirá la suerte de la corona.
2: Наполеон ведет манипулятивные беседы с престарелым Карлосом IV и наследным принцем Фернандо по отдельности и добивается, что сын отрекается от королевского престола в пользу ненавистного папеньки отца, но при этом не догадывается, что его папенька тоже отречется от престола через день, но в пользу брата Наполеона. Новым королем Испании будет родной брат Бонапарта, Жозеф. Это произойдет 6 июля 1808 года. А пока на дворе май, и для завершения всего этого плана «Игры престолов» Бонапарту необходимо только совсем немного. Здесь начинается наша экскурсия с Карлосом Осорио.
4: Empiezan cuando los soldados de Napoleón se quieren llevar a dos hijos del rey.
2: Наша первая остановка – Восточная площадь, Королевский дворец. 2 мая в нем все еще находятся дети испанского короля. Чтобы обезопасить операцию по возведению на трон своего родного брата, Наполеон уже выманил из Мадрида короля Испании и его старшего сына, наследного принца. Осталось теперь вывести младших принцев. Но мадридцы уже что-то чувствуют. Они подозревают, что что-то неладно.
5: Rey, qué rey. Si no tenemos rey, ya está en Francia. El rey y la madre que le parió. Y ahora también se quieren llevar a nuestro infante para ponernos de rey a un gabacho de su familia.
6: ¿De qué luchas ya?
5: Con navajas, con piedras, con los dientes.
2: Народ собирается перед королевским дворцом. Атмосфера накалена до предела. И вот в один момент вспыхивает потасовка. Мадридцы атакуют французский патруль. В ответ французы притаскивают быстро пушки и открывают огонь по толпе. Первые погибшие. Неожиданное и неправильно истолкованное появление маленького принца Франциско де Паула на балконе. Его французы хотели показать, типа, никуда мы ничего не увозим. Но народ, наоборот, подумал, все, сейчас увозят. В этот момент еще больше разжигают гнев. Уличные бои против французских войск охватывают весь город.
4: Y a continuación tiene lugar una revuelta en la Puerta del Sol.
2: Наша вторая остановка – Puerta del Sol. Разгневанные мадридцы, вооруженные ножами, топорами, кто чем мог, вступили в неравную схватку с мамлюками, отборными частями конной гвардии Наполеона. Что там произошло, вы знаете по картине Гоя в музее Прадо 2 мая 1808 года.
4: И otra revuelta. Pues después de estar en frente del Palacio Real, donde tienen lugar los primeros incidentes, nos dirigimos al Palacio de Godoy.
2: Наша третья остановка у дворца Мануэля Годоя, фаворита королевы и премьер-министра испанского короля Карла IV. Народ ненавидит Годоя и считает его ответственным за то, что Испания подписала с Наполеоном союзный договор. В результате в Мадриде из-за этого договора осталось совсем мало испанских солдат.
7: El ejército se ha hecho amiguito de los franceses por orden del rey, que ha ordenado a las tropas que les dejen en paz.
4: Dentro de los pactos que habían hecho otros políticos con Napoleón, figuraba que España tenía que desplazar su ejército al norte.
2: España, по договору Фонтенбло, обязывалась оказывать поддержку Франции на различных фронтах. Этот маневр Наполеона, каким бы абсурдным он ни казался, привел к тому, что 15 тысяч испанских солдат мадридского гарнизона были отправлены на север Франции. В Мадриде оставалось всего 3 тысячи. Испанские солдаты были заперты в своих казармах и получили приказ ни в коем случае не вступать в противостояние с французским гарнизоном, расквартированным в городе. Это была по-настоящему унизительная ситуация. Мы идем на площадь Испании и выходим к началу улицы Феррас. Я еще раз подчеркиваю, именно простые жители стали зачинщиками сопротивления французам, в то время как короли и министры фактически шли на поводу у Наполеона. Рабочие, плотники, каменщики, слесари, портные, служанки, продавщицы овощей. Именно они берут на себя инициативу и вступают в противостояние самой могущественной армии мира. Уже на следующий день многие захваченные и арестованные жители будут расстреляны. Это отражено в картине Гоя 3 мая. Вы можете увидеть ее в Прадо.
4: Nos encaminamos hacia el barrio de Maravillas o Malasaña.
2: Где мы с вами сейчас находимся, это основной район Восстания. Раньше он назывался Маравильяс, теперь называется Малосаня. Так он зовется сегодня в память о Мануэле Малосане. Ей было 17 лет. Она была портниха и носила при себе ножницы. Ее задержали французские солдаты, и она защитилась ножницами. 90 мадридских женщин погибло 2 мая в противостоянии с французскими солдатами. Самая героическая из них всех была Клара Дель Рей. Мы сейчас стоим у ее монумента. Клара Дель Рей подняла на бой своего мужа и своих трех сыновей. И сама встала рядом рядом с ними. Они все пали. И сама Клара, ее муж, ее дети. Все это произошло в последней, самой страшной битве, которую дали мадридцы французам в двух шагах от площади Испании, куда мы сейчас и направляемся.
4: Luego, pues, seguiremos hasta la plaza del 2 de mayo. En esta plaza se conserva la puerta del parque de artillería.
2: Мы находимся здесь, на площади 2 мая, где сохранились единственные ворота артиллерийского парка, которые были здесь и где происходил самый главный бой. И памятник двум фигурам. Это капитаны Даоис и Валярда. Сотни простых мадридцев и десятки солдат под их командованием противостояли здесь в последней битве в восстании против 2000 французских солдат.
4: Dos capitanes, Daoís y Velarde, deciden desobedecer la orden.
2: Унизительная ситуация, когда бьют мадридцев, а мадридскому гарнизону приказано не вступать в бой и не вмешиваться. Капитаны Даоис и Веларде не подчиняются приказу и присоединяются к восставшим мадридцам. Они открывают свои склады, начинают раздавать оружие людям и вступают в неравную схватку. Это последняя героическая битва парка Монте-Леон, там, где сегодня площадь 2 мая. В 1608 года всего около сотни мадридцев и 60 солдатов испанцев укрылись в артиллерийском парке Монте-Леон. 3000 испанских военных, находившихся в Мадриде, было приказано не вмешиваться. Но нашлось двое офицеров, капитаны Луис Даоис, 41-летний севилец, и Педро Веларде, 20-летний кантабриец, которые ослушались приказа и при поддержке собратьев-офицеров, таких как Руиз, Гайкачея, Антория и Аранго, вооружили мадридцев, которые до того момента сражались против тысячи опытных французских солдат лишь камнями, палками и ножами. Пока защитники Монте-Леона раздают оружие, французские колонны уже занимают центр Мадрида и направляются к казарме, ставшей последним оплотом испанского сопротивления. Артиллерийский парк не имеет надежной защиты. К нему ведут три улицы, ни одна из которых не может быть эффективно защищена изнутри здания, не предназначенного для военных целей. Тем не менее, осознавая неизбежность гибели, защитники готовятся к обороне. 5 часов длится бой. Отбиты 3 атаки войск под командованием генерала Лефрана. Взбешенный маршал Мюрат приказывает штурмовать Монте-Леон с 3 сторон одновременно. 800 французских солдат атакуют казармы с улиц Сан-Мигель, Сан-Хосе и Сан-Педро-Нуэва, уничтожая в ожесточенном ближнем бою последних 50 защитников. Французские снайперы, засевшие в балконах и домах, добивают раненых. Даоис ранен в спину штыком, а затем добит ударами. Французы раздели труп Даоиса догола и бросили под ноги. Веларде погиб, пытаясь укрепить один из входов. Выстрел в сердце в упор свалил его на землю, поставив на самую точку восстания. К полудню парк представляет из собой дорожку из трупов мирных жителей и женщин, пришедших забрать своих павших. Собрание жителей квартала Мадрида запрещены, но мадридцам наплевать. Тело Даоиса привезено в его дом, а останки Веларде в церковь Сан-Мартин. На следующий день их там и похоронят. Расправа продолжилась на следующий день. Второе полотно Гои на стене в Прадо, как раз об этом, 3 мая 1808 года, расстрел повстанцев на холме Принсипе Пио. Но расстрелы 3 мая происходили в разных точках Мадрида. Казни происходили на Пасео дель Прадо, у ворот Алкалы, на площади Реколетас. Они начались накануне 2 мая и продолжались до рассвета 3 мая. Это была неравная схватка. Горожане, мадридцы, вооруженные в основном ножами, противостояли профессиональной армии. К 8 часам столкновения в Мадриде завершились. 500 мадридцев погибло. Город окончательно оказался под контролем армии Наполеона. История знает сотни примеров испанского мужества, но мало кто может сравниться с героизмом мадридцев 2 мая 1808 года, дня, когда многие жители, включая детей, предпочли смерть в борьбе за свободу своего народа.
4: Levantamiento de Madrid no produjo la victoria ni mucho menos, pero llamó la atención de todos los españoles y a continuación.
2: Мадридское восстание не увенчалось победой, но оно моментально стало символом сопротивления. В 14 километрах от Мадрида в поселке Мостолес, узнав о произошедшем в Мадриде, его мэр публикует прокламацию, в которой объявляет войну французам. К его заявлению присоединяются и другие окрестные поселки. То есть войну Наполеону объявляют не по тогдашним правилам, не короли и не министры, а сам народ Испании. И эта война начинается с грабель, лопат, вилл, кухонных ножей. До 19 столетия, как я уже говорила, судьбы государств в войнах решались исключительно на полях сражений регулярной армии. И с мадридского восстания в Испании 1808 года началась другая история. 6 долгих лет. Сначала партизанская война без армии, затем с армией. И армия проигрывала сражение французам. Но проигрывая, не подписывала капитуляции. Отступала, оборонялась, опять отступала, опять оборонялась. Изматывала противника, опять давала сражения, опять проигрывала. Опять не подписывала никаких капитуляций. А в это время дубина народной испанской войны, испанских крестьян и гончарей, работала на полную силу. Мелкие атаки на французские линии снабжения, диверсии, засады сотрудничества с испанскими, а затем британскими войсками. И великий полководец Наполеон сказал: испанцы варвары, что они себе позволяют? Мало того, что генералы не подписывают капитуляцию и армия не признает себя побежденной, так еще бабы с детьми в осажденной Сарагосе заряжают пушки, а мадридские портнихи прячут в юбках ножницы и закалывают ими моих солдат. Что за партизанщина, варвары? Здесь есть очень интересный факт. Когда закончилась война в 1814 году, вернулся из Байоны наследный принц Фернандо, он теперь стал королем Фернандо VII. Было очень много раненых, покалеченных, сирот, голод, в том числе и в Мадриде. Но говорить о том, что ты участвовал в мадридском восстании или что ты партизанил, никто не осмеливался. Никто не осмеливался попросить помощи за то, что жизнь ложил за свободу Испании. Почему, Карлос?
4: La gente pues tiene miedo porque realmente el rey que va a reinar en España.
2: Простые люди боялись. Вернувшийся в Испанию ранее задержанный во Франции принц Испании, а теперь ее новый король, кардиналь VII, не демонстрировал никаких теплых чувств тем, кто, когда он находился в изгнании во Франции, боролись. Фердинанд вернулся, но только стал беспощаден с теми, кто, сражаясь с Наполеоном, надеялся, что он станет гарантом лучшей жизни и признает либеральную конституцию. Фердинанд сделал прямо противоположное. Отменил конституцию, восстановил абсолютизм, убил или изгнал либералов. И, конечно, простые люди не осмеливались открыто выражать ни свою причастность к восстанию, которое, как мы помним, было нелегитимным, потому что Испания тогда считалась союзницей Наполеона, ни в последующей войне, ведь она тоже не была традиционной и не была объявлена королем. Позже Фердинанду VII все же пришлось отступить, и семьи погибших получили право на военную пенсию. Но до конца правления этого короля речи не могло быть о памятниках, ни о каком-либо официальном упоминании простых героев. Только в 1840 году на площади Верности, рядом с Пасео дель Прадо, открыт памятник героям 2 мая. Но впоследствии его переименовывают в памятник всем павшим за Испанию. А самый главный памятник мадридского народу называется «Народу 2 мая 1808 года». Так вот, эту фигуру, эту скульптуру, созданную на пожертвование мадридцев в 1891 году, открыли только в 1908. Король Альфонс XIII дернул за веревочку, чтобы упал брезент, закрывающий монумент. А памятник изумительный. На постаменте вверху крылатая фигура с флагом. Это Испания. Под ней трупы, мертвый солдат, две раненые фигуры, мужская и женская, пушка и ребенок. И закончим мы сегодняшний выпуск таким риторическим вопросом. Как правители, которые начинают с воплощением прекрасных идей свободы, равенства и братства, предают эти ценности и становятся тиранами. Интересно, как бы развивались события, если бы Наполеон выбрал более дипломатичный подход, ну, скажем, к своей концепции Европы? Как могло бы все сложиться, если бы он выбрал мирный путь для реализации своей идеи? Спросим у Карлоса Осорио.
4: Todos los hechos históricos son complejos. Entonces, es cierto, la idea de Napoleón era una...
2: История — это всегда сложно. И да, первоначальная идея Наполеона была о единой свободной Европе. И эта идея по себе прекрасна, но проблема заключается в том, как Наполеон понимал ее осуществление. Нельзя достичь высоких целей с помощью насилия. Империи, созданные на крови и огне, распадаются так же легко, как и были созданы.
3: И de alguna manera ese 2 de mayo de 1808 también fue un gesto de valentía de la gente de Madrid que se negaba a ser esclavizada, que se negaba a ser invadida. Y luego pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
2: А наш выпуск, посвященный мадридскому восстанию 2 мая 1808 года, подошел к концу. До новых встреч, друзья. Берегите себя.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. В Москве час ночи.

А сейчас предлагаем послушать немного музыки. Классическая музыка 18 век. Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония номер 29. Ля мажор. Играет камерный оркестр Венского университета музыки и исполнительского искусства. Дирижер Андреас Штер.

0: В эфире Всемирной радиосети звучал повтор передачи Русского радио Австралии. Мы продолжаем наше вещание на частоте 738 кГц.
1: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world.
0: Программу Всемирной радиосети продолжает повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. В Москве половина пятого утра.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Неша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценяя ее доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все – от природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую «Барселону» со счетом 3-2. При своем создании «Слован» назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братиславы. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ». Слован. А с 1953 года и по наши дни носит название Слован. Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл Барселону со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреби стигельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамчик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака» Трнава. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
2: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанские теплицы, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанские теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом словацкого радио.
0: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
3: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня от Пуштян «Прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апотовского «Отпушься». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак». Но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник и знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового, по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта Бордеевская купола у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отты Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник, помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альчбета названа в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные здрои су закладом купельной лечби, а у нас су то минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
6: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытно 1, PO Box 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
6: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
6: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытно 1, PO Box 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на средних волнах 738 кГц. В Москве 5 часов утра.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать, в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. На прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, УВКПЧ, опубликовало историю одной беженки из Бейрута. Из-за хронометража она не попала в наш еженедельный обзор, в котором мы говорим о правах человека, поэтому предлагаю этот рассказ сейчас. 14-летняя Майя Сакр сидела на тонком матрасе в переполненном классе государственной школы Джамиль-эль-Равас в Бейруте, Ливан, который переоборудован в пункт размещения для семей, перемещенных на фоне недавней эскалации боевых действий. Вокруг шла повседневная жизнь. Дети играли, матери их звали, постоянный гул неопределенности. В руках она аккуратно держала маленькую косметичку. «Это единственное, что я взяла с собой», — сказала Майя. «Когда мы бежали, не было времени. Я просто схватила ее и побежала». Майя Сакр из южных пригородов Бейрута. Как и тысячи других, ее семья бежала под сильным обстрелом, когда начались удары. «Слышались громкие взрывы один за другим», — рассказала она. «Мой младший брат плакал, мама кричала, чтобы мы торопились. Я ни о чем не думала, я просто схватила свою косметичку и побежала». Для Майи в этой маленькой косметичке не только кисти и палетки. В ней хранится мечта. «Я хочу стать визажистом», — говорит она. «Я смотрю видео и практикуюсь, когда есть возможность. Тогда я чувствую, что могу создать что-то прекрасное, даже когда все вокруг меня не так». Теперь ее семья живет в одном классе с несколькими перемещенными семьями. Неподалеку на матрасе лежит ее отец, который борется с раком, заметно ослабевший. С тех пор, как они бежали из дома, доступ к постоянной медицинской помощи затруднен. «Ему необходимо лечение, регулярные осмотры», — объясняет Майя. «Теперь это сложно. Мы не знаем, куда идти и как дальше жить». Ее мать ухаживает за ним и смотрит за ее 4-летним братом, который постоянно цепляется за нее. «Он не понимает, что происходит», — говорит Майя. «Он просто знает, что мы не дома и что ему страшно». Ее старшая сестра, Мариам, взяла на себя обязанности, не соответствующие ее возрасту. «Мы все пытаемся быть сильными», — сказала Майя. «Но это тяжело, когда видишь своих родителей такими». «Ночью тяжело заснуть. Иногда я просыпаюсь и думаю, что снова слышу бомбы», — сказала она. «Даже когда тихо, внутри не чувствуется тишина». В этой неопределенности Майя вернулась к своей косметичке. Она осторожно открыла ее и аккуратно разложила все содержимое. «Когда я делаю макияж, мне кажется, что я все еще могу контролировать что-то», — сказала она. «Что я не потеряла все. Это напоминает мне о том, что у меня есть будущее». «Что это не конец моей истории», — добавляет 14-летняя Майя Сакр из Бейрута, Ливан. Истории, подобные истории Сакр, не являются единичными. С начала марта эскалация боевых действий по всему Ливану вынудила более миллиона человек покинуть свои дома. Многим из них пришлось переезжать по нескольку раз в поисках безопасного места. Дома, школы и объекты критической инфраструктуры были повреждены или разрушены. По словам Мазены Шакуры, регионального представителя Управления ООН по правам человека для Ближнего Востока и Северной Африки, многие семьи столкнулись с трудностями при обеспечении базовых потребностей. Управление ООН по правам человека внимательно следит за ситуацией и документирует последствия боевых действий для гражданского населения. Такая работа предусматривает регистрацию инцидентов, затрагивающих жилые районы, маршрутов перемещения, проблем с доступом к медицинскому обслуживанию и другим жизненно важным услугам. Управление выразило серьезную озабоченность по поводу защиты гражданского населения, подчеркнув, что международное гуманитарное право требует от всех сторон всегда различать гражданских лиц и комбатантов, а также принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения вреда гражданскому населению и гражданским объектам. «Истории, которые мы слышим здесь, это не просто истории, это доказательства», говорит Мазен Шакура, региональный представитель Управления ООН по правам человека для Ближнего Востока и Северной Африки. «Они показывают, к каким человеческим потерям приводит этот конфликт и служат источником информации для нашего мониторинга и подготовки отчетов о возможных нарушениях. отношениях, сказал Шакура, посещая семью Сакар. Но для Сакар язык международного права кажется далеким от ее повседневной реальности. «Я просто хочу домой», — сказала она. «Я хочу, чтобы мой отец поправился. Я хочу, чтобы мой брат снова почувствовал себя в безопасности». Она остановилась и затем посмотрела на свою косметичку. «И я хочу продолжать мечтать», — сказала она. Это была история одной беженки из Бейрута, опубликованная УВКПЧ. Напомню, что каждую среду в 3:50 по всемирному времени вы можете слушать новые материалы, которые публикует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие правозащитные организации. Полностью наше расписание на сайте wrn.world. Продолжаем калейдоскоп всемирной радиосети. Стать актрисой – не самая простая для исполнения мечта. А если играть еще и не на родном языке? Скажем прямо, немногие не сдадутся на пути к ее исполнению. Поступив в актерскую школу в Праге, Яна Шевченко пообещала, что избавится от русского акцента, чтобы играть чешские роли. Свое обещание она не только сдержала и играет в чешском кино и театре, но еще и помогает минимизировать акцент студентам своего авторского курса чисто по-чешски. Об этом в интервью Radio Prague International, фрагмент которого прозвучал в нашем эфире на прошлой неделе.
2: Яна, очень интересно встретить такого человека, как вы, потому что вы актриса Чешской Республики, что, в общем-то, для многих может показаться не только необычным, но и сложным. Как возможно русскому человеку стать актером в Чехии?
3: Я долгое время думала, что это невозможно. Это была моя первая мечта — стать актрисой. Но я, когда приехала в Чехию, мне сказали, что с акцентом это сделать не получится, или я всю жизнь буду играть только русские роли. Поэтому первое образование я получала вообще в Злине. У меня была специальность мультипликатор. И уже там, когда я заканчивала изучать мультипликационное мастерство, я начала играть во множестве студенческих фильмов, потому что это был киношный факультет, и у нас много с нами было режиссеров, сценаристов, операторов, и они все меня начали снимать, так как я была такая экстраверт, яркая, артистичная. И я поняла, что для меня важнее было играть, чем создавать свои мультики. И потом я плюнула на предубеждение по поводу акцента и пошла поступать в школу актерскую в Праге. Причем тогда это был день открытых дверей. Я даже не знала, что параллельно с днем открытых дверей проходят вступительные экзамены. И я сразу поступила, не готовясь вообще ни дня, со своим акцентом на тот момент, и пообещала всем, что я от него избавлюсь. И так вот начался мой актерский путь.
2: Интересно. И в итоге, как же вам удалось избавиться от акцента? Потому что чешский, как мы знаем, все живущие здесь, очень сложный язык с множеством всяких нюансов. Возможно ли это?
3: Я думаю, что возможно, потому что у меня есть много сейчас чешских ролей в моем портфолио. Это сериалы «Улица», «Анатомия живота», «Первни миссе», «Специалисты», «Зоо», разные, конечно, международные проекты и роли в чешских театрах: «Ставовское дивадло», «Пидивадло», «Дивадло на Прадле», «Дивадло Д-21». И как это удалось? На самом деле, годами работы, потом нервами, потому что я изучала и логопедию, клиническую логопедию, орфоэпию, это наука о произношении, все предметы ораторского мастерства, сценической речи, которые у нас были. У меня также была практика на радио. Дальше я стала телеведущей, и несмотря на то, что я уже работала телеведущей тогда на канале ТВ Барандов, я все еще занималась с акцентом, и до сих пор я периодически хожу к клиническим логопедам перепроверять, как бы удостоверяться, что все хорошо, потому что язык, он очень такой гибкий, и всегда нужно им заниматься, никогда невозможно прийти к 100%. Акцентом всегда будет что-то, что можно улучшить, подправить. А просто у меня на это ушли годы, но сейчас, например, я когда начала преподавать избавление от акцента для русскоязычных, украиноязычных, я сформировала такую систему, которая уже не занимает годы у моих студентов, а занимает пару месяцев.
2: Это очень интересно. Об этом я вас спрошу немножко позже. А сейчас хотелось бы уточнить. Вам пророчили, что вы будете играть только русские роли. Ну а как сейчас? Вы играете роли, которые не связаны с русскими?
3: Сначала я играла на чешском языке все-таки русские и украинские роли. И это было буквально там пару фраз каких-то. Сейчас уже нет такой ниши, к счастью. То есть я, например, сыграла в сериале «Улица». У меня была роль на полгода съемок, и там уже это была обычная чешка, которая просто работает в команде с одной там главной актрисой в этом сериале. И вот я ничем не была примечательна, не была никакая иностранка, просто была стандартная чешка, и для меня это была очередная победа вот именно в чешском языке. И таких ролей появляется все больше и больше, вот благодаря тому, что, да, нет акцента.
2: Прямо сейчас вы работаете над чем-нибудь?
3: Прямо сейчас у меня появилась агентка, она международная, то есть я хотела в этом году выйти за пределы чешских проектов, чешских сериалов и фильмов, потому что здесь, к сожалению, нет какой-то унии или организации, которая заботится об актерах внутри Чехии и помогает в плане каких-то норм, оплат, стандартов, и в международном рынке гораздо все лучше для актеров работает. Поэтому сейчас я сконцентрировалась больше на международные проекты и, например, играла в немецком полном метре, во французском сериале, в американском сериале. То есть на данный момент я нацелена больше на международный рынок, но все еще ко мне приходят кастинги на чешские проекты. Я снимаюсь, репетирую, пробуюсь, так что это тоже.
2: А есть у вас какая-то роль мечты, как у любой актрисы? Конечно же, она должна быть.
3: Наверное, да. Я, кстати, своей агентке отправляла 3 таких роли мечты. Первая — это было что-то как Галадриэль в «Властелине колец». То есть какая-то эльфийка, воинственная главная героиня. Второе — мне хотелось сыграть какую-нибудь феминистку, лесбиянку. Просто что-то, что, например, сложно себе представить, скажем, в российском кино в данный момент. И третье, наверное, что-то просто драматическое, какой-то путь героини, преодоление чего-то, может, что-то нестандартное, что вот может быть таким челленджем для меня.
2: А нравится вам в театре играть?
3: Да, мне нравится играть в театре. Я с детства играла в театре оперы и балета в Магнитогорске, откуда я родом. Я играла роль птицы Феникса в «Багдадском воре». Мне было, наверное, лет 12, когда я вышла на сцену, и с того момента я обожала играть в театре. И, например, в Ставовском театре, здесь это часть Национального театра Чехии, я играла как актриса, у меня была роль одной из певиц Моцарта в пьесе «Амадей». Про Моцарта, собственно, есть фильм Милоша Формана об этом. И потом я стала ассистенткой и переводчицей Дмитрия Крымова. В Национальном театре я уже выходила на поклон на сцену как его переводчица-ассистентка в другой немножко роли, но это было потрясающе. Так что в чешском самом таком

0: переводчица, но, чтобы вы понимали, получается, через меня проходили все процессы репетиций. То есть Дмитрий говорил что-то для актеров мне, а я это говорила, собственно, актерам. И наоборот, актеры что-то спрашивают Дмитрия через меня. А также любые все ассистенты, художественные руководители, драматурги. Все-все-все проходило через меня. То есть я была такой его личный ассистент и переводчик одновременно. Это был безумно интересный процесс. Сам Дмитрий Крымов для меня был огромным вдохновением. У меня день рождения было в день премьеры, и я себе пожелала просто быть хорошей человеком, потому что Дмитрий настолько меня вдохновил. Я до этого, например, желала себе, не знаю, главных ролей, каких-то вот таких вот целей. А тут настолько под его влиянием хотелось вот просто быть хорошим человеком, настолько он удивительный, и вся его семья, и весь его талант, все вот это наследие, а что вот просто быть рядом с ним потрясающе меняет жизнь.
1: Кстати, вам довелось когда-нибудь сниматься в российском кино?
0: Я как-то получала роль в одном фильме студенческом в начале своей карьеры, когда я еще довольно много летала домой и думала сняться. Так не получилось, но потом меня знакомый продюсер позвал на кастинг веб-сериала «Космополитен» в Москву. Я прилетела в Москву на этот кастинг. Мне предложили какую-то маленькую роль, я от нее отказалась в итоге. Потому что я поняла, что летать из Праги для маленькой роли мне не очень интересно. Но на обратном пути в аэропорту я встретила своего будущего мужа. И сейчас мы уже женаты. И, собственно, благодаря такому кастингу в России я роль не получила своей мечты, но мужчину получила свои мечты.
1: Я думаю, что функция выполнена. Ну, а теперь мне хотелось бы потихоньку перейти к моменту, который, конечно же, беспокоит всех нас, живущих здесь, русско-украиноязычных, белорусоговорящих, всех-всех, кому не удается долгие годы, как бы мы ни старались, избавиться от акцента. Вы упомянули, что для вас это были годы усилий, стараний, которые увенчались успехом. Расскажите, пожалуйста, о том добром деле, которое вы делаете все для всех нас.
0: Да, для меня это был такой субпродукт, хороший побочный продукт моего пути. Когда я хотела стать актрисой, я хотела играть без акцента, я понимала, что мне нужно от него избавиться, и набралась такой суперсилы, и потом стала помогать другим. Но изначально я не думала, что я буду преподавать избавление от акцента. Мне потребовались действительно годы, потому что тогда, когда я начинала этим заниматься, не существовало никаких инструкций по избавлению от акцента, никаких видео, никаких книг, никаких вообще материалов, и я просто по крупицам собирала, откуда вот возможно, невозможно, любую информацию о том, чем мы отличаемся. Очень сложно выйти как бы за пределы своего мозга и услышать что-то вне того, как мы привыкли слышать язык и разговаривать на нем. Поэтому это заняло столько времени. То есть я вот собирала, складывала в систему, работала, и обратную связь, например, я иногда, не знаю, полгода ждала, чтобы какой-то еще один звук я поняла, чем отличается. Ну и, собственно, я, да, годы занималась, и сначала какие-то мои знакомые начали меня просить с ними позаниматься. То есть они слышали мой прогресс, удивлялись, как я так говорю, без акцента, и просили с ними позаниматься. Потом я помню, что я организовала воркшоп офлайн, просто люди приходили, и мы с ними занимались. И потом, когда пришел ковид, моя подруга Дарья Мацаку, которая языковая школа Сленг, предложила мне сделать онлайн-курс. Тогда еще это было неизвестно, необычно, потому что буквально до того, как пришел ковид, это стало популярным. И я все свои знания собрала в систему, так как я продавала уже, например, индивидуально для своих учеников, просто сделала это в онлайн-курс. Назвали мы его чисто по-чешски. И к нам сразу пришло 54 человека без какой-либо рекламы. Они не знали вообще, что там будет. Это был для моих студентов первых, получается, кот в мешке. И вот мы ввели в Телеграме тогда этот курс. И потом сейчас, собственно, сколько лет уже? Лет 5 прошло, и каждый месяц у нас потоки за потоками. Люди приходят, рекомендуют. У нас уже появилась вторая ступень, которая называется «Еще чище по-чешски». То есть курс сейчас уже длится 2 месяца. И мы вот успешно людей избавляем от акцента шаг за шагом, день за днем, отрабатываем и согласные звуки, и гласные, ударения, интонации, убираем редукцию. В общем, все это делаем. Это, собственно, делаю я с помощью школы Сленг как организатора, я там главный эксперт, авторка курса, и все обучение проходит индивидуально со мной, то есть я всех веду от точки А в точку Б.
1: Это очно или онлайн?
0: Это все онлайн. У нас, получается, каждый день по будням выходит видеоурок на какую-то определенную тему, на какой-то определенный звук или группу звуков. Это видео, там инфографика, все подробно объясняется. Плюс текстовое сопровождение для тех, кто любит еще все прочитать. Плюс картинка, которую я сама рисую. Благо, мне первое художественное образование позволяет. Я рисую, где язык, где зубы, куда что поставить, такие логопедические картинки. И, конечно, там есть домашнее задание. И студенты отрабатывают домашнее задание, отправляют мне его в виде аудиосообщения в Телеграме. Я это аудио прослушиваю 10 раз, выписываю себе все-все мельчайшие ошибки. Где-то, например, этот звук звучит правильно, где-то более мягко, где-то более твердо. Даю обратную связь, возвращаю студентов на правильное чешское звучание, что это, конечно, для них очень необычно. Им кажется, что они говорят коряво, как-то странно. Им это делать неловко, потому что они выходят за пределы своего речевого аппарата. Но вот так

0: день за днем, шаг за шагом мы вместе работаем. И, например, мое аудио, скажем, если аудио с домашней работы длится минуту, то моя обратная связь может длиться там до 7 минут, пока я все еще раз объясню, проверю. Но мы доходим всегда до победного конца. Мало кто сливается, прекращает обучение, потому что этот курс можно смотреть любое время дня, выполнять хоть в 2 часа ночи эти задания, хоть рано утром, как удобно. Нет привязки ко времени, просто открывается каждый раз урок, и на 24 часа можно спокойно выполнять в любой момент задание. Поэтому это подходит и для занятых людей, для тех, кто занят своими заботами, так как обычно все мои клиенты — это те, кто уже владеет чешским, то есть не приехали просто, чтобы целый год посвятить только чешскому. Они уже, да, работают или интегрированы в общество и могут спокойно это совмещать с обычной жизнью.
1: Звучит фантастически. Но на деле ваш опыт. Какова действительно вероятность, что человек избавится от акцента?
0: Я бы сказала, что есть всегда большой шанс. Скорость этого процесса зависит от индивидуальных каких-то тоже особенностей. Да? То есть любые репетиторы, они не могут, например, да, если мы готовим ребенка даже к каким-то экзаменам, мы не можем за ребенка, скажем, это все сдать. Да? Или как любой репетитор в любом языке, мы не можем за человека поставить рот правильно. Но мы можем дать все инструменты, объяснить все нюансы, все разобраться, жевать разными способами, так, чтобы у человека точно был результат. Не нужен никакой специальный музыкальный слух, точно. Достаточно обычного слуха. Я думаю, что нужна всегда хорошая обратная связь. Нужно, чтобы студент занимался, чтобы выполнял домашние задания, и тогда все получится. У кого-то быстрее, кто-то быстрее схватывает, как любой новый навык. Скажем, как, например, родной язык, да, по родному языку у кого-то там пятерка стоит, да, у кого-то двойка. Кто-то хорошо знает все падежи, кто-то окончание, кто-то нет. И кто-то пишет на родном хорошо, кто-то нет. То есть есть какие-то индивидуальные предрасположенности вот в этой языковой сфере, но в целом абсолютно достаточно быть просто человеком, чтобы, занимаясь, достичь прогресса. Если это будет прогресс в 90% чистого произношения и 10% акцента, или, скажем, там 80%, это уже индивидуальные моменты. Но вот мы туда приближаемся всегда. Прям 100% гарантировать мне сложно, так как всегда зависит от точки А у человека. Плюс, кроме акцента и фонетики и звучания, могут быть какие-то ошибки, скажем, в грамматике, да, которые я напрямую не исправляю. То есть если они возникают, я, конечно, человеку исправлю, объясню, но напрямую у меня не курс про грамматику все-таки. Поэтому за этими ошибочками я не могу следить. Так что это зависит и от человека, и от меня, но не было никогда такого, чтобы не было прогресса. То есть с первого уже урока, с первого дня всегда сразу прогресс есть. Он не приходит там через месяц, через два, он приходит сразу вот в первый день учения.
1: Сейчас я вас спрошу, наверное, о том, о чем обычно спрашивают в начале, но у вас такая захватывающая карьера, что невозможно было сразу не броситься на нее. Почему вы вообще оказались в Чехии? Почему вы решили сюда приехать?
0: На самом деле, я не выбирала Чехию осознанно. Я скорее не знала, что есть другие варианты. То есть, когда мне было лет 17, 16-17, я думала, куда же поехать поступать. И в нашем городе очень много людей мне начали рассказывать про женщину, которая отправила свою дочку в Прагу, и рассказали, что это бесплатное государственное образование, что можно выучить чешский, изучать в Европе, собственно, какую-то специальность мечты в университете. И все. Для меня это было достаточно. Я как только узнала, что есть такая возможность, я ей воспользовалась сама, пришла к преподавательнице в наш вуз, вот, которая отправила дочку, собственно, в Прагу, поговорила с ней, собрала какую-то папочку, и потом уже пришла к своим родителям и рассказала им, что вот я хотела бы с вами поговорить. Давайте-ка я поеду в Прагу. Мама меня поддержала, папа меня поддержал, так что вот я поехала. О том, что есть такие же программы во Франции, в Германии, в Норвегии, в других странах, я узнала уже потом. Так что вот просто первая возможность с Прагой получилась, и все, и я приехала сюда.
1: А учились вы в итоге в Злине?
0: Сначала первый год я училась в Праге. Я была на самом первом наборе курса УЙОП УК. Это от Карлова университета языковые курсы. Получается, им сейчас будет 15 лет. Это то время, когда я в Праге. И так как я хотела изучать мультипликацию вот на самом, как мне казалось, качественном, хорошем, высоком уровне, я узнала, что первые фильмы в Чехии создавались в Злине, что в Злине есть мастерские мультипликационные, самые тоже замечательные, классные. Мне не принципиально было тогда жить в столице, я поехала поэтому в Злин. Первый год я училась на первом курсе в Злине. На втором году обучения я уехала на целый год по Эрасмусу в Норвегию. И потом я уже вернулась, сделала свой дипломный мультфильм снова на третий курс в Злине, получила бакалавра искусств, и потом приехала в Прагу уже на актерское поступать.
1: А какая была тема мультика выпускного?
0: Ой, мультик выпускной. И рассказав тему, я сразу проспойлерю его, но ничего. Мультик документальный. Я, когда училась в Норвегии, ходила на фестивали мультиков и увидела потрясающий фильм документальный про детей, у которых родители в тюрьме. Или один из родителей в тюрьме. И так как в Норвегии нельзя было снимать этих детей, они вот эти интервью брали в виде мультиков. И мне показалось, что это потрясающая идея, когда можно детскую фантазию, детские воспоминания оживить, как как бы в виде мультика. И мне казалось, что именно это потрясающий инструмент вообще мультипликации, как вот передача чего-то, что нельзя снять. И я сделала подобный документальный проект про детей из детских домов. И я, когда приехала в Магнитогорск, я обошла детские дома, взяла интервью у детей про их мечты. И когда они мечтали о чем-то или вспоминали что-то, там меняется кадр с документального, где мы видим ребенка, на мультипликационный, и там, например, исполняются их мечты. Вот видим хотя бы мультяшных персонажей с их мультяшными родителями.
1: Потрясающе.
0: Да, он мультик собрал довольно много наград в свое время. То есть я абсолютно довольна своим обучением и вот своим дипломным мультфильмом. Но после меня уже затянуло актерское, так что я к этому не возвращалась. Но довольна, как все вышло. До сих пор мне нравится этот мультик.
1: А, кстати, не мешало ли вам никогда то, что вы русская? Понятно, что у вас прекрасное произношение, и, возможно, часто люди вас не воспринимают как русскую, но сейчас в связи с событиями последних 4 лет, понятно, что отношение к русским часто бывает очень неоднозначным. Вы сталкивались с чем-нибудь таким?
0: От чехов, наверное, сильно меньше, чем могло бы этого быть, потому что, опять же, у меня нет акцента, или он какой-то супер минимальный, который невозможно считать сразу, может, где-то когда-то что-то выстрелит. Я всегда тоже студентам говорю, что все-таки вы прям чехом на 100% никогда не станете. Это невозможно ни для кого просто стать другим человеком. Так что иногда что-то может возникнуть в моменты стресса, когда вы устали или вы только проснулись. Да, то есть я не могла следить всегда за всей своей речью, чтобы вот делать из себя идеальную такую чешку. Но все равно из того, что у меня очень-очень маленький практически никакой акцент, собственно, акцент, я бы сказала, что я не встречаю негативной реакции. Я знаю, что мои студенты, которые ко мне приходят, конечно, у них есть много разных историй, и вот мы благодаря, может быть, такому толчку не очень приятному потом работаем, чтобы человеку было далее комфортно жить, и он любил язык, и ему нравилось как бы жить без стыда, да, в Чехии. А от чехов, наверное, нет такого большого негатива, как мог бы быть, если бы я, скажем, говорила с сильным акцентом и этим себя вот так вот выдавала сразу людям, которые имеют разные отношения. В целом чехи немного ксенофобны, они не привыкли к иностранцам, для них это все пугающее, новое, в отличие, например, от тех же англоязычных иностранцев. В целом это, наверное, проблема старого мира и нового мира, когда в новом мире, да, то есть Америка, Австралия, там все привыкли к акцентам, все иностранцы и все на равных. В старом мире даже если француз приехал с севера Франции на юг Франции, он будет чужаком и будет страдать от этого. Вот у нас то же самое здесь, в Европе.
1: Ну а в целом, подытоживая, вам нравится в Чехии, комфортно или все-таки хотите куда-нибудь переехать?
0: В целом мне комфортно. Я очень благодарна Чехии за многие моменты, опять же, личных границ, какого-то равенства, того, что я могу положиться на медицину, на полицию, да, на суд. Как-то вот у меня есть доверие многим структурам, которым я не могла доверять в своей стране. Мне нравится, как здесь все работает для людей, и в целом без криков, без скандалов и без связей, и без взяток можно добиться человеческого отношения, просто будучи обычным человеком. Это мне очень нравится. А захочу ли я переехать? Возможно, если захочу, скажем, жить в какой-то экзотической стране, где есть море, морепродукты, или захочется каких-то новых высот. Посмотрим. Я точно уже, наверное, не в том возрасте, чтобы, скажем, уезжать в Голливуд, спать на диване где-то в студенческих общежитиях за, там, $1000 диван и жить в бедности где-то, надеясь, что выстрелит какая-то роль. Наверное, уже нет. Я все-таки люблю комфорт, который есть в Чехии, где можно комфортно жить. Да, результаты не такие на весь мир, как в Америке, но и при этом жизнь комфортная. Так что, может, пока я буду в этой позиции.

Материал Radio Prague International. Новые сюжеты из Чехии в эфире Всемирной радиосети каждую среду в 17 часов по всемирному времени. А наше расписание на сайте wrn.world. Калейдоскоп сегодня завершает композиция под названием Factory Flowers в исполнении Lakeside Ducks, которая прозвучала на прошедшей неделе в одном из выпусков нашего музыкального шоу «Формула Инди». Новые выпуски ежедневно в 21 час по всемирному времени. Слушайте Всемирную радиосеть, и вы узнаете много интересного. Счастливо!

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание повтором вечерних передач KBS World Radio из Сеула. 17:30 утра в Москве.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

Музыкальный марафон. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рада приветствовать вас в эфире еженедельной музыкальной программы «Музыкальный марафон» Всемирного радио KBS. У микрофона Камила, за режиссерским пультом Аня. Дорогие друзья, напоминаю, что мы всегда очень ждем от вас музыкальные заявки, которые мы теперь исполняем в каждые последние выходные нового месяца. Присылайте ваши заказы с названием желаемой вами песни и ее исполнителя на наш почтовый ящик russian@kbs.co.kr. Если же вы не знаете, какую именно композицию хотите услышать, то просто можете попросить порекомендовать вам какую-нибудь песню. И ждите от нас подарки. Ну а теперь, друзья, пришло время подвести итоги музыкальной викторины от 18 апреля, которая вернулась в наш эфир только на этот раз в качестве сюрприза слушателям. Итак, вопрос был таким: как называется песня, которая сейчас прозвучит, и кто ее исполняет? Это была песня Dazzle Flash в исполнении международной кей-поп-группы EXIN. И победителем нашей викторины становится Александр Сычев из Кунгура. Александр, от всей души поздравляем вас. Пишите нам почаще, мы скучаем. Вы получите в подарок диск группы EXIN с песней Dazzle Flash. Песня недели. В рубрике «Песня недели» мы знакомим вас с песнями, которые на данный момент, как это модно говорить сегодня, в тренде. Дорогие друзья, помните бойс-группу «Кортис»? Если нет, то запомните это название, ведь коллектив сегодня по праву может называться одним из самых успешных новичков в истории кей-поп. Всего за несколько месяцев после дебюта «Кортис» не просто заявили о себе, а буквально переписали правила игры, установив рекорд по продажам дебютного альбома. Только представьте, мини-альбом группы Color Outside the Lines разошелся тиражом более 2 миллионов копий. Этот результат закрепил за Кортис статус феномена новой волны в кей-поп. Но это, конечно же, было всего лишь начало. 20 апреля Кортис представили новый трек Red Red за главную композицию будущего мини-альбома Green Green. С помощью контраста Green из названия альбома и Red из названия песни, как в светофоре, участники говорят о том, что для них важно, а что они отвергают, бросая вызов ожидания и чужим правилам. Друзья, с нетерпением ждем нового мини-альбома ребят, а пока слушаем их новинку Red Red. Поют Кортис.

В нашем эфире прозвучал новый хит бойс-группы Curtis Red Red. Дорогие друзья, горячая герлс-группа Kids of Life возвращается на сцену после небольшого затишья и делает это в своей фирменной эстетике Y2K, за которую их так и полюбили. Для справки, Y2K – это стиль начала 2000-х с ярким гламуром, блестящими тканями, заниженной талией, стразами, глянцевым макияжем и дерзкой поп-эстетикой, где все выглядит немного вызывающе и очень эффектно. Так вот, спустя почти 10 месяцев после предыдущего мини-альбома 224, который стал важным этапом формирования звучания Kiss of Life, они открывают новую главу своей карьеры вторым синглом Who is She? Кто это? И снова задают тот самый вопрос, который сопровождал их самого дебюта. Кто же она? Но девушки не дают на него прямого ответа. Они просто продолжают идти своим путем и выражают все через музыку и на сцене. Друзья, давайте послушаем новую песню дерзких Kiss of Life Who is She?

в этот день в K-pop. Дорогие друзья, наш эфир продолжает рубрика «В этот день в K-pop», в которой мы знакомим вас с важными событиями, что произошли в корейской музыкальной индустрии в этот день, будь то значимые музыкальные релизы, дни рождения исполнителей и тому подобное. Сегодня 2 мая, и этот день в 2018 году украсил один из самых громких дебютов за всю историю кей-поп. В этот день на сцене впервые предстала герлс-группа Айдер, которая тогда была известна под названием G-Idol. Девушки представили первый мини-альбом I.M., заглавной песней «Ла-та-та». Уже с первых дней стало понятно, что «Айдол» — это не просто очередная новая женская группа, а коллектив с очень сильным характером и собственной музыкальной ДНК. Название «Айдол» тоже выбрано не случайно. «Ай» здесь означает каждую отдельную личность, а корейское «дель» добавляет значение множественности, то есть это команда, где несколько ярких индивидуальностей собирается в одно целое. На момент дебюта в группе было 6 участниц: Мион, Минни, Суджин, Сойон, Юци и Шухуа. А сегодня группа продолжает путь уже в составе 5 участниц после ухода Суджин в 2021 году. Особое внимание с самого начала было приковано к лидеру и главному рэперу Чон Сойон. Еще до дебюта она успела показать себя на ТВ и запомнилась не просто как талантливая участница, а как артистка, которая умеет сама строить концепт, писать музыку и брать на себя ответственность за звучание группы. Именно Сойон совместно с продюсерами написала трек «Ла-та-та», поэтому дебют «Айдол» сразу прозвучал не как стандартная заявка новичков, а как уверенное авторское высказывание. «Ла-та-та» очень быстро сделала группу заметной. Всего через 20 дней после дебюта «Айдол» получили свою первую победу на музыкальном шоу. Для новой группы из не самого крупного агентства это был невероятно сильный старт, и не случайно их тогда начали называть «монстрами-новичками». Позже к этому добавились высокие позиции в чартах, награды как лучшим новичкам и стремительный рост фан-базы не только в Корее, но и за рубежом. Сама песня «Ла-та-та» — это трек, выполненный с нотками латиноамериканской музыки и хаоса, где спокойный, но горячий ритм постепенно затягивает слушателя, а цепкий припев остается в голове надолго. Это история о влюбленности, о желании танцевать и прожить эту ночь так ярко, будто завтрашнего дня уже не существует. А слово «ла-та-та» не требует точного перевода, потому что оно передает саму атмосферу – легкую, манящую и немного опасную. Голоса участниц здесь не сливаются в одно, а наоборот, помогает каждой показать свой цвет. В этом и была сила дебюта «Айдол». Они сразу показали, что не хотят быть похожими на других. «Ла-та-та» открыла для них путь к целой серии альбомов с сильной темой «Ай». «I am», «I made», «I trust», «I burn», где группа снова и снова говорила о себе, о своей свободе, страхах, силе и праве быть другой. Позже «Айдол» еще не раз будут менять образ и звучание, выпускать громкие хиты и доказывать, что они одни из самых самостоятельных и узнаваемых артисток своего поколения. Но именно «Ла-та-та» стала той первой искрой, с которой все началось. Друзья, сейчас мы предлагаем вернуться в 2018 год и вспомнить песню, которая зажгла путь одной из самых ярких женских групп кей-поп. В эфире прозвучит дебютная песня группы «Айдол» «Ла-та-та».

left right 물비르거나 시작의 점화 가까이 온다 누가 먹었나 Это была песня «La Tata» группы «Idol», которая дебютировала в этот самый день 8 лет назад.

Звезды K-pop. В рубрике «Звезды K-pop» мы знакомим вас с горячими новостями и последними событиями, связанными со звездами глобальной музыкальной волны K-pop. Дорогие друзья, мир до сих пор не может отправиться от главного музыкального события этого года. Ну, на то оно и главное, правда? Вы уже, конечно же, поняли, что речь идет о возвращении успевшей стать легендарной группы BTS или Бангтан Сонгёндан. 20 марта 2026 года вышел их пятый студийный альбом «Ариранг», первая полноценная работа группы за 5 лет, после того, как все 7 участников вернулись со срочной военной службы. Альбом, названный в честь корейской народной песни с более чем 600-летней историей, объединил BTS с лучшими мировыми продюсерами, среди которых Дипло, Райан Тедер из группы One Republic, Кевин Паркер из группы Tame Impala и многие другие. Конечно, мы не раз освещали ключевые моменты этого масштабного события, но я поняла, что не разобрать подробно этот альбом мы просто не можем. К тому же сегодня интернет пестрит всевозможными статьями и материалами, так что этот выпуск, посвященный альбому «Ариранг», мы можем сделать максимально насыщенным. Итак, друзья, давайте послушаем самые популярные композиции этого альбома и поговорим о том, почему он стал настоящей мировой сенсацией. Не сомневаюсь в том, что вы прекрасно знаете, что такое «Ариранг». Но все же напомню, «Ариранг» — это корейская народная песня с более чем 3000 вариаций. На протяжении веков она передавалась из поколения в поколение и сегодня внесена в реестр ЮНЕСКО. Еще в 1896 году «Ариранг» стала одним из первых образцов корейской музыки, записанной на граммофонной пластинке. В период японской оккупации она была песней сопротивления, а после разделения корейского полуострова стала песней о горе и надежде на воссоединение. И вот в 2026 году BTS дали «Ариранг» новую жизнь. И первая композиция, которую мы сегодня послушаем, это заглавный трек альбома под названием «Swim». Она посвящена жизни как таковой. RM, главный автор текста, рассказал, что попытался выразить ту растерянность, которую участники группы испытывали до и после армии. Главная идея – продолжать плыть, двигаться вперед в своем собственном темпе, несмотря ни на что. Сами BTS выразили надежду, что Swim, как и сам Ариранг, будет передаваться из поколения в поколение и останется в сердцах людей надолго. Ну что, дорогие друзья, насладимся таким долгожданным новым хитом от несравненных BTS. Для вас прозвучит песня «Swim».

В эфире прозвучала заглавная композиция нового альбома BTS под названием Swim. Друзья, теперь немного о рекордах нового альбома BTS, которых уже немало. Во-первых, Ариран разошелся тиражом почти 4 миллиона копий за первые 24 часа. Это новый рекорд, превзошедший предыдущие достижения ребят. При этом отметка в 1 миллион была преодолена всего через 10 минут после релиза. На платформе Spotify Ариран стал самым прослушиваемым кей-поп-альбомом за один день за всю историю сервиса. А клип на песню Swim, снятый в Лиссабоне режиссером Тану Муиньо, набрал более 5 миллионов просмотров всего за один час. Кстати, исполнительница главной женской роли сама по себе стала сенсацией, ведь это никто иная, как голливудская звезда Лили Рейнхарт. Сюжет очень трогательный, о девушке, которая в трудный момент своей жизни оказывается на парусной яхте посреди моря. Невидимые участники BTS ведут ее, заботятся о ней и поддерживают, пока она сталкивается со своими внутренними переживаниями и в конце концов освобождается от ожерелья, символа ее угнетения. А следующая композиция, которую мы послушаем, это открывающий трек альбома, песня «Body to Body». И несмотря на название, песня вовсе не о романтических отношениях. Она посвящена единству группы со своими фанатами на концертах. BTS призывают: «Отложите телефоны, давайте веселиться. Мы хотим видеть стадион, который прыгает». В середине песни звучит сэмпл того самого Арирана, а сами ребята описали песню как современную интерпретацию «Взявшись за руки» или «Соне Сон Чапку» — гимна Олимпиады 1988 года в Сеуле. Давайте послушаем и этот суперхит из нового альбома BTS. Для вас прозвучит песня «Body to Body».

вы прослушали композицию группы BTS под названием Body to Body. Как вы помните, масштаб камбэка BTS подчеркнул грандиозный концерт, который прошел на следующий день после выхода альбома 21 марта на площади Кванхамун в самом центре Сеула. Концерт транслировался эксклюзивно на Netflix, и это был первый случай в истории сервиса, когда концерт показывали в прямом эфире. Он собрал более 18 миллионов зрителей со всего мира. А следующая композиция, которую мы послушаем, это «Хулиган». Ключевую роль в ее создании сыграл Чонгук. Именно он был вдохновлен словом «хулиган» и сделал его центральной темой трека. Это бунтарский, дерзкий трек о том, как BTS снова возвращается и творят полное безумие. Друзья, заряжаемся безумной энергией BTS, слушая песню «Хулиган».

again. Только что в эфире прозвучала композиция «Хулиган» в исполнении BTS. Ожидаемо, альбом «Ариран» получил высокие оценки критиков. Ведущее британское издание Rolling Stone UK дало пластинке максимальные 5 звезд. Издание NME назвало BTS послами и исследователями музыки, движимыми любопытством и креативностью. Но мы, конечно, других оценок и не ждали, правда, друзья? А следом в нашем эфире прозвучит песня 2.0, песня о возвращении BTS на сцену в новой версии. RM в припеве заявляет: «Я вернулся за тем, что принадлежит мне». Именно эта фраза стала восприниматься фанатами как официальное заявление BTS о возвращении на вершину мировой музыкальной индустрии. Клип на песню стал отдельной темой для обсуждений, ведь в нем участники предстали в роли харизматичных гангстеров, сочетая драматические сцены с элементами комедии. К сожалению, посмотреть клип вместе с вами мы сейчас не можем, но послушать песню вполне. Группа BTS специально для наших слушателей исполнит песню 2.0.

В эфире прозвучала дерзкая композиция 2.0 от BTS. Дорогие друзья, а мы переходим к следующей песне «Aliens», текст которой отвечает тем, кто всегда воспринимал BTS как чужаков, пришельцев на западной сцене. А RM с гордостью читает: «Я единственный, кто говорит по-английски, но мы все равно побеждаем». В песне есть отсылка к традиционному корейскому ритму чунмори, корейской традиции снимать обувь при входе в дом, корейскому алфавиту хангыль и даже Ким Гу, знаменитому корейскому борцу за независимость. Друзья, слушаем очередной новый хит BTS «Aliens».

Это была зажигательная песня Aliens от группы BTS. Следующая композиция из нового альбома ребят – это Fire, одна из самых экспериментальных песен пластинки, и скоро вы узнаете почему. Само название Fire родилось во время сессии написания песен в Лос-Анджелесе. Именно фразу «That's fire» – это огонь – участники группы и продюсеры повторяли постоянно. Кстати, ровно 10 лет назад, в 2016 году, BTS представили хит под названием Fire, так что эта песня словно перекликается с их прошлым. Давайте послушаем пламенный трек Fire из нового альбома BTS Ariran.

вами была огненная новинка несравненных BTS Fire. А теперь, друзья, послушаем песню Like Animals. Это поп-рок-баллада, главная тема которой – жизнь без ограничений, без рамок и условностей, словно животные. Кстати, многие фанаты считают, что эта песня – отражение того, что чувствовали участники во время и после военной службы, наконец освободившись от строгого распорядка. Друзья, группа BTS исполнит для вас песню Like Animals прямо сейчас.

В эфире прозвучала композиция Like Animals в исполнении BTS. Друзья, а прямо сейчас для вас прозвучит еще один стильный трек из нового альбома группы BTS Please. Наслаждаемся!

Несравненная семерка BTS исполнила для вас свою новую песню «Please». А теперь, дорогие друзья, представляю вашему вниманию еще одну песню «Merry Go Round» или «Карусель». Она о цикличности жизни, о бесконечной карусели, на которую попадают артисты под пристальным вниманием публики. Слава, ежедневная рутина, ожидания фанатов – все это превращается в нескончаемый круговорот. Сами BTS признались, что хотят, чтобы эта песня стала для их фанатов новый Spring Day, песни, которая дарит утешение и силу. Думаю, так оно и будет, друзья. Давайте послушаем песню Merry Go Round или Карусель в исполнении BTS.

Это были несравненные BTS с песней «Merry Go Round». Когда BTS впервые объявили название своего альбома «Ариран», все стали ждать чего-то очень патриотичного, чисто корейского. Но, друзья, вы сами убедились, что 80% песен в нем на английском, и работали над ним в основном западные продюсеры. Так что после релиза в сети закономерно развернулась громкая дискуссия, получился ли «Ариран» по-настоящему корейским. Но, друзья, если прислушаться, то можно понять, что именно в этом и заключается главная сила альбома. «Ариран» — это настоящий мост между корейской и мировой культурой. С одной стороны, BTS объединились с лучшими мировыми продюсерами и насытили альбом самым современным мировым звучанием. С другой стороны, они щедро вплели в каждую песню отсылки к родной культуре. Получилось так, что мир пришел в Корею, а Корея пришла в мир. И встретились они в этом альбоме. Через современные жанры BTS рассказывают о своих корнях, а через корейские смыслы делятся с миром собственной идентичностью. Именно поэтому «Ариран» — это не просто альбом, а культурное событие, которое стирает границы между Востоком и Западом и показывает, какой может быть Корея 21 века в глобальном диалоге. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу, и закроет его песня «Into the Sun» в исполнении BTS. А я желаю вам замечательных выходных и жду вас на наших волнах ровно через неделю. Пока!

Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, мы продолжаем наши передачи. И сейчас 3 часа 30 минут, всемирное время, UTC.

Сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению
повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финляндией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло, температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финляндии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая и засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание WRN.world.

0: волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран (ISRA), ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббас Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается соотношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Seventh Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное с США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основы для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Estée Lauder КОСС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78 355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации: доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары: цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут влиять на береговые линии. Ангель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курили-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных свод как о новых очках», — сказал Руис Ангуло. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью свод мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник SWOT, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National du Spatial, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангуло отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более 2 лет изучали данные SWOT для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков моделей цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее, добавил Руис Ангуло. Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось. Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы DART. В частности, смоделированное время прибытия на 2 пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше, на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году
году, мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар. Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные ДАРТ в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на поденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнуто. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеола летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом.
Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть. Программу Всемирной радиосети продолжает повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедшие в эфир накануне вечером. В Москве 7 часов утра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Неша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Тревел» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценяя ее доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все, от природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую Барселону со счетом 3-2. При своем создании Слован назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ». Слован, а с 1953 года и по наши дни носит название Слован. Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл Барселону со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястребы стегельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей статус тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамчик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей Слована и Спартака Трнава. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.
2: Викторина, радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанской теплице, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанской теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом словацкого радио.
0: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
3: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «Отпуштям, прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апатовского «Отпусти». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио «Словакия Интернешнл».

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели наozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового, по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора-Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевская купела» у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардейские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта. Лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ. Источник Геркулес, сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альжбета назван в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевской купели?
3: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
2: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас в Москве и Московской области на частоте 738 кГц. Московское время 7 часов 30 минут.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся интерактивный диалог по пакту «Во имя будущего» и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. На встрече прозвучали мнения о том, как политические обязательства в рамках пакта о будущем могут способствовать институциональным реформам и как процессы, связанные с инициативой ООН-80, могут поддерживать эффективное осуществление и подотчетность. Служите синхрон первой части мероприятия, в рамках которой были представлены основные доклады по заданной теме.
1: Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы вновь оказались здесь после того, как мы провели огромное количество времени в начале недели в этом же зале, объявили открытым интерактивный диалог, посвященный пакту «Во имя будущего» и инициативе ООН-80. От обязательств к результатам сейчас делаю заявление в качестве председателя Генеральной Ассамблеи. Господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дорогие коллеги, благодарю вас за участие в этом интерактивном диалоге о пакте «Во имя будущего» и инициативе ООН-80 «От обязательств к результатам». Учитывая то, что произошло почти 2 года назад, учитывая то, что произошло за прошедшие 2 года, трудно вспомнить чувство удовлетворения 22 сентября 2024 года. С тех пор мир вновь перевернулся, но в тот момент было ощущение удовлетворения, единства здесь, в этом здании. К сожалению, я сам там не была, но многие из вас там присутствовали. И я слышала, что вы ощущали себя истощенными, но в то же время вы ликовали, потому что пакт «Во имя будущего» был принят. Но вы ликовали не потому, что еще один документ был принят, а потому, что он был принят консенсусом в тот момент, когда это казалось невозможным. И пакт — это не просто один из недавних текстов, принятых консенсусом. Это подтверждение консенсусом приверженности многосторонней системе. В пункте 6 пакт гласит, мы признаем, что многосторонную систему и учреждения, среди которых центральное положение занимают ООН и ее устав, необходимо укреплять, чтобы идти в ногу с меняющимся миром. И инициатива ООН-80 посвящена именно этому. Мы работали над ней весьма интенсивно. Прежде всего, генеральный секретарь работал весьма интенсивно с 22 сентября 2024 года. Инициатива ООН-80 реализуется потому, что мультилатерализм может быть достойным доверия, чутким, способным давать результатов ради людей, если он будет эволюционировать, если он будет реформирован. И система ООН должна быть готовой к будущему, должна быть эффективной, работоспособной, справедливой, представительной, инклюзивной, финансово стабильной. Сегодня мы не будем обсуждать эти взаимоподкрепляющие взаимосвязи. Мы задумаемся о том, каким образом наши усилия по требованиям работы ООН-80, то есть по бюджету, мандатам и структурам, состыковываются с чаяниями пакта. В более конкретном плане необходимо задуматься о том, что можно делать по-другому, либо в рамках 3 направлений работы ООН-80, либо в контексте повестки дня реформы ООН в целом, с тем, чтобы ускорить выполнение обязательств по пакту. Это знаковое мероприятие, мы должны говорить откровенно, не оставаться на поверхности, несмотря на обещания, которые даны в пакте и в ЦУР, на многих площадках, во многих документах. Мы отстаем в достижении результатов. 4,6 миллиардов людей не имеют доступа к базовым медицинским услугам. 2,5 миллиарда женщин и девочек страдают от неравенства во всех областях, включая образование и трудоустройство. 720 миллионов человек голодали в 2024 году. 273 миллиона детей не имеют доступа к школам. Если мы говорим, что пакт — это наше обязательство, ЦУР — это наш целевой ориентир, а ООН-80 — механизм реализации обязательств, мы должны работать более оперативно. Мы должны подступиться к сути процесса ООН-80. Необходимо также провести открытую дискуссию по поводу того, что срабатывает, а что не срабатывает, особенно когда речь идет о достижении конкретных результатов. По пакту что увязано, в частности, с реформой ООН и ее спецучреждений. У нас будет брифинг вскоре по направлению работы 3, и я хочу сосредоточиться на этом. Учитывая усилия в рамках направления работы 3, мы должны найти те участки, где требуется усовершенствование и которые необходимо синхронизировать. Конкретный пример. Вот, например, 273 миллиона детей не могут ходить в школы. Многие эти ситуации связаны с войнами, кризисами, конфликтами. Но мы, чтобы помочь детям, должны синхронизировать работу по образованию в разных учреждениях. Например, в рамках ООН-80 мы говорим о том, что если посмотреть на ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, у обеих организаций есть мандат по образованию. Когда они начали выполнять свой мандат, было очевидно, что одна организация занималась прежде всего строительством школ, созданием площадок, где может идти учебный процесс даже в условиях кризиса, а другая организация прежде всего занималась проблематикой школьных программ. Но в какой-то момент эти два мандата начинают пересекаться, сливаться, и это один из примеров. Мы должны задуматься не только в рамках процесса ООН-80 в Нью-Йорке, но в исполсоветах, фондах, спецучреждений. Почему есть такое дублирование мандатов? Это просто пример. Теперь и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО занимаются и строительством школ, и содержанием учебников. Как добиться больше комплементарности? Это лишь один из примеров. Можно привести довольно пространный список, и это касается всей системы ООН, и именно это мы обсуждаем в рамках направления работы 3. Но мы можем также сказать то же самое о финансировании развития, о многочисленных резолюциях, обязательствах, которые мы на себя взяли. В этом же президиуме вместе с вами мы обсуждали то, каким образом выполнять обязательства по финансированию развития. Севилья выявила 130 добровольных инициатив, включая платформу заемщиков, и мы добились результатов. Теперь посмотрим, как можно синхронизировать еще. Конечно, синхронизировать 130 добровольных инициатив – непростая задача. И каким образом за счет ООН-80 и за счет работы финансовых учреждений, будь то в Нью-Йорке или в случае международных финансовых учреждений в Вашингтоне, насколько их работа состыкована? Мы с небольшой группой постоянных представителей поговорили, и в рамках правил Четтам Хауса вы все сказали, что наши постпредства в Нью-Йорке говорят одно, а в международных финансовых учреждениях говорят что-то другое. То есть речь идет не только о секретариате направления работы 3. Нет, необходимо синхронизировать внутри ваших правительств, ваших министерств позицию для того, чтобы она звучала единообразно в разных структурах. У нас наложен превосходный процесс. Я благодарю генерального секретаря за то, что он запустил эту инициативу ООН-80 в такое непростое время. И добрый век в том, что мы уже добились значительных результатов. Создана, в частности, независимая международная научная группа по искусственному интеллекту и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Это значительная часть пакта войн будущего. Мы должны не просто создавать новые рабочие группы, мы должны повышать эффективность нашей собственной работы. Коллеги, давайте продвигаться вперед в таком же позитивном духе пакта, с такой же самоотверженностью, с которой мы приступили к инициативе ООН-80. Давайте стремиться к консенсусу, если это возможно, но давайте не стесняться продвижения вперед, как большинству, когда есть возможности для осуществления, даже если нет консенсуса. Я благодарю секретариат, генерального секретаря, первого заместителя генерального секретаря за общение с нами, а сейчас слово имеет генеральный секретарь и его превосходительство Антонио Гутерреш. Пожалуйста. Госпожа председатель Генеральной Ассамблеи, ваше превосходительство, уважаемые делегаты. Я признателен председателю Генеральной Ассамблеи за созыв сегодняшней дискуссии в контексте нескольких неофициальных заседаний, которые она организует по осуществлению пакта во имя будущего. И у нас проводятся ежемесячные брифинги по направлениям работы в рамках ООН-80. Сегодня мы сточились на этих двух инициативах, как они состыкованы и подкрепляют друг друга. По своей сути, оба документа посвящены восстановлению доверия за счет конкретных действий, реальной реформы и результатов, которые люди могут видеть, ощущать и в которые они могут верить. Мы хорошо знаем доверие в опасном дефиците по всему миру. Мы наблюдаем острую фрагментацию и глубокую поляризацию. Конфликты приносят жуткие масштабы гибели людей и разрушений. Население страдает от недостатка ресурсов для развития и жизнестойкости. Усилия по сдерживанию изменения климата пробуксовывают. И имеет место безудержная гонка создания новых технологий без каких-либо гарантии безопасности и пакт войн будущего – это обязательство мира справиться с такими задачами. Инициатива ООН-80 посвящена тому, чтобы оснастить нас необходимым инструментарием для выполнения этих задач, для того, чтобы наша организация стала более слаженной, эффективной и в большей степени готовой реализовать то видение, которое изложено государствами-членами. И уже мы добиваемся значительного прогресса в выполнении обязательств по пакту. Прилагаются глобальные усилия по регулированию искусственного интеллекта. Создана независимая международная научная группа по ИИ и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Пересматриваются меры измерения прогресса помимо ВП силами группы экспертов высокого уровня. Ведется работа по глобальному долговому кризису, усилению глобального налогового сотрудничества и создана платформа заемщиков, как это предусмотрено в сивильском обязательстве, устанавливаются систематические взаимосвязи с международными финансовыми учреждениями за счет проведения саммита каждые 2 года с тем, чтобы состыковать глобальное финансирование повестки дня 2020 года, для того, чтобы финансовая система стала более инклюзивной, чуткой и доступной для развивающихся стран. Пакт также призывает усовершенствовать наш подход к миру безопасности за счет новой повестки дня мира, включая обзор операции ООН в пользу мира, который вскоре будет опубликован. И это было движущей силой в моем прошлогоднем докладе о том, как глобальные военные расходы замедляют прогресс достижений ЦУР. Пакт войн будущего также предусматривает дальнейшие шаги по вовлечению молодежи, включая ключевые принципы реального участия молодежи во всех процессах. Усиливаются наши возможности в области инноваций, данных, цифровизации с тем, чтобы подготовить ООН к будущему, и укрепляется координация работы в области прав человека, налаживается углубленное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом, научными кругами и другими партнерами. Вся эта работа сопровождается формированием мощной системы транспарентности и подотчетности. У нас имеется профиль механизм для мониторинга прогресса, определения четких вех и обеспечения дисциплинированного выполнения обязательств. Пакт войны будущего и ООН-80 – это взаимосвязанные составляющие единой стратегии обновления. Вкупе они предназначены того, чтобы обновить видение и механизмы мультилатерализма для того, чтобы ООН могла с авторитетом добиваться результатов для грядущих поколений. Я хочу отметить 5 ключевых точек соприкосновения. Первое. И пакт, и ООН-80 направлены на то, чтобы укрепить все 3 компонента мандата ООН и взаимосвязи между этими компонентами. Что касается мира и безопасности, оба документа подчеркивают необходимость превентивной деятельности и повышения жизнестойкости. Пакт коренится в идее о том, что международная система должна предсказывать риски, будь то в области изменения климата, конфликтов, неравенства или технологических прорывов. ООН-80 опирается на логику институциональной реформы и выходит за пределы фрагментированных подходов к превентивным подходам, которые более упорядочены. Что касается устойчивого развития, оба документа признают необходимость ускорить усилия в преддверии 2030 года. Пакт говорит о необходимости резкого ускорения достижения ЦУР. ООН-80 признает, что развитие требует не только самоотверженности и больших объемов финансирования, но и более упорядоченной системы развития ООН при более мощной поддержке на страновом уровне, большей региональной координации и расширен доступ к экспертным ресурсам при меньшем дублировании функций. Оба документа направлены на формирование эффективной, принципиальной, устойчивой гуманитарной системы. Пакт определяет более амбициозное видение того, каким образом международное сообщество должно откликаться на страдания людей. ООН-80 направлен на то, чтобы гуманитарная система ООН стала более оперативной, экономной и подотчетной перед людьми. Новый гуманитарный пакт прописывает осязаемые способы, направлены на то, что предназначены для того, чтобы гуманитарная система стала более скоординированной, опиралась на данные, более эффективной, в том числе с точки зрения результат, и в большей степени была увязана с долгосрочной жизнестойкостью и восстановлением. В области прав человека оба документа говорят о том, что права человека находятся в центре превентивной деятельности, укрепления доверия и прочного мира. Пакт подтверждает, что права человека – это сквозной фундамент всей нашей работы и подчеркивать необходимость защищать гражданское общество, укреплять подотчетность и добиваться того, чтобы мобилизированные группы населения могли реально участвовать в принятии решений. ООН-80 развивает эту мысль с тем, чтобы права человека были интегрированы во всю работу ООН, в том числе в контексте работы новой группы по правам человека под руководством Верховного комиссара по правам человека. Вторая точка соприкосновения – то, что оба документа коренятся в нашей общей приверженности мультилатерализму, инклюзивному, ориентированному на будущее, который подотчетен перед грядущим поколением. Пакт явно привносит интересы грядущих поколений в принятие решений сегодня. Была принята декларация о будущих поколениях и Пакт признает, что нынешние структуры управления должны эволюционировать с учетом долгосрочных рисков. ООН-80 призывает организацию быть более подвижной, готовой к будущему и укреплять взаимосвязи с молодежью, гражданским обществом и другими странами. Третье. Оба документа нацелены на цифровизацию, данные и ответственные инновации. Пакт определяет регулирование цифровой сферы как многосторонний приоритет. Глобальный цифровой пакт, как приложение к пакту «Время будущего», признает, что цифровое сотрудничество имеет ключевое значение для будущего мультилатерализма. ООН-80 переводит эту политическую установку на язык организационных преобразований. Создана совместная платформа ускорения внедрения технологий, создается общая цифровая инфраструктура, а общий набор данных системы ООН позволяет публичные данные и статистику использовать всем структурам ООН. И все это опирается на нашу повестку дня ООН-2.0. Четвертое. Оба документа говорят о насущной необходимости повышения качества и объема финансирования. Пакт содержит обязательства по мобилизации больших объемов и государственных и частных ресурсов для устойчивого развития, включая реформирование международных финансовых учреждений, обеспечение адекватного уровня задолженности и устранение финансового дефицита ООН-80, сточено на выстраивание организационной финансовой модели, которая необходима для того, чтобы сохранить высокий уровень амбиций в том, что касается основного финансирования, общих услуг и гармонизированной структуры поддержки. Пятая точка восхваления – это то, что оба документа признают, что на страновом уровне бывают реальные результаты и выстраивается доверие. Пакт в конечном итоге – это обещание того, что мы, народы, в странах и общинах, а ООН-80 делает упор на необходимость более высокой координации присутствий и ресурсов ООН. Это означает, что контрезиденты должны быть большими полномочиями, страновые группы должны действовать единым фронтом, а система должна сокращать дублирование усилий и транзакционные издержки. Ваше представительство, мультилатерализм должен не просто вдохновлять и давать обещания, он должен давать результаты, поскольку результаты подпитывают доверие. Доверие и веру в то, что многосторонние действия могут выработать решения в необходимых масштабах и на необходимой скорости. Вера в то, что государства должны работать сообща и работать ради общей цели. И вера в то, что совместно мы можем добиться реальных улучшений в жизни людей. Давайте укрепим это доверие, доверие к ООН, которая должна стать сильнее и обеспечить лучшее будущее для всех. Пакт «Время будущего» и ООН-80 – это инструменты общего видения стратегии достижения этих целей. Эта стратегия опирается на устав ООН и уважение к равновесию между тремя компонентами работы ООН. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый генеральный секретарь. Я благодарю также сопредседателей и сокоординаторов обеих рабочих групп, которые задали параметры пакта и обзора мандатов. Благодарю вас. У нас один сокоординатор, один сопредседатель из каждой рабочей группы находится здесь. Я хочу сначала предоставить слово сопредседателю специальной рабочей группы по обзору мандатов постоянному представителю Новой Зеландии Карен Швальгер. Благодарю вас за созыв этого интерактивного диалога. Для меня большая честь пообщаться с вами, генеральным старем и послом Нандой в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по мандатам, а также в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по модальностям саммита «Время будущего». Новая Зеландия гордится своим давним активным участием в работе ООН, и мы глубоко ценим эту организацию в качестве краеугольного камня международной стабильности, международного права и многосторонних начал. По прошествии 80 лет наша приверженность духу Сан-Франциско нисколько не уменьшилась. Новая Зеландия также понимает, что по мере того, как ожидания людей, которым мы служим, продолжают эволюционировать, мы, как ООН, также должны эволюционировать для того, чтобы откликнуться на эти ожидания. И совместно Пакт «Время будущего» и инициатива ООН-80 дают возможность оживить мультилатерализм и сделать ООН соответствующей целям. Они дополняют друг друга, они подкрепляют друг друга, как сказал генеральный секретарь сегодня утром. Пакт – это политическая рамка ускорения действий, в том числе по достижению ЦУР, а также это отклик на новые формирующиеся проблемы. Инициатива ООН-80 – это возможность повысить оперативную эффективность и действенность в эпоху усложнения геополитики и скудных ресурсов. ООН гордится тем, что вместе с Ямайкой составила резолюцию 8051 по обзору мандатов. Резолюция по мандатам и пакт ничего не значит, если мы не будем выполнять обязательства, которые там зафиксированы. Слишком долго мы поздравляли самих себя с тем, что составили текст. Но эти поздравления часто знавали собой конец наших коллективных усилий. Мы, как лидеры организации, должны, в том числе в качестве председателей комитетов, сокоординаторов процессов, председателей исполсоветов, организаторов групп друзей, соавторов инициатив, руководителей наших постпредс, мы во всех этих качествах должны изменить такую ситуацию, когда мы заседаем, а потом забываем. Мы должны перейти к практическим действиям. К сожалению, я хочу изложить 5 приоритетных направлений. Первое. Осуществление и подотчетность. Соответствующие механизмы осуществления подотчетности. Мы должны опираться на принятие решений на основе достоверных данных. Мы должны помнить о данных обязательствах. Второе. Партнерство. Мы должны укреплять наше партнерство, включая партнерство с гражданским обществом, для того, чтобы мультилатерализм ставил во главу угла человека. И об этом уже говорил генеральный секретарь. Третье. Сравнительные преимущества. Мы должны делегировать действия тем элементам системы, ее подразделениям, которые находятся, с которыми сравнить преимущества на определенном участке. Четвертое. Трансформация. На фоне цифровизации с большим упором на результаты на местах мы должны учитывать интересы будущих поколений. И пятое, может быть, самое главное, финансовая и политическая воля. Все элементы будут труднореализуемыми без предсказуемого финансирования и политической воли и приверженности мультилатерализму.
2: И, наконец, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить посла Волоса и братья Стэд в связи с назначением на пост председателя рабочей группы. Нам предстоит проделать важную работу в течение предстоящих месяцев. Мы должны содействовать реализации тех действий, которые были согласованы в рамках резолюции. Причем работу необходимо проводить, охватывая всю систему Организации Объединенных Наций. Выражаю также признательность генеральному секретарю, исполнительному офису и системе ООН. Призываю продолжать следить за тем, чтобы инициатива ООН-80 содействовала достижению конкретных результатов, которые предусматривают в пакте во имя будущего. Я благодарю уважаемую представительницу Новой Зеландии, а также сопредседателя рабочей группы от имени бывшего сопредседателя и нынешнего сопредседателя Брайана Волоса. Благодарю вас за ваши рекомендации, благодарю также за проделанную работу. А сейчас слово предоставляется постоянному представителю Намибии, его превосходительству Пенда Нана, от имени других сокураторов, чая посла Германии. Вы имеете слово. Я благодарю вас, госпожа председатель. Генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Имея честь присутствовать на этом заседании, которое посвящено столь важному диалогу, хотел бы выразить признательность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв этого заседания в столь важный период, который переживает наша организация. Мы собрались тогда, когда международное сообщество переподтвердило через консенсусное принятие пакта во имя будущего и протоколов к нему приверженность общим обязательствам вдохнуть новую жизнь в многосторонние отношения с тем, чтобы пакт во имя будущего приносил отдачу для всех. Мы также встретились незамедлительно после принятия эпохальной резолюции по созданию мандата, реализации обзору в целях результативной и эффективной Организации Объединенных Наций. Это первый крупный результат реализации инициативы ООН-80. Это знаменует собой важный шаг, в рамках которого мы перешли от размышлений к конкретным действиям в русле данного процесса реформ. Являясь со-куратором данного процесса, Намибия воочию убедилась в том, что государства-члены действовали с чувством срочности, амбициозно. Пакт во имя будущего – это не заявление о намерениях. Это дорожная карта, которая стала предметом тщательных переговоров. Документ этот отражает те коллективные ожидания, которые мы связываем с многосторонней системой на данном перепутье, а также в будущем. Тем не менее, по мере продвижения вперед, один посыл остается четким. Обязательства сами по себе достаточными не являются. Подлинным мерилом успеха станет наша способность претворить данные обязательства в ощутимые и поддающиеся измерению результаты. Иными словами, задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы добиться конкретных результатов на практике. И именно, учитывая данный контекст, инициатива ООН-80 приобретает особую значимость. В пакте «Во имя будущего» подчеркивается оказывается, что именно мы ждем от многосторонней системы, а именно более эффективное предупреждение, ускоренный прогресс в деле устойчивого развития, равноправное финансирование и построение доверия. И ООН 80 должна также быть направлена на то, чтобы уяснить, какую позицию занимает Организация Объединенных Наций в том, что касается оправдания данных ожиданий. Для этого организация должна быть не только сильной с нормативной точки зрения, организация должна отвечать своему назначению с точки зрения оперативной. Организация Объединенных Наций должна действовать более слаженно по всем направлениям своей работы. Она должна быть более гибкой в том, что касается структуры, мандаты, ресурсы, потенциала также должны быть приведены в соответствие друг с другом. Для Намибии и Германии данное соответствие не является абстракцией. Это то, что напрямую связано с национальными приоритетами, согласно тому, что было изложено в 6-м национальном плане развития Намибии. Обеспечение инклюзивного экономического роста, укрепление людского потенциала, а также повышение устойчивости перед лицом изменений климата и экономических потрясений, а также укрепление институтов для повышения их эффективности. Все это зависит от того, сможет ли система Организации Объединенных Наций действовать скоординированно, эффективно и ответственно на страновом уровне. Учитывая вышесказанное, позвольте высветить три соображения, которые, на наш взгляд, важны с точки зрения укрепления связи между Пактом во имя будущего и инициативой ООН-80. Во-первых, реформы, которые проистекают в рамках ООН-80, должны корениться в четких политических указаниях, которые предоставляются государственными членами через Пакт во имя будущего. Это основа нашей работы, это процесс, который ведом государственными членами, и легитимность, а также успех данного процесса будут зависеть от того, сможем ли мы добиться сохранения такой связки. Во-вторых, необходимо сместить акценты с процесса к результатам. Зачастую работа по реформам характеризовалась обширной дискуссией, но сейчас необходимо сделать упор на реализации, на том, каким образом перемены воплотятся в конкретные результаты на местах, в частности, на уровне страновом и региональном. В-третьих, подотчетность – это ключевой момент. Транспарентные, структурированные последующие механизмы будут играть важную роль, потому что именно они обеспечат отслеживание прогресса, именно они позволят выявлять пробелы и менять направление нашей работы своевременно. Инициатива ООН-80 может сыграть важную роль, позволяя политические обязательства воплотить в конкретные результаты. Слаженность в системе ООН, а также четкое соответствие, более тесное соответствие между мандатами, ресурсами и потенциалом – это важная предпосылка для продвижения вперед. Более эффективное сотрудничество по всем направлениям работы, в частности на региональном и страновом уровнях, сыграет важную роль, позволит снизить фрагментацию, обеспечить более активную профилактическую работу и добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций более эффективно реагировала на вызовы, с которыми сталкиваются страны. Я благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю постоянного представителя Намибии за сделанное заявление.
0: Вы слушали синхрон первой части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений послезавтра в это же время. Это была специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь».

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. Причина, по которой у нас два уха и только один рот, заключается в том, что нам дано больше слушать и меньше говорить. Зенон Китийский, древнегреческий философ, основоположник стоической школы. Цитата приводится, как она подана Диогеном Лаэртским в жизнеописаниях выдающихся философов.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. 8 утра в Москве, и сейчас в эфире Всемирной радиосети.

0: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Link Post следующее сообщение под заголовком DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей. В нем сказано: DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF. УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое Е в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ES Cloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ES Cloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий – подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах. путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций, долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пеленга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. CDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM, WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным, CDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX-Централ, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX-Централ с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX-Централ полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массовую импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, MediumWave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей Maidenhead в США на средних волнах и в УКВ-диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX Central, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX Central будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association, NASWA. Группа SaveVOA.com попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании Агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола. Я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь – представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год

что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» — единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. «За десятилетия моих исследований международной аудитории вещания», продолжает Ким Эндрю Эллиот, «я редко встречал респондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение «ШЕА Америка» предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится: «Долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира». Долгосрочные, напоминают, обещания, данные во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду. Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытания временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и в долгосрочной перспективе поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации.

и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье The Guardian от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются в бюрократическом коктейле. В телеграмме в посольство и консульство США госсекретарь Марко Рубио поручил им координировать свою работу с психологическими операциями Министерства обороны и рекомендовал сеть X, бывший Twitter, в качестве инструмента для противодействия антиамериканской пропаганде. Что может пойти не так? Том Урен в Lawfare отмечает, у Министерства обороны совершенно иные цели, чем у Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента включает Центр глобального взаимодействия и управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Урен также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают, указание в Телеграме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США. Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска радиопанорамы Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Ссылки. Итак, в СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных коротковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, DX-исты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И
у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы диексистов и выходить печатные диекс-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки, настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся диекс-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок «Ленинград» или «Ленинградский DX-кружок», с 1991 года «Санкт-Петербургский DX-клуб», основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120 Meter Band», «Scan the World», «Латиноамериканские новости», «Shortwave Tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станции, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт» редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» – информация ленинградского DX-кружка. В издании бюллетени принимали участие и другие DX-исты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, вел Игорь Лебединец, город Мерефа, Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва. СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от диексистов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо!

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирное время 7 часов 30 минут, и мы продолжаем наши передачи на волнах Всемирной радиосети.

сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению
повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финно-Скандией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло, температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финно-Скандии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

0: На волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, Айсра, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Savings Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Фомс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоу-кост-перевозчик закладывает основы для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Estlauder ФАОС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%, курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации: доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары: цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагая гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут влиять на береговые линии. Анхель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курили-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных сводках как о новых очках», — сказал Руис Ангуло. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью SWOT мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник SWOT, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National d'Études Spatiales, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангуло отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более двух лет изучали данные свод для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков модели цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее, добавил Руис Ангуло. Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось. Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы DART. В частности, смоделированное время прибытия на двух пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше, на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар.
Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные ДАРТ в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на паденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнуто. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеола летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть.
А сейчас слушайте повтор передач BBC, вышедших в эфир в субботу вечером в Москве 11 часов утра.

0: В эфире Всемирной радиосети русская служба BBC. Всем привет. Слушайте наши подкасты каждую субботу в 8 вечера по Москве на коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров на спутнике и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все наши подкасты можно найти на сайте русской службы BBC и в наших каналах в Telegram и на YouTube.
1: Всем привет! Вы смотрите или слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». Меня зовут Олег Антоненко. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи неожиданно приехал в Россию и встретился с Владимиром Путиным. Он прилетел из Исламабада, где так и не дождался американской делегации. Президент США Дональд Трамп решил не отправлять ее на переговоры с иранцами. По сообщениям американских СМИ, Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормузский пролив и окончить войну, а переговоры об иранской ядерной программе отложить на потом. США же считают именно вопрос ядерной программы Тегерана приоритетным. И сегодня мы поговорим о том, зачем глава МИД Ирана приезжал в Россию, близка ли война с Ираном к окончанию и кто сейчас управляет этой страной. Обо всем этом мы поговорим с иронистом, автором телеграм-канала «Исламизм от иноагента» Никитой Смагиным. Вынужден здесь оговориться, что власти России признают Никиту иностранным агентом. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте поговорим в самом начале о визите Аббаса Аракчи в Россию. Он ждал американскую делегацию в Исламабаде, где должен был пройти второй этап переговоров, не дождался ее и вдруг прилетел в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. О чем они говорили, о чем договорились?
2: Если мы смотрим на те заявления, ту информацию, которая у нас озвучивалась во время и после переговоров, я напомню, что у нас, получается, глава МИД встречался с Путиным. Он встречался, разумеется, и с своим коллегой с Лавровым в Санкт-Петербурге. Но, по большому счету, никаких серьезных заявлений-то не было. То есть все заявления, которые были сделаны, они очень рутинные. Из-за того, что Россия поддерживает Иран, Россия сделает все для достижения мира. Сказано, что получил сообщение от верховного лидера иранского, Путин. Ну и как бы и все. И примерно то же самое со стороны иранской. То есть, на самом деле, если мы берем именно по факту заявлений и информации новой, то ее почти нет. Если мы говорим про сам формат, то, наверное, несколько выделяется, что с Путиным встречался глава МИД Ирана, то есть не только с главой МИД России. Это несколько выдает серьезность происходящему. Но, опять же, именно по факту происходящего ничего нового нам, по крайней мере, не сообщено. Но, с другой стороны, вместе мы понимаем, что большая часть того, что происходит, большая часть того, что обсуждается, оно и не будет объявляться. Больше того, очевидно, что одним из ключевых моментов обсуждения было военно-техническое сотрудничество. Здесь вообще стараются Россия и Иран ничего особо не рассказывать, особенно в нынешней ситуации. Так что в этом смысле неудивительно, что ничего особенного не было произнесено. Это еще не значит, что нет никаких договоренностей.
1: Да, ну смотрите, я обратил внимание на заявление Путина, что Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке. Но кажется, что это такое заявление, которое противоречит несколько той логике, при которой Россия, в принципе, ей выгодно нынешнее состояние, выгодно то, что она не под санкциями, ее танкерный нефтяной флот, да, он выведен на время вот этой вот ситуации с повышенными ценами на нефть из-под санкций американцами, и поэтому получается такая вот интересная ситуация, при которой вроде с одной стороны Россия заявляет о том, что ей выгоден мир, с другой стороны вот эта вот патовая ситуация в Ормузском проливе кажется для нее самой, что ни на есть, выгодной, вот по факту.
2: Ну, России действительно выгоден, по крайней мере, в той форме, в которой это сейчас происходит, какой-то уровень эскалации в зоне Персидского залива. Это действительно давит, очень серьезно давит, да, на цены на нефть. Больше того, это делает запрос на российскую нефть сильно больше. Вот, и те страны, которые даже отказывались какое-то время импортировать нефть, вроде Индии, да, российскую, они к этому возвращаются. Так что, конечно же, здесь, когда, ну, российская сторона там говорит, что действительно заинтересована в прекращении, они немножечко лукавят, они заинтересованы в сохранении некоторого уровня эскалации в регионе. Разумеется, они при этом не заинтересованы в том, чтобы эта война переходила в какой-то новый формат и разрасталась по-настоящему там сотнями тысяч беженцев, все такое, потому что это уже непонятный сценарий с непонятными последствиями. Но еще раз, в каком-то уровне эскалации они заинтересованы. Но главное, конечно, не это, а то, что Россия прежде всего заинтересована в том, чтобы получить какой-то рычаг давления на происходящее. Потому что главная проблема происходящего сегодня для России в том, что да, действительно, какие-то бонусы вдруг свалились на голову, это действительно скорее серьезный плюс и все такое. Но с другой стороны, Россия совершенно не контролирует происходящее. Она выступает исключительно как наблюдатель. Больше того, есть серьезные прецеденты, которые, в общем, хотелось бы наверняка России избегать. Прежде всего, то, что США и Израиль били в Иране по объектам, в том числе и российским. И их совершенно не интересовали возмущения со стороны российской стороны. 4 было прилета по Бушеру. То есть можно там сказать, что поражение дипломатического объекта в Исфахане или здание РПЦ в Тегеране — это случайно. Это рядом где-то прилетело. Да, скорее всего, так и есть. Но 4 прилета по Бушеру говорят нам о том, что это не случайно. Это действительно ситуация, в которой либо США и Израиль намеренно выдавливают Россию, выдавливали из Ирана, либо они просто игнорировали заявления России, какие-то протесты. Может быть, у них там какие-то свои цели были, а российские там заявления не как не принимаясь в известность. Потому что вот это, конечно же, Россия хотела бы сломать. И я бы тут скорее обратил, кстати, внимание на недавнее задержание израильтян в аэропорту, да, в Москве. Вот, то есть, мне кажется, это как раз звенья одной цепи. Потому что Россия видит, что Израиль просто, ну, вместе с Соединенными Штатами, в Иране просто игнорирует какие-либо заявления российской стороны о том, что не то, что там сбавьте градус, нет, то, что вот это наши объекты, по ним не бейте хотя бы, игнорируется это. Так что в этом смысле я думаю, что действительно Россия хотела бы получить рычаги давления на происходящее. При том, что делать с этими рычагами, на самом деле, думаю, не до конца понятно сейчас. Это скорее история про то, что получить рычаги давления, а потом уже решить, что с ними делать. То есть главный рычаг — это, конечно же, сегодня. Это военная поддержка Ирана. То есть Россия, как минимум, предоставляет разведданные Ирану для именно в этой военной кампании. Больше того, у нас есть свидетельство о том, что, видимо, Россия либо уже направила, либо вот-вот направит беспилотники ударные, имеется в виду камикадзе-беспилотники, шахеды. Это тоже, в общем-то, некоторое изменение парадигмы, потому что этого Россия поставляла последние пару лет Ирану только то вооружение, которое не может быть использовано против США, Израиля и стран Персидского залива, по крайней мере, напрямую. То есть это вертолеты, это стрелковое вооружение, это бронемашины «Спартак» поставлялись. Так что вот это все, оно поставлялось в Иран, но оно понятно, что для других целей. Оно скорее нужно для подавления там протестов, для возможного сопротивления повстанцам, но не для сопротивления США и Израилю. Там вроде как были истории про самолеты, то, что вот-вот приедут, но они так и не прилетели, да, имеется в виду истребители. Так что в этом смысле вот как раз эта история скорее выглядит вполне логичной, что Россия, видимо, будет медленно трансформировать свое взаимодействие с Ираном в пользу большей поддержки и иной поддержки, именно для того, чтобы иметь, с одной стороны, рычаг воздействия, а с другой стороны, как бы, возможно, и как-то стимулировать конфликт, потому что, в общем-то, чем больше тех же шахедов летит по объектам в регионе, тем больше используется перехватчиков, тем больше перехватчиков используется, тем меньше их можно поставить в Украину. Так что в этом смысле тут несколько есть измерений, но главное, еще раз повторюсь, что Россия хотела бы, конечно, получить какой-то вариант воздействия, рычаг давления на разные стороны, чтобы она уже не была просто наблюдателем, а была каким-то актором, который может влиять и к которому прислушиваются.
1: Да, но по сообщениям Financial Times, вот те самые герани, они же шахеды, они уже вроде поставляются в Иран России, да, такой интересный путь проделан. Сначала шахеды поставляются Ираном в Россию, там они превращаются в герани, потом герани опять превращаются в шахеды и возвращаются в Иран. Вот этим сообщениям можно доверять? Действительно ли идут поставки или это непроверенная, неподтвержденная информация?
2: Ну, как у нас обычно в таких случаях, мы точно знаем о том, что поставлено, не поставлено вооружение, только тогда, когда мы видим фото, видео с мест событий. То есть, либо когда уже прилеты происходят, и там некоторые обломки смотрят, либо когда это все как-то видно на других каких-то материалах. Пока у нас этого нет. Пока у нас этого нет, нужно понимать, что, конечно же, если мы говорим про поставку герани, это вполне логичный шаг, потому что Россия, она не просто производит сейчас герани сама, она их очень сильно модернизировала, она изменила там очень много технических моментов, они стали более эффективными, более точные, вот, и в этом смысле это, с одной стороны, улучшенная версия, с другой стороны, версия, то есть то вооружение, которое не нужно осваивать. Если мы представляем поставку, например, средств ПВО, или если мы представляем поставку самолетов, их же мало того, что нужно доставить, недостаточно объемные, большие, это все может еще быть перехвачено, разрушено, разбомблено, так еще это нужно освоить, и минимальные там курсы освоения тех же средств ПВО, это там 3 месяца, а, как правило, это полгода, так что в этом смысле это действительно, чтобы развернуть и освоить нужно не один месяц. Что касается шахедов, то здесь все куда проще. У Ирана уже все готово для этого. Вот. Другой вопрос, что я сейчас повторюсь. Пока все-таки у нас нет достоверного подтверждения того, что у Ирана есть шахеды, хотя в это верится вполне. Опять же, у нас были сообщения до этого. Сначала у нас президент Украины об этом говорил, да, потом вот Financial Times говорит, что вполне возможно, что движение в этом направлении есть. Есть подтверждение, тоже такое условное, но все-таки есть другой истории с поставкой ПЗРК переносных. Иглы замечены в Иране, фотографии есть. Вот, непонятно, что за иглы, откуда они пришли, в том смысле, что это могли быть иглы из Сирии, да, которые оттуда перекочевали от сирийской армии к Ирану, но тем не менее российские средства ПЗРК, именно переносные, они в Иране есть. Об этом, опять же, тоже уже писали западные СМИ, что есть контракт на поставку. Другой вопрос, что там было про вербу. То есть это немножко другие средства ПЗРК, но тем не менее, видимо, у Ирана есть еще и вот российские ПЗРК в каком-то количестве. Так что в этом смысле, опять же, тут много моментов. Опять же, нужно понимать, что когда мы говорим про утечки в западной прессе, и не только западной, о военно-техническом сотрудничестве России и Ирана, нужно понимать, что там в большинстве случаев эти утечки в итоге оказываются верными, но, с другой стороны, большая часть того, что имеется, не утекает никуда. А мы об этом узнаем именно из видео и фото. То есть, вот как, например, это произошло с бронемашинами «Спартак». Про них никто не говорил. Никаких сообщений, заявлений про это не было. Никаких утечек про это не было. Но просто в какой-то момент начали появиться все больше и больше фото и видео, что они там есть в Иране. Вот. И сейчас это просто, то есть на КПП они стоят, их множество, их явно не десяток поставлен. И, в общем-то, иранские военные их активно используют. И вот у вас факт налицо. Похожая история там со снайперскими винтовками в прошлом году. То есть, опять же, никто об этом не говорил, но потом вдруг они появились на фото-видео учений, все такое. Так что в этом смысле тут как раз таки очень вероятно, что значительная часть того, что есть, мы об этом узнаем не из западной прессы, а уже из ситуации на земле. И опять же, самым верифицируемым и таким надежным источником у нас все-таки являются фото-видео с мест событий.
1: Да, смотрите, но при этом интересная ситуация складывается, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сейчас чуть ли не больше времени, чем в Европе, проводит на Ближнем Востоке и активно помогает странам Персидского залива каким-то образом получить средства ПВО, да, вот тот опыт, который есть у украинцев, использовать и там. Естественно, опыт, который заключается в том, чтобы перехватывать иранские шахеды, которые же герань. Россия, если она будет поставлять обратно, как мы говорили, шахеды, пока эта информация, давайте еще расскажем, не подтвержденная, но если это подтвердится, то получается, что театр войны, который вот российско-украинский, переносится в каком-то смысле, и его акторы главные расширяют, так сказать, сферу своего действия на Ближний Восток. Ну, тут, да, я сказал, что про Зеленский побывал в странах Персидского залива, но он недавно был еще и в Азербайджане, стране, которая граничит с Ираном, да, то есть вот какая-то такая интересная активность. Вы что об этом думаете?
2: Ну, нужно понимать, что, с одной стороны, действительно, стороны в целом, я имею в виду Украина, Россия, они действительно вышли на Ближний Восток, они действительно пытаются там играть какую-то роль. Они, очевидно, заняли противоположные стороны, и в этом смысле нет никакого особого вопроса по поводу того, на чьей стороне кто выступает. Но, с другой стороны, они все еще являются игроками вторичными, да. И Украина, и Россия пока не играют серьезной роли в этом конфликте. Это все скорее задел на будущее, это в каком-то смысле задел с точки зрения нахождения какого-то символического капитала. Опять же, как я уже сказал, с Россией, например, ситуация во многом в том, чтобы как-то воздействовать на происходящее и, может быть, получить как раз козырь в переговорах по Украине. Опять же, то есть, ну, у нас и есть вполне себе логичное предположение, что можно попытаться обменять отказ от поддержки Ирана теми же разведданными на отказ от поддержки Украины разведданными, да? То есть, вот вполне себе возможный вариант для размена. Понятно, что он пока в таком варианте не существует, но, тем не менее, это один из возможных вариантов. И в этом смысле Украина, похоже, схожим образом, мне кажется, занимается. То есть понятно, что ее помощь существенно не изменит ситуацию в регионе, но тем не менее она может чем-то помочь, она может что-то предоставить, она может тем самым получить, во-первых, какую-то поддержку из региона, а с другой стороны получить вот какой-то дополнительный вариант для взаимодействия. Тут куда интереснее, мне кажется, другой есть разрез, когда израильские системы ПВО переброшены, судя по утечкам, по крайней мере, опять же, в Эмираты. Вот это, мне кажется, куда более любопытный разрез, который нам говорит, что вообще-то, несмотря на то, что военные действия начал не Иран, да, вот именно я имею в виду эту войну. Несмотря на то, что Соединенные Штаты их начали, это были против страны Персидского залива. И, очевидно, они не в восторге от этих действий Израиля и США, но, тем не менее, это не значит, что они в этой ситуации будут исходить из какой-то другой реальности, кроме как прагматичной. А прагматичная реальность им указывает на то, что кто может им помочь и подсказать им, как лучше отбивать. Вот, например, Израиль. И Израиль, соответственно, таким образом увеличивает свое влияние и взаимодействие с Эмиратами. Хотя, еще раз повторюсь, что понятно, что, казалось бы, Израиль во многом и был инициатором-то военных действий, да? И казалось бы, в каком-то смысле многие, наверное, ожидали, если брать вот людей, которые особенно пытаются это все смотреть через призму каких-то какой-то справедливости и прочих вещей, что вот надо наоборот там против Израиля США хоть нет. Прагматика зачастую диктует ситуацию несколько иначе,

0: там частично Россией и Китаем, но, опять же, не стоит переоценивать пока эту поддержку. А с другой стороны, как раз Израиль, США и, вполне возможно, еще и страны Персидского залива. Так что в этом смысле это, в общем-то, конфигурация становится еще более, я бы сказал, сложной. И в целом, на самом деле, еще меньше в пользу Ирана. Другой вопрос, что, опять же, Иран тоже тут проигравшим пока назвать нельзя.
1: Давайте поговорим о переговорах. Почему они застопорились, я имею в виду переговоры между США и Ираном? Вот Аракчи, он приехал в Исламабад, ждал-ждал американцев, а Трамп буквально чуть ли не из аэропорта развернул своих главных переговорщиков, да, Стива Виткофа и Джареда Кушнера, которые должны были как раз вылетать в Исламабад. В чем проблема?
0: Ну, я думаю, что тут мог быть еще какой-нибудь такой жест Трампа, потому что до этого вообще-то Иран не приезжал на переговоры на прошлой неделе, и там была ровно обратная ситуация. Там, правда, не было такого, чтобы ждали прямо в Исламабаде, но, тем не менее, история была в том, что Иран в итоге свою делегацию не отправил. Так что в этом смысле здесь скорее символизм, но главная, конечно, история в том, что, в общем-то, переговоры, они зашли, ну, по крайней мере, ситуативно в тупик. То есть у нас... Трамп, очевидно, хотел бы, он настаивает там на каком-то решении конфликтного и разрешении вопросов. Причем на самом деле, судя по всему, позиция США-то несколько смягчилась. То есть они уже не говорят о всех вот этих всеобъемлющих пунктах, как это было раньше, о множестве условий и все такое. Они говорили конкретно о ядерной программе. То есть это было в центре ситуации, и, в общем-то, видимо, это становится главным условием для Соединенных Штатов, чтобы Иран отказался от обогащения урана и согласился бы вывести уран. Вот. А все остальные вопросы, по крайней мере, как минимум уходят на второй план. Понятно, открыть Армузский пролив, но тут в каком-то смысле Иран-то и не против, он просто хотел бы это сделать на определенных условиях. Так вот, то есть в этом смысле ядерная программа становится фактически главным условием, а Иран как раз говорит, что ядерная программа в лучшем случае будет условием потом, так, когда мы потом о других вещах договоримся. Вот. И как раз-таки эта позиция иранская, она, мне кажется, во многом показательна, потому что Иран, разумеется, совершенно не чувствует себя проигравшей стороной. Больше того, происходящее все больше убеждает очень многих в мире, что это скорее США должны называться стороной, которая как минимум не выиграла. Потому что те цели и задачи, которые, как считается, она ставила, потому что мы до сих пор не понимаем, в чем задачи Трампа были. То есть он никогда нормальных не объявлял. Он всегда говорит одно, потом другое, потом третье. Но в целом, как они могли бы формулироваться, они все-таки не достигнуты, и Иран получил рычаг давления через Армузский пролив, с которым, в общем-то, Соединенные Штаты пока не понимают, как справиться. Это, мне кажется, конечно, если мы вот именно так ставим ситуацию, чуть-чуть упрощение ситуации, да, вот. Но, тем не менее, в моменте действительно это во многом так, потому что Иран перекрывает Армузский пролив, Соединенные Штаты с этим ничего сделать не могут. Единственное, что они могут сделать, это перекрыть его еще и для Ирана. И в этом варианте это может существовать, в общем-то, бесконечно долго. Понятно, что это будет наносить колоссальный урон для Ирана и колоссальный урон для региона и для мировой экономики тоже. Но по большому счету, в общем-то, сейчас стороны пребывают вот в таком состоянии своеобразного перемирия. То есть это вроде как перемирие вообще-то, да? Но перемирие, при котором стороны еще и друг друга танкеры захватывают. То есть Иран захватывает танкеры, именно захватывает, то есть, да? Ну, Соединенные Штаты вообще-то начали делать. Они начали захватывать танкеры, связанные с Ираном. Прям вот спецназ высаживается на танкер, все такое. Иран, в свою очередь, начал захватывать танкеры, которые вроде как тоже аффилированы то ли с Израилем, то ли с США. На самом деле, может быть, ни с кем из них, но, тем не менее, это какой-то ответный шаг. И это действительно вот переход вот этой фазы блокады на новый уровень. И, тем не менее, это при сохранении вот какого-то еще и условного перемирия, когда, по крайней мере, друг друга не обстреливают. В этом состоянии все происходит. Так что, в общем и целом, ну, обобщая сказанное, переговоры действительно в той ситуации, когда обе стороны не готовы пойти на условия другой стороны, и в этом состоянии оно, в общем-то, сейчас заморожено, поэтому чего-то ожидать прорыва, по крайней мере, в ближайшее время, видимо, не приходится.
1: Да, то есть иранцы говорят, давайте все разблокируем, а потом будем договариваться. Американцы говорят, нет, давайте сначала про обогащение урана договоримся, а потом будем остальное все решать. И вроде бы вот сегодня Wall Street Journal и Reuters написали, что американцы готовят какие-то ответные предложения Ирану, вот в ответ на то, что предлагает Иран по разблокированию, и, видимо, это займет какое-то время. Но я хотел у вас еще спросить про то, кто сейчас реально управляет Ираном. Да, вот Аракчи приезжает, министр иностранных дел в Россию. Он же, собственно, ведет переговоры с американцами. Но на самом деле, кто сейчас у власти в Иране? Кто формирует вообще требования переговорные? Кто управляет страной? Поскольку новый аятолла Маджтаба Хаменеи, он не появлялся на публике. По сообщениям разведки, у него тяжелое очень ранение. Там вопрос ампутации ноги вроде идет, о том, что у него обожжено лицо, и он не может говорить, поэтому мы не слышим его аудио, мы не видим его видео. Вот какая-то такая ситуация. Понятно ли, кто реально принимает решение, кто управляет Ираном сейчас?
0: Ну, в общих словах, на самом деле, понятно, потому что понятно, прежде всего, то, что ситуация в состоянии некоторого перманентного транзита. То есть, после того, как выбита

0: предыдущее руководство и в значительной степени, ну, прежде всего, убиты, да, те люди, которые играли ключевые роли в принятии решений, система перешла вот в режим вот этого транзита, когда постоянно происходит какая-то перетасовка, постоянно, в общем-то, идут некоторые внутренние тени толкай. С одной стороны, мы, конечно же, понимаем, кто правит бал, кто у нас тут самая влиятельная сила вот в общем и целом. Это, конечно, корпус Старошламской революции. Вот другой вопрос, что корпус Старошламской революции — это тоже не единый некоторый механизм, там есть свои какие-то тоже фланги, какое-то свое перетягивание внутреннее. И любопытно, что вот человек, который, казалось бы, выходец из корпуса, и, видимо, человек, который, то есть, опять же, явно плоть от плоти, это Багир Галибаф, да, Мухаммад Багир Галибаф, спикер парламента, он как будто бы потихоньку, по крайней мере, на этапе нынешнем, несколько отстранен был от принятия решений, по крайней мере, его позиция не победила. Вот, то есть у нас были сообщения, что якобы он-то как раз был не против договориться с Соединенными Штатами на каком-то варианте или, по крайней мере, продолжить переговоры конструктивные, но, в общем-то, его позиция не возобладала. И это лишний раз показывает, что, в общем-то, ситуация достаточно сложная. У нас есть там целый набор людей, которые так или иначе там появляются. В общем-то, скорее всего, их куда больше из таких знаковых фигур. Но есть у нас Вахиди, это глава КСИР фактически. Ну, он не является командующим КСИР, потому что, ну, на всякий случай, собственно, не стали его назначать официально, чтобы не был под ударом. Но, тем не менее, это фактически глава КСИР. Якобы при нем есть какой-то совет из 4 человек. Кто там эти 4 человека, непонятно, но, опять же, это утечки. У нас есть Золь Гадар, это глава Совета Нацбезопасности, который пришел на смену Ларри Джани, тоже военный, причем больше того, военный, который отличался даже среди военных особым радикализмом, да, своей позиции. Так что в этом смысле побеждает, конечно же, во-первых, более радикальная позиция, более категоричная позиция, а с другой стороны, в целом, сегодня это, конечно же, коллективный КСИР. Коллективный КСИР — это не один человек, это не вертикаль власти, это движение к большей вот этой горизонтальности принятия решения. Больше того, я думаю, что сейчас немаловажная позиция каких-то офицеров на местах, то есть тех людей, которые руководят различными секторами, регионами в стране. Страна разделена на военные округа, да, в каждом округе есть свой военнокомандующий, и он имеет определенную автономию принятия решения в режиме военного времени. Я думаю, что как раз сейчас принятие решений, оно идет таким образом, чтобы и те люди, которые на местах руководят, да, для них это тоже выглядело легитимным, потому что они являются опорой режима, и если они не будут согласны с вашим решением, то, соответственно, у вас решение может быть саботироваться, потому что, опять же, у них серьезная автономия в принятии решения и все такое. То есть в этом смысле, в общем-то, вот эта коллективная военная позиция, она и доминирует, или коллективная военная позиция, она стоит на том, что, в общем-то, уступки смерти подобны. То есть если мы пойдем на серьезные уступки перед Соединенными Штатами, которые еще что-нибудь нам пообещают, обещают, а потом обязательно кинут снова, то, в общем-то, это будет хуже поражения, скажем так. То есть в этом смысле они, конечно же, готовы в первую очередь стоять до конца, воевать дальше, но если даже готовы они идти на какие-то переговоры, только в том случае, если им дают какие-то уступки прямо сейчас. То есть, условно говоря, вариант, что мы с вами договоримся, а потом вы снимете санкции, не работает. Только если вы прямо сейчас снимете санкции, только тогда это будет работать. То есть позиция такая однозначного как бы паритета и только на равных, только так, только с позиции силы, скажем так, в каком-то смысле, можно
1: А правильно я понимаю, что вот если раньше корпус стражи Исламской революции выполнял функции таких вот, что называется, охранителей, это и разведка, и армия, и полиция, и главной задачей было обеспечить власть верховного правителя Али Хамини, да, последнего, который был убит. Сейчас Муджтаба Хамини непонятно где находится, его местонахождение засекречено. Говорят, что вообще там ему передают сообщения какими-то письмами, гонцами, да, у него нет никаких электронных средств сообщения, чтобы его не засекли. И сейчас получается ситуация, когда не он правит, а фактически КСИР получил рычаги управления. То есть сейчас КСИР не обслуживает интересы высшего духовенства, а сам является главной политической силой в стране.
0: Ну, в общем, усиление КСИР, это, конечно же, ситуация не сегодняшняя, да, это давно начало происходить, некоторое усиление влияния и все такое, но, конечно же, война вот эта, она ситуацию в значительной степени обострила до предела, то есть тот процесс, который выглядел каким-то медленным и вообще необязательным, потому что другие стороны все-таки тоже перетягивали на себя канат, пытались тоже влиять, он вдруг вот так сменился, что вот эта одна из линий, которая была, еще раз, одной из, она вдруг стала единственной, и вот она максимально кристаллизовалась, реализовалась, и в этом варианте существует сейчас. Да, действительно, это КСИР, да, действительно, это военные. Это военные, которые повсюду принимают решения, и они из силы, которая обеспечивала безопасность режима, стали силой, которая формирует режим. Да, это, в общем-то, в значительной степени уже произошло, вот, и сейчас это выглядит именно так. Тут еще есть любопытная развилка, мне кажется, которая, еще посмотрим, куда это выйдет, что вообще-то КСИР же контролировал значительную часть экономики страны, то есть там разные подсчеты были, там в последнее время давалась оценка от 20 до 40% экономики ВВП контролирует корпус Староисламской революции. И, конечно, у меня сразу же вопрос, а не станет ли в итоге ситуация таким образом, не повернется в ту сторону, что вообще-то это и станет экономика Ирана? Да, то есть именно не бюджет государственный, а именно бюджет КСИР станет и основой. И ведь у них тоже есть эти социальные программы свои, они тоже там и плотины строили, и гуманитарку раздавали. И опять же, это все коммерческие во многом предприятия, которые тоже давали рабочие места и все такое. То есть в этом смысле вот это вот государство в государстве, оно может стать основной частью вот этой системы. И тогда, конечно, у нас будет трансформация еще более любопытная по-своему. Но, конечно, еще большой вопрос, куда, к чему это приведет. Так что в этом смысле еще не все развилки, я бы сказал, пройдены. И, в общем, тут еще есть куда идти, есть куда трансформироваться.
1: Мы записываем этот подкаст 28 апреля, то есть ровно 2 месяца с начала войны. Как за это время изменилась жизнь людей в Иране? Что нам об этом известно?
0: К сожалению, известно не так много, потому что, конечно, информации стало куда меньше, все еще отсутствует интернет в Иране. Вот, это, конечно, отдельная история, достаточно любопытная, о том, как трансформируются интернет-технологии в рамках Исламской Республики, потому что Исламская Республика, конечно, пришла к точке зрения, что без интернета совсем плохо, нельзя так, потому что значительная часть экономики медным тазом накрывается в этой ситуации, но, тем не менее, возвращать интернет тоже никто не планирует, и поэтому они пытаются вот найти новые варианты, когда интернет будет выдаваться кому-то, а остальным нет. Вот, и там вот новые схемы там по предоставлению белых сим-карт. Это сим-карты, которые дают возможность доступа к интернету, и они, соответственно, выдаются либо людям, связанным с властями, с государственными СМИ, либо там чиновникам, которым это вроде как по... Не всем, разумеется, чиновникам, а тем, кому это положено. Вот, с другой стороны, есть новая система интернет-про, при которой вроде как вы можете подать заявку, если вам нужно по бизнесу доступ к интернету или для исследовательской деятельности, то вы, если будете одобрены, и действительно власти посчитают, что вам это правда надо, и вы не угрожаете властям, то тогда вам действительно интернет предоставят. Вот, в общем, тут есть какие-то вот эти вот начинания для того, чтобы сделать интернет таким неровным. Кому-то давать, кому-то не давать. Параллельно и тут же еще появляются коррупционные схемы. Вдруг оказывается, что эти белые сим-карты оказываются просто у каких-то людей за деньги. То есть ими, оказывается, барыжат активно. Для этим возмущаются вот судебные власти, говорят, наведем порядок, ну и так далее, так далее. То есть там, конечно же, много вот этих вот нюансов с интернетом, свой бардак. Но, тем не менее, нужно понимать, что большая население остается без интернета. То есть по факту. То есть у кого-то есть Starlink, у кого-то есть эти белые сим-карты, у кого-то еще что-то есть, но тем не менее большая часть населения остается без интернета. С точки зрения обычной жизни, понятно, что доминировало все это время ощущение некоторой нестабильности, непонятности, неизвестности, небезопасности. Я думаю, что в каком-то смысле это сейчас так и есть, но опять же примечательно, конечно, вот это фото, видео, которые выкладываются, как люди с какой надеждой воспринимают вот эти сообщения о прекращении огня, то, что вот получается уже пару недель как не стреляют, нет опасности выходить на улицу, и, конечно, люди и бегут тут же в парке, бегут гулять и бегут вот этот глоток какой-то безопасности вдохнуть, даже не столько с надеждой, я тоже неправильно даже сказал, а вот есть некоторое ощущение, что это временно, да, что обязательно война вернется, и поэтому люди пытаются как-то ухватить то, что есть сегодня, то, что есть сейчас, какие-то вот минуты, моменты безопасности и все такое. Так что в этом смысле, конечно же, страна, ну, главное, что, наверное, нужно понимать, она уже не будет жить прежней жизнью, видимо, об этом говорят и экономические показатели прежде всего, да, то есть как бы ни повернулась ситуация, это уже не будет ситуация даже конца 25-го года, хотя там тоже было все, мягко говоря, неблагополучно, но будет ситуация еще хуже. И я думаю, что как раз население скорее находится в преддверии вот этих вот печальных перемен в их образе жизни и в их благосостоянии, и поэтому как бы это еще не проявилось в полной мере, нет там ни гуманитарной катастрофы, ни каких-то проблем со снабжением, все такое, но все это может появиться, и я думаю, население как бы морально готово к этому, но тем не менее, хочется верить в последний момент лучше.
1: Война заканчивается или нет? Вот хочу вас напоследок спросить. Вот по ощущениям и США, и Иран не хотят возобновлять вот в активной фазе боевые действия, которые начались 2 месяца назад. По вашим ощущениям, куда ситуация, в какую сторону она будет развиваться?
0: Ну, по моему ощущению, конечно, ничего не заканчивается. То есть у нас есть военная конфронтация, которая дальше будет продолжаться. Она может в разных формах существовать. Это не обязательно война, прям когда бомбежки идут постоянные. Хотя, опять же, хотелось бы обратить внимание, что вообще-то Соединенные Штаты скорее наращивают присутствие военное в регионе. Да? То есть в этом смысле все это перебрасывается, как показывает практика трамповская, вряд ли просто так. Вот. Так что в этом смысле я бы, конечно же, поставил на продолжение военных действий в той или иной степени. То есть если они не сейчас, то через какое-то время возобновятся. Не говоря уже о том, что решение по Армузскому проливу нет, и, соответственно, и Иран, и регион, и весь мир должны быть готовы к тому, что это всерьез и надолго, проблемы в регионе Армузского пролива всерьез и надолго. То есть что-то может иногда проходить, что-то когда-то может разблокироваться, потом снова заблокироваться, но, тем не менее, еще раз, проблема там всерьез и надолго. Так что в этом смысле я, конечно, думаю, что базовый сценарий, из которого, кстати, видимо, иранское руководство исходит, судя по их действиям, что военные действия будут там еще очень долго. В том смысле, что, ну, месяцы точно, может быть, годы. Так что в этом смысле это скорее история про некоторый вот переход ситуации в новую фазу, в новое вообще, в новое состояние, когда вот эта конфронтация в той или иной степени нормальное существование региона и нормальное существование Ирана.
1: Никита, огромное вам спасибо за этот разговор. Я беседовал с иронистом Никитой Смагиным. Обязательно подпишитесь на его канал в Телеграме «Исламизм от иноагента». И спасибо, что досмотрели нас вот до конца. Спасибо за лайки, за распространение нашего подкаста. Меня зовут Олег Антоненко. Всего доброго.

0: Всем привет, меня зовут Илья Кизиров, и вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». Во время разговора с Трампом Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая. Но, несмотря на это, парад Победы на Красной площади все равно пройдет без колонн военной техники и военных курсантов. И это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Минобороны в своем сообщении написало, что парад сокращен в связи с, цитата, «текущей оперативной обстановкой». Что осталось от парада Победы к 5-му году войны, мы обсудим с моим коллегой, военным обозревателем русской службы BBC Павлом Аксеновым. Паш, привет!
1: Привет, Илья!
0: Давай сначала коротко про вот это вот предложение о перемирии на 9 мая. Что это за однодневный формат перемирия такой и зачем это Путину?
1: Ну, во-первых, Путин не первый раз предлагает устраивать перемирие по поводу различных дат и событий.
0: Пасхальное было, да?
1: Да, пасхальное было перемирие. То есть он на самом деле вполне себе любит выступить таким инициатором мира, да, миротворцем. Так что в этом нет ничего прям супер нового, но, с другой стороны, конечно, какая-то дополнительная договоренность и гарантия того, что все будет тихо 9 мая, она им не помешает, безусловно, и это очевидно, потому что российские власти явно очень беспокоятся по поводу того, что Украина может 9 мая просто сорвать им праздник. Праздник, к которому в России все уже привыкли. Если вспомнить то, что происходило вот в последние недели в связи с планами на 9 мая, то это как раз показывает некую растерянность, да, и я не знаю, как можно назвать это нервозностью, но растерянность точно была, потому что сначала пошли слухи о том, что парад отменяют. Потом внезапно появилась информация о том, что срочно срывают на тренировки военных. Вот мне рассказывал один наш источник, который говорит, что просто сорвали, внезапно отправили на репетиции. Потом долго ходили слухи о том, будет сокращенно, или будет с техникой, или без техники. И вот накануне объявления Пескова и накануне объявления Министерства обороны России, ну, как там с разницей в один день это все объявили. Но на самом деле неясность определенная сохраняется до сих пор. Непонятно, где в других городах будет, как это будет и так далее, какие будут гости. Ну, в общем, очень много до сих пор остается каких-то темных пятен вокруг этой истории. И все это, как сказал Песков в своем последнем заявлении, связано с тем, что украинцы могут обстрелять Россию дронами. Ну, он там это выразил, как назвал, террористическими атаками, да? Ну, имеется в виду то, что может быть просто обстрел, да?
0: Хорошо, а что останется от парада? То есть кто все-таки пройдет по Красной площади? Будут ли гости, например, на трибунах?
1: Сейчас мы говорим о параде 9 мая на Красной площади в Москве.
0: Да.
1: Сейчас это планируется, как я понимаю, пешие колонны. Ну, вот те коробочки, которые там обычно ходят, как я понимаю, стандартный набор, минус суворовцы-нахимовцы и минус кадеты. Я так понимаю, что если это по возрасту отсекается, то, наверное, юнармия, которая там тоже принимала участие, она тоже, наверное, не пойдет. Предположительно, хотя Министерство обороны об этом не говорило. И внезапно решили они устроить воздушную часть парада, которая не раз в последние годы отменялась, и пообещали пролет пилотажных групп, я так понимаю, это «Витязи», «Стрижи», и Су-25, у них там тоже есть пилотажная группа, хотя я их уже давно не видел, чтобы они выступали, ну, с дымами вот этими разноцветными, цвета российского флага. И вот он в таком виде будет. Какие будут гости, неизвестно. Я вот сейчас увидел информацию о том, что может приехать премьер Словакии, но какой-то окончательный список гостей его не публикуют. То есть непонятно, кто будет на трибунах стоять. И, как я понимаю, но опять-таки это все слухи, возможно, и даже и ветеранов Великой Отечественной войны не будет. Потому что я так думаю, что если там придется кого-то эвакуировать, то стареньких ветеранов действительно очень сложно вывести быстро с Красной площади. Но это мое предположение. Никто вообще об этом не говорит.
0: Ну, а шествие «Бессмертный полк», раз технику нельзя, там десятки тысяч людей.
1: Да, про «Бессмертный полк» никто ничего не говорит. Судя по всему, его тоже не будет. Но «Бессмертный полк» и не проходили там в последние годы, и в годы пандемии его тоже не было. Поэтому не привыкать. Проведут онлайн, как это уже уже делалось.
0: Хорошо, ну вот Министерство обороны объясняет отмену текущей оперативной обстановкой, Песков, как он это называет, терактами, да? С чем ты связываешь отмену? Действительно, с угрозой дронов или что-то еще? Или какой-то комплекс причин?
1: Ты знаешь, комплекс? Я думаю, что это комплекс причин. Тут есть и связанное с обстрелами, потому что украинцы все дальше и дальше запускают, и все больше и больше запускают, и уже, как я думаю, уже нет точных цифр нет, но, наверное, уже сравнялись с россиянами по числу этих дронов, которые они запускают. И все более и более громкие атаки. Уже долетели до Перми, Екатеринбург, Самара, Ульяновск. Это Пермь, по-моему, где-то там 1500 километров до Украины. 1500 километров. Поэтому у Украины точно есть какие-то дроны, которые она может запустить и так, чтобы они долетели до Москвы, причем так долетели, чтобы еще попутно обходили всякие зоны, известные украинцам противовоздушной обороны. Так что это серьезная реальная опасность. Угу. Действительно, стоит волноваться. Техника, в отличие от людей, гораздо более уязвима для таких ударов. Стоит ли эта техника в Алабино? Техника нуждается в нескольких прогонах. Их, по-моему, по 3-4 штуки было в прошлые годы. То есть у тебя каждый из этих прогонов превращает технику в идеальную цель.
0: Ну да, потому что известен маршрут, известно, кто, где, когда будет.
1: Да, абсолютно. Все знают, где эта техника стоит, где она находится. Да и к тому же, я думаю, что украинцы могут в реальное время найти каких-то людей, которые им расскажут, где эта техника находится, я предполагаю. Да, и убрать эту технику, если она уже стоит в колоннах, готовая куда-то двигаться, вот убрать их с улиц в какие-то переулки практически невозможно. Учитывая, что Министерство обороны любит пустить в конце этого парада межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс», это превращается совсем уже в какую-то идеальную цель. Mm-hmm. Хотя до сих пор я не слышал, чтобы украинцы прямо вот очевидно как-то целились своими ударами 9 мая. Но, с другой стороны, вот в прошлом году, например, была 80-я годовщина Победы, и такие были лица на трибуне, что это был бы слишком большой международный скандал, если бы еще там по Си Цзиньпиню, например, запустили бы волну дронов. Ну вот.
0: Хорошо, первая причина – бояться ударов дронов.
1: Да.
0: Вторая причина – ты говорил комплекс.
1: Вторая причина – на самом деле это целый комплекс причин. В прошлые годы уже говорили много о том, что неплохо было бы эти парады как-то вот по формату изменить. И, например, вот Z-блогеров, провоенных людей, которые пишут в социальных сетях, многих из них просто раздражало то, что на этих парадах часто показывают какую-то передовую военную технику, которую объявляют самой могучей в мире, этой техники при этом нет где-то на фронте. Это их очень расстраивало. При этом, на самом деле, многие из образцов этой техники, они просто экспериментальные. Как в 2015 году показали, это был первый парад, на котором был вот прям такой огромный набор этих новинок российского военно-промышленного комплекса. Там и Т-14 «Армата», и Т-15 БМП на базе «Армата», там САУ-коалиция, «Бумеранг», «Курганец» и так далее. Это все было прям вот такое очень впечатляющее. Писали очень много по всему миру медиа о новой русской мощи. А вся эта русская мощь новая, она была, в общем, экспериментальной в значительной степени. Там кое-что довели до ума, кое-что остается прям вот в том виде, в котором вот эти бумеранги, которые ездят, я не знаю, они, по-моему, так...
0: Это что вообще такое?
1: Это очень похоже на американский страйкер чем-то и концептуально. Восьмиколесные тяжелые БМП. Вот. Но до сих пор это все в войсках никто не видел, да и сейчас уже и Россия и не использует никакую бронетехнику практически, но очень ограниченная в некоторый момент. Вторая, собственно, причина была в том, что в прошлые годы, по крайней мере, у России могло просто не хватать техники для того, чтобы она участвовала в парадах. В 2025 году, правда, все нашлось, но техники просто могло не хватать. Сейчас, наверное, по всей России могли бы наскрести какое-то количество танков, чтобы они прошли. Но, учитывая, что есть и другие дополнительные какие-то причины, этого делать не стали. Ну и, собственно, да, вот удары, которые могли все это дело остановить.
0: Хорошо, давай про удары, потому что две эти причины, там, раздражение Z-блогеров, нехватка техники, они довольно понятны, очевидны. А удары я хочу обсудить чуть подробнее. Москва, на самом деле, уязвима для ударов беспилотников? Ударов-то давно не было.
1: Москва уязвима для ударов беспилотников. Любой город уязвим для ударов беспилотников. беспилотников, потому что Москву защищает противовоздушная оборона, да, система противовоздушной обороны. Любая система противовоздушной обороны имеет пропускную способность, если можно так выразиться, да. У нее есть какое-то конечное количество целей, которые она может сбить. Вот чем у тебя больше комплексов, тем они более боеготовы, чем лучше работает система предупреждения нападения об ударе, чем вот это все лучше синхронизировано и прям вот отлажено, тем больше может сбить. Но это означает, что если запустить, допустим, в два раза больше, чем может съесть вот такая система противовоздушной обороны, это значит, что вот половину собьют, вторая половина долетит. Поэтому, когда дроны прилетают в Туапсе или еще куда-то, это не значит, что там ничего не сбивали. И, по-моему, сообщается обычно, что что-то сбивается. Это просто перегружает систему противовоздушной обороны. Просто запускает больше, чем может перехватить ПВО. Как бы оно ни было устроено, да, если это ракетные комплексы, то они расстреливают ракеты, и их надо перезаряжать, есть какое-то время, в течение которого может пролететь следующая волна. Если это какие-то артиллерийские системы, то же самое. То же самое, да, то есть если у тебя просто в один момент может пролететь такое число этих беспилотников, которые они просто перехватить не могут. Поэтому на самом деле, какой бы ни была система противовоздушной обороны, ее можно перегрузить и ее можно преодолеть. Но при этом украинцы признают, и есть такое мнение, что Москва – это один из самых защищенных регионов в России сейчас. И поэтому мы действительно мало слышим про какие-то дроны, которые в Подмосковье. Ну, мы слышим о том, что их в Подмосковье сбивают, да?
0: Ну, периодически возле Жуковского там
1: сбивают. Да. Но вот к Москве не пролетал уже давно никто. Это может означать, что нет просто такой задачи. Еще раз, можно собрать столько дронов, которые преодолеют ПВО Москвы, но это означает, что их нельзя будет запускать по другим целям. Возможно, какие-то другие цели находятся в приоритете. Еще один момент интересный. То, что ПВО Москвы вообще изначально создавалось, ну, не изначально, там, 1920-х годов оно там существует, но в 50-х, 60-х ее все-таки ориентировали на противостояние американскому массированному ядерному удару. В Москве вся система обороны, да, с этими комплексами А-135, которые были оснащены противоракетами с ядерной боеголовкой, понимаешь, собирались сбивать...
0: Ядерное оружие ядерным оружием.
1: Вау. Да. То есть, если бы тогда по Москве был массированный ядерный удар, то к нему присоединились бы еще и противоракеты в верхних слоях атмосферы ядерной. Ну, а как-то еще большое количество боеголовок перехватишь. Но и комплексы С-300, С-400 вокруг Москвы стоят. Но это все системы, которые были рассчитаны там на борьбу с крылатыми, допустим, ракетами, с баллистическими ракетами, не обязательно межконтинентальными. Ну, и вот с этими падающими блоками из космоса ядерными. Собственно, вспомним историю с Матиасом Рустом, который в 87 году долетел до Москвы и сел на Васильевском спуске на небольшом самолетике, преодолев гигантского этого монстра, который был построен для того, чтобы отбивать удар американских ядерных ракет. Поэтому эту систему, на самом деле, пришлось перестраивать с началом украинской войны. Вот с началом, помнишь, как долетели эти дроны до Кремля и ударили в купол, да, Кремлевского дворца. Вот после этого стали ее перестраивать. Если предположить, что вот будет парад, и будет такой массированный удар, эти дроны, допустим, перехватят, то все равно вот представить себе, что вот стоят гости, вот стоит Путин, вот стоит российское руководство, вот маршируют военные по Красной площади, а на окраинах Москвы звучит канонада, перехватывают эти дроны, это все взрывается, это все слышно. Ну...
0: Хорошо. Вот ты уже сказал, да, бороться приходится не с крылатыми ракетами, не с какими-то космическими падающими ядерными блоками, а с дронами примерно размером с самолет Матиаса Руста, да? И можешь рассказать, чем сейчас располагает Украина, что может долететь до Москвы?
1: Украина располагает в основном вот теми самыми дронами, условно, лютым, которые фигурируют обычно в новостях, и которые могут, как мы видим, долетать на расстоянии 1500 километров. А такие аппараты обычно не запускаются на предельную дальность, то есть, соответственно, у него там есть еще пара сотен километров в запасе, ну, потому что мало ли встречный ветер, который может резко увеличить, поэтому какова дальность, на самом деле, неизвестна. У Украины есть крылатые ракеты, ракеты-дроны, как они их называют, «Фламинго» реактивные, которые запускаются, и где очень большая боевая часть весом в тонну, по-моему. И у Украины, на самом деле, есть большой арсенал средств, которыми она может атаковать. Но главное, что у нее есть количество. Вот украинцы в последнее время все больше и больше, вот эти волны, которые они запускают, включают все больше и больше этих дронов. Поэтому, еще раз, это очень реальная опасность.
0: Угу. Но вот еще чем российские власти собираются защищать Москву, скорее всего, это отключениями мобильного интернета. Это как-то поможет в борьбе с дронами?
1: Я не думаю, что, честно говоря, это прям сильно поможет в борьбе с дронами. Хотя дроны активно используют, обычно активно используют мобильную связь и блоки с сим-картами. Но, во-первых, это не единственный способ управление ими, да, то есть они могут вполне себе лететь там, используя GPS и инерциальную навигацию, ну, то есть там, автопилот, грубо говоря. Mm-hmm. Но еще раз, тут, во-первых, им не нужно, не обязательно целиться в какую-то колонну техники. Это, наверное, был бы большой, это был бы очень желанный приз, но я думаю, что не обязательно в такой ситуации целиться прямо вот в какую-то конкретную точку. Угу. Достаточно, чтобы этот дрон долетел до города, и во время парада было бы такое вот звуковое сопровождение системами ПВО и взрывами самих дронов, которые падали бы где-то там на окраинах. Этого было бы вполне достаточно, чтобы испортить праздник и испортить от него впечатление.
0: Угу. Хорошо. В регионах как будет обстоять ситуация с парадами?
1: Это тоже очень интересно, потому что вот мы как-то в самом начале, я говорил, да, что у меня появилось какое-то ощущение не нервозности, но какого-то неразберихи, которая царит вот в подготовке к 9 мая, и это проявляется в регионах, потому что, ну, в каких-то регионах объявили о сокращенных парадах, там вот Екатеринбург, Иркутск, Мурманск, Владимир или Красноярск. Где-то отменили салюты, вот в Севастополе, Томске, Уфе, Ижевске, Якутске. Где-то проводится, где-то не проводится акция «Бессмертный полк». И где-то отменили вообще все. Вот, например, в Курской и Белгородской области парады и салюты не проводятся, что очень понятно. В Чувашии отменены мероприятия. Вот есть еще информация, что в Калужской области только в Малоярославце и Козельске будут проходить какие-то мероприятия. Но очень важно то, что довольно много городов еще не определились. И там в каких-то городах непонятно, будет что-то или нет, потому что, ну, есть какие-то сомнения. То ли ждут каких-то указаний сверху, то ли не могут сами понять, в общем, что нужно делать, что не нужно, то ли не могут собрать вот из этих кирпичиков какой-то образ собственного праздника в своем городе.
0: А морские парады?
1: Морские парады, по-моему, проходить не будут. В Петербурге его отменили. В Севастополе, я не знаю, отменили или нет, но я не могу себе представить, чтобы в Севастополе прошел сейчас морской парад. Это что они из Новороссийска возьмут эти корабли, будут перегонять их через Черное море в Севастополь и
0: подставлять под удары.
1: И подставлять под удары маловероятно, но то есть нет.
0: Хорошо, но вообще парады, и ты уже сам говорил об этом в самом начале, это такой еще был всегда смотр военной техники. Это вот Россия показывает свою боевую мощь. Если бы он проходил, российским властям было бы что показать нового?
1: Ты знаешь, во-первых, это не единственное значение этого парада.
0: Ну,
1: парад,
0: конечно,
1: для российских властей – это вообще мероприятие невероятно важное. Он, во-первых, вплетен в эту общую идеологию, которая вот в последние годы как-то ощущается меньше, да, ее присутствие в каком-то публичном поле. Но, тем не менее, это очень важная часть идеологии и память о Великой Отечественной войне, и парад как апофеоз, да, этой памяти. И это действительно очень важно, это такое центральное событие для очень многих людей в России, это правда. В этом параде было очень много смыслов. Тут и речь Путина, которая вот, ну, просто церемониальная, потому что ее там слушали, что Путин скажет, какой он сигнал там пошлет, и там фигура президента, он участвовал там в нескольких мероприятиях, не только стоял на параде, и не только произносил речь, там шел к могиле неизвестного солдата, там целый был такая большая церемония.
0: Ритуал.
1: Ритуал, да, большой. Тут и действительно был вот этот момент демонстрации новой военной техники. Появилась даже с 15-го года такая традиция. В 15-м году эта планка была очень высоко задрана, потому что прям показали, ну, прям очень многое. Просто взяли все эти неокро-научно-исследовательские конструкторские работы и поставили их на площадь там, где есть какие-то образцы, и стали их гонять. В 15-м году даже там, по-моему, заглох этот танк «Армата». А впоследствии они каждый раз старались что-то показать. Даже в прошлом году у них были эти герани, шахеды, их провезли по Красной площади. Сейчас, конечно, есть что показать, потому что любая война – это такой катализатор научно-технического прогресса в военном деле. В течение войны ее облик и технический облик войны меняется кардинально. Во Второй мировой, например, в авиации сменилось 4 или там 3-4 поколения авиации. Да, с бипланами ее начали, с реактивными истребителями закончили. Вот сейчас, если мы посмотрим, да, на то, с чем Россия начинала эту войну, то, что вторгалось в Украину, и то, что сейчас воюют на фронте, это просто абсолютно разные в техническом смысле армии. И, конечно, можно было бы что-то провести, но если представить себе эти квадрокоптеры... Нет, но это на самом деле вполне себе можно. Можно было бы там поставить их на грузовики, там проехать, наверное, какие-нибудь системы РЭБ можно было бы показать, но это, конечно, не танки. Хотя, если представить себе вот те танки, которые мы видим в видеороликах с фронта, обвешанные этими стальными тросами, штырями, что это было бы, конечно, незабываемое зрелище, если бы они прошли по Красной площади.
0: И последний, наверное, вопрос. Вот с начала войны парад все сокращался и сокращался, за исключением, да, прошлого года, юбилейного, когда и Си Цзиньпинь был на трибуне. Вот сейчас осталась только пешая часть парада. Получается, вот на 5-й год войны власти считают, что столица уязвима как никогда раньше, да?
1: Москва уже довольно давно уязвима. Уже в 23-м году, накануне 9 мая, пролетели дроны, ударили там по куполу в Кремле. На самом деле сейчас, вот еще раз, вообще считается Москва одним из самых защищенных городов в России, одним из самых защищенных мест в России. И поэтому даже, возможно, туда особо и не посылают. Ссылают эти волны беспилотников украинцев, ну, потому что многих из них собьют, и это там экономически невыгодно. Да? Но, тем не менее, просто сам факт, что Москву надо защищать вот такими огромными силами ПВО, это, конечно, имеет значение, конечно, безусловно. Да, но, с другой стороны, так много сейчас и все больше и больше по России ударов этих украинских беспилотников наносится. И я думаю, что сам факт отмены вот этой механической части парада Победы, он не настолько же яркий, как дым от пожара в Туапсе. Поэтому, учитывая, что и особо никто и не мечтал увидеть эти танки на Красной площади, кого-то они раздражали, и мне кажется, это, в общем, не такое уже сложное решение было отменить от греха подальше, чтобы не подставляться и чтобы ничто не горело вот с таким же дымом, но только уже на подходе к Красной площади.
0: Ясно, спасибо, Паш. Это был мой коллега, военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов. Ну, а вы слушали наш подкаст «Что это было», который можно найти на сайте русской службы BBC, на Ютубе, конечно же, еще нас удобно слушать в Телеграме, ну или на подкаст-платформах. Но где бы вы нас ни слушали, пожалуйста, ставьте лайки, оценки, комментируйте. Так о нас узнает еще больше слушателей. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго.
2: В эфире Всемирной радиосети была русская служба BBC. Не успели послушать? Повторы наших подкастов на «Спутнике» и на сайте wrn.world в ночь с субботы на воскресенье в 2 часа по Москве и в воскресенье в 11 утра. А еще в воскресенье в 18 часов по Москве слушайте аудиоверсию «Текста недели» русской службы BBC. На коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров, на «Спутнике» и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все выпуски можно найти на наших каналах в YouTube и Телеграме.
3: Программа русской службы BBC на этом закончилась, а Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. Хочу напомнить, что всю информацию о наших передачах вы можете найти на сайте wrn.world. А сейчас предлагаем послушать немного музыки. 1979 год, композиции из альбома итальянского музыканта и продюсера Джорджо Мородера под названием «Е равняется МЦ квадрат».

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на частоте 738 кГц. Мы ведем трансляции для Москвы и Московской области. В Москве полдень.
1: Повторяем цикл передач.
2: Это программа «Фигура речи», и с вами я, Марк Скрипка.

Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках. Маршрут составлен, идут последние приготовления к этому долгому и незабываемому путешествию. За 2 недели до старта мне становится очень волнительно, даже страшно, потому что это далеко, это мой выход из зоны комфорта, это не один взлет и не одна посадка, а целых 7. И это не только на самолетах турецких и индийских авиалиний, это еще 2 индийских поезда, даже 3, 2 из которых почти через всю страну. Это большое, очень большое путешествие. Начитавшись в интернете о всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял, если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Найс, Фистал и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Найс, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок. 3 вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по стамбульскому Арбату и Истикляль. Заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов. И уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы, мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами – чай масала. Этот напиток в Индии. Везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете. Вы ищете сами. Иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут. И это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами. Есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля. Холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная. Конечно, не везде. В туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья. Такая колоритная, такая увлеченная, что-то ела, нарывала рылом, сами понимаете где. Я вылупился на нее, потому что не видел такого окраса. А Саня в ближайшей лавке стал покупать сигареты и зажигалку. Лавки на улочках Агры часто-часто, они на первых этажах домов. Хозяева магазинчиков живут в этих же домах, на верхних этажах. Лавки разные по содержанию. Есть лавки-кафе. Есть чисто парикмахерские, столярки, ремонт мопедов и так далее. Жильцы домов, дети, старики, все крутятся тут же, на улице. Кто-то стирает, кто-то готовит. Мы единственные дураки, кто пошли пешком до короны дворцов. Вот по этим узким, опасным улицам. Пока я пялился на свинью, а Саня прикуривал, рюкзак мой чуть не обчистили дети. Сзади открыли молнию и уже запустили туда свои шоколадные руки. И рядом сидел на велосипеде ребенок постарше. Он смог бы быстро-быстро крутить педали, если бы получил от мелких воришек бумажник либо что-то еще из моего рюкзака. Жевательная резинка и леденцы их точно не интересовали. Вовремя я все это заметил, грабители мгновенно исчезли. Я закрыл молнию на большом кармане, мы пошли дальше, но ушки были уже на макушке, и рюкзак располагался теперь в районе моего живота.

Наконец-то мы добрались до касс знаменитого Тадж-Махала. Отстояли очередь, купили билеты, нашли место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя. Рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок на территорию этого ансамбля проносить нельзя, строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного. Все камень и резьба. В центре усыпальница. Проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый. С редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля, а отель мы выбрали у берега небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи. Отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом показать,

ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех, пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

0: У одной из лавок я буквально остановился, как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи.
1: Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке и ночью уже на празднике Холи, а с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах, и когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие, и настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером. Лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей. К нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас. Никаких. Нет шампанского и вин. Есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак. И все они не агрессивные. Можно идти мимо и не бояться. Это такие городские, короткошерстные лисы, одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны, было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова, худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66 в лавке писателей, на Тверской 17, магазин «Фаланстер», в интернете на сайте магазина «Поэзия» и издательства «Стеклограф».
под крылами моими обитель снегов Гималаи. Над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна. На столе полумесяц несъеденной утром папайи, неоткрытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Thank you.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Московское время 12 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает вещание повтором передач Международного радио Словакии, вышедших в эфир накануне вечером.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Бистрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Тревел» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценя ее доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все, от природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона «Словакия Тревел» усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летних летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую «Барселону» со счетом 3-2. При своем создании «Слован» назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ Слован». А с 1953 года и по наши дни носит название «Слован». Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл «Барселону» со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреб из стегельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей 100-тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марик Хамчик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака Трнава». Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.
2: Викторина, радио «Словакия Интернешнл».
0: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанские теплицы, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанские теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом словацкого радио.
0: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
3: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «Отпуштям, прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апотовского «Отпустим». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио «Словакия Интернешнл».

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Флаама, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевская купела» у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардейские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря, в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта. Лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ. Источник Геркулес, сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альжбета назван в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевской купели?
3: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
2: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес RSI, RUSSIAN@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть. В Москве час дня. Мы продолжаем наши передачи.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся интерактивный диалог по пакту «Во имя будущего» и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. На встрече прозвучали мнения о том, как политические обязательства в рамках пакта о будущем могут способствовать институциональным реформам и как процессы, связанные с инициативой ООН-80, могут поддерживать эффективное осуществление и подотчетность. Слушайте синхрон первой части мероприятия, в рамках которой были представлены основные доклады по заданной теме.
1: Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы вновь оказались здесь после того, как мы провели огромное количество времени в начале недели в этом же зале, объявили открытым интерактивный диалог, посвященный пакту «Во имя будущего» и инициативе ООН-80. От обязательств к результатам сейчас делаю заявление в качестве председателя Генеральной Ассамблеи. Господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дорогие коллеги, благодарю вас за участие в этом интерактивном диалоге о пакте «Во имя будущего» и инициативе ООН-80 «От обязательств к результатам». Учитывая то, что произошло почти 2 года назад, учитывая то, что произошло за прошедшие 2 года, трудно вспомнить чувство удовлетворения 22 сентября 2024 года. С тех пор мир вновь перевернулся, но в тот момент было ощущение удовлетворения, единства здесь, в этом здании. К сожалению, я сам там не была, но многие из вас там присутствовали. И я слышала, что вы ощущали себя истощенными, но в то же время вы ликовали, потому что пакт «Во имя будущего» был принят. Но вы ликовали не потому, что еще один документ был принят, а потому, что он был принят консенсусом в тот момент, когда это казалось невозможным. И пакт — это не просто один из недавних текстов, принятых консенсусом. Это подтверждение консенсусом приверженности многосторонней системе. В пункте 6 пакт гласит, мы признаем, что многосторонную систему и ее учреждения, среди которых центральное положение занимают ООН и ее устав, необходимо укреплять, чтобы идти в ногу с меняющимся миром. И инициатива ООН-80 посвящена именно этому. Мы работали над ней весьма интенсивно. Прежде всего, генеральный секретарь работал весьма интенсивно с 22 сентября 2024 года. Инициатива ООН-80 реализуется потому, что мультилатерализм может быть достойным доверия, чутким, способным давать результатов ради людей, если он будет эволюционировать, если он будет реформирован. И система ООН должна быть готовой к будущему, должна быть эффективной, работоспособной, справедливой, представительной, инклюзивной, финансово стабильной. Сегодня мы не будем обсуждать эти взаимоподкрепляющие взаимосвязи. Мы задумаемся о том, каким образом наши усилия по требованию работы ООН-80, то есть по бюджету, мандатам и структурам, состыковываются с чаяниями пакта. В более конкретном плане необходимо задуматься о том, что можно делать по-другому, либо в рамках 3 направлений работы ООН-80, либо в контексте повестки дня реформы ООН в целом, с тем, чтобы ускорить выполнение обязательств по пакту. Это знаковое мероприятие, мы должны говорить откровенно, не оставаться на поверхности, несмотря на обещания, которые даны в пакте и в ЦУР, на многих площадках, во многих документах, мы отстаем в достижении результатов. 4,6 миллиардов людей не имеют доступа к базовым медицинским услугам, 2,5 миллиарда женщин и девочек страдают от неравенства во всех областях, включая образование и трудоустройство, 720 миллионов человек голодали в 2024 году, 273 миллиона детей не имеют доступа к школам. Если мы говорим, что пакт — это наше обязательство, ЦУР — это наш целевой ориентир, а ООН-80 — механизм реализации обязательств, мы должны работать более оперативно, мы должны подступиться к сути процесса ООН-80. Необходимо также провести открытую дискуссию по поводу того, что срабатывает, а что не срабатывает, особенно когда речь идет о достижении конкретных результатов по пакту, что увязано в частности связанные с реформой ООН и ее спецучреждений. У нас будет брифинг вскоре по направлению работы 3, и я хочу сосредоточиться на этом. Учитывая усилия в рамках направления работы 3, мы должны найти те участки, где требуется усовершенствование и которые необходимо синхронизировать. Конкретный пример. Вот, например, 273 миллиона детей не могут ходить в школы. Многие эти ситуации связаны с войнами, кризисами, конфликтами. Но мы, чтобы помочь детям, должны синхронизировать работу по образованию в разных учреждениях. Например, в рамках ООН-80 мы говорим о том, что если посмотреть на ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, у обеих организаций есть мандат по образованию. Когда они начали выполнять свой мандат, было очевидно, что одна организация занималась прежде всего строительством школ, созданием площадок, где может идти учебный процесс даже в условиях кризиса, а другая организация прежде всего занималась проблематикой школьных программ. Но в какой-то момент эти два мандата начинают пересекаться, сливаться, и это один из примеров. Мы должны задуматься не только в рамках процесса ООН-80 в Нью-Йорке, но в исполсоветах, фондах, спецучреждений. Почему есть такое дублирование мандатов? Это просто пример. Теперь и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО занимаются и строительством школ, и содержанием учебников. Как добиться большей комплементарности? Это лишь один из примеров. Можно привести довольно пространный список, и это касается всей системы ООН, и именно это мы обсуждаем в рамках направления работы 3. Но мы можем также сказать то же самое о финансировании развития, о многочисленных резолюциях, обязательствах, которые мы на себя взяли. В этом же президиуме вместе с вами мы обсуждали то, каким образом выполнять обязательства по финансированию развития. Севилья выявила 130 добровольных инициатив, включая платформу заемщиков, и мы добились результатов. Теперь посмотрим, как можно синхронизировать еще. Конечно, синхронизировать 130 добровольных инициатив – непростая задача. И каким образом за счет ООН-80 и за счет работы финансовых учреждений, будь то в Нью-Йорке или в случае международных финансовых учреждений в Вашингтоне, насколько их работа состыкована? Мы с небольшой группой постоянных представителей поговорили, и в рамках правил Четом Хауса вы все сказали, что наши постпредства в Нью-Йорке говорят одно, а в международных финансовых учреждениях говорят что-то другое. То есть речь идет не только о секретариате направления работы 3, нет, необходимо синхронизировать внутри ваших правительств, ваших министерств позицию для того, чтобы она звучала единообразно в разных структурах. У нас на нашем правосудном процессе благодарю генерального секретаря за то, что он запустил эту инициативу ООН-80 в такое непростое время, и добрый век в том, что мы уже добились значительных результатов. Создана, в частности, независимая международная научная группа по искусственному интеллекту и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Это значительная часть пакта войн будущего. Мы должны не просто создавать новые рабочие группы, мы должны повышать эффективность нашей собственной работы. Коллеги, давайте продвигаться вперед в таком же позитивном духе пакта, с такой же самоотверженностью, с которой мы приступили к инициативе ООН-80. Давайте стремиться к консенсусу, если это возможно, но давайте не стесняться продвижения вперед, как большинству, когда есть возможности для осуществления, даже если нет консенсуса. Я благодарю секретариат, генерального секретаря, первого заместителя генерального секретаря за общение с нами, а сейчас слово имеет генеральный секретарь и его превосходительство Антонио Гутерреш. Пожалуйста. Госпожа председатель Генеральной Ассамблеи, ваше превосходительство, уважаемые делегаты. Я признателен председателю Генеральной Ассамблеи за созыв сегодняшней дискуссии в контексте нескольких неофициальных заседаний, которые она организует по осуществлению пакта во имя будущего. И у нас проводятся ежемесячные брифинги по направлениям работы в рамках ООН-80. Сегодня мы сточились на этих двух инициативах, как они состыкованы и подкрепляют друг друга. По своей сути, оба документа посвящены восстановлению доверия за счет конкретных действий реальной реформы и результатов, которые люди могут видеть, ощущать и в которые они могут верить. Мы хорошо знаем доверие в опасном дефиците по всему миру. Мы наблюдаем острую фрагментацию и глубокую поляризацию. Конфликты приносят жуткие масштабы гибели людей и разрушений. Население страдает от недостатка ресурсов для развития и жизнестойкости. Усилия по сдерживанию изменения климата пробуксовывают. И имеет место безудержная гонка создания новых технологий без каких-либо гарантии безопасности, и пакт войн будущего – это обязательство мира справиться с такими задачами. Инициатива ООН-80 посвящена тому, чтобы оснастить нас, нас необходим инструментарием для выполнения этих задач, для того, чтобы наша организация стала более слаженной, эффективной и в большей степени готовой реализовать то видение, которое изложено государствами-членами. И уже мы добиваемся значительного прогресса в выполнении обязательств по пакту. Прилагаются глобальные усилия по регулированию искусственного интеллекта. Создана независимая международная научная группа по ИИ и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Пересматриваются меры измерения прогресса помимо ВП силами группы экспертов высокого уровня. Ведется работа по глобальному долговому кризису, усилению глобального налогового сотрудничества и создана платформа заемщиков, как это предусмотрено в сивильском обязательстве, устанавливаются систематические взаимосвязи с международными финансовыми учреждениями за счет проведения саммита каждые 2 года с тем, чтобы состыковать глобальное финансирование повестки дня 2020 года, для того, чтобы финансовая система стала более инклюзивной, чуткой и доступной для развивающихся стран. Пакт также призывает усовершенствовать наш подход к миру безопасности за счет новой повестки дня мира, включая обзор операции ООН в пользу мира, который вскоре будет опубликован. И это было движущей силой в моем прошлогоднем докладе о том, как глобальные военные расходы замедляют прогресс достижений ЦУР. Пакт «Время будущего» также предусматривает дальнейшие шаги по вовлечению молодежи, включая ключевые принципы реального участия молодежи во всех процессах. Усиливаются наши возможности в области инноваций, данных, цифровизации с тем, чтобы подготовить ООН к будущему, и укрепляется координация работы в области прав человека, налаживается углубленное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом, научными кругами и другими партнерами. Вся эта работа сопровождается формированием мощной системы транспарентности и подотчетности. У нас имеется профиль механизм для мониторинга прогресса, определения четких вех и обеспечения дисциплинированного выполнения обязательств. Пакт «Время будущего» и ООН-80 – это взаимосвязанные составляющие единой стратегии обновления. Вкупе они предназначены того, чтобы обновить видение и механизмы социализма для того, чтобы ООН могла с авторитетом добиваться результатов для грядущих поколений. Я хочу отметить 5 ключевых точек соприкосновения. Первое. И пакт, и ООН-80 направлены на то, чтобы укрепить все 3 компонента мандата ООН и взаимосвязи между этими компонентами. Что касается мира и безопасности, оба документа подчеркивают необходимость превентивной деятельности и повышения жизнестойкости. Пакт коренится в идее о том, что международная система должна предсказывать риски, будь то в области изменения климата, конфликтов, неравенства или технологических прорывов. ООН-80 опирается на логику институциональной реформы и выходит за пределы фрагментированных подходов к превентивным подходам, которые более упорядочены. Что касается устойчивого развития, оба документа признают необходимость ускорить усилия в преддверии 2030 года. Пакт говорит о необходимости резкого ускорения достижения ЦУР. ООН-80 признает, что развитие требует не только самоотверженности и больших объемов финансирования, но и более упорядоченной системы развития ООН при более мощной поддержке на страновом уровне, большей региональной координации и расширенный доступ к экспертным ресурсам при меньшем дублировании функций. Оба документа направлены на формирование эффективной, принципиальной, устойчивой гуманитарной системы. Пакт определяет более амбициозное видение того, каким образом международное сообщество должно откликаться на страдания людей. ООН-80 направлен на то, чтобы гуманитарная система ООН стала более оперативной, экономной и подотчетной перед людьми. Новый гуманитарный пакт прописывает осязаемые способы, направлены на то, что предназначены для того, чтобы гуманитарная система стала более скоординированной, опиралась на данные, более эффективной, в том числе с точки зрения дат, и в большей степени была увязана с долгосрочной жизнестойкостью и восстановлением. В области прав человека оба документа говорят о том, что права человека находятся в центре превентивной деятельности, укрепления доверия и прочного мира. Пакт подтверждает, что права человека – это сквозной фундамент всей нашей работы и подчеркивать необходимость защищать гражданское общество, укреплять подотчетность и добиваться того, чтобы мобилизированные группы населения могли реально участвовать в принятии решений. ООН-80 развивает эту мысль с тем, чтобы права человека были интегрированы во всю работу ООН, в том числе в контексте работы новой группы по правам человека под руководством Верховного комиссара по правам человека. Вторая точка соприкосновения – то, что оба документа коренятся в нашей общей приверженности мультилатерализму, инклюзивному, ориентированному на будущее, который подотчетен перед грядущим поколением. Пакт явно привносит интересы грядущих поколений в принятие решений сегодня. Была принята декларация о будущих поколениях и Пакт признает, что нынешние структуры управления должны эволюционировать с учетом долгосрочных рисков. ООН-80 призывает организацию быть более подвижной, готовой к будущему и укреплять взаимосвязи с молодежью, гражданским обществом и другими странами. Третье. Оба документа нацелены на цифровизацию, данные и ответственные инновации. Пакт определяет регулирование цифровой сферы как многосторонний приоритет. Глобальный цифровой пакт, как приложение к пакту «Время будущего», признает, что цифровое сотрудничество имеет ключевое значение для будущего мультилатерализма. ООН-80 переводит эту политическую установку на язык организационных преобразований. Создана совместная платформа ускорения внедрения технологий, создается общая цифровая инфраструктура, а общий набор данных системы ООН позволяет публичные данные и статистику использовать всем структурам ООН. И все это опирается на нашу повестку дня ООН-2.0. Четвертое. Оба документа говорят о насущной необходимости повышения качества и объемов финансирования. Пакт содержит обязательства по мобилизации больших объемов и государственных и частных ресурсов для устойчивого развития, включая реформирование международных финансовых учреждений, обеспечение адекватного уровня задолженности и устранение финансового дефицита. ООН-80 сточено на выстраивание организационной финансовой модели, которая необходима для того, чтобы сохранить высокий уровень амбиций в том, что касается основного финансового.

0: Системы должны сокращать дублирование усилий и транзакционные издержки. Ваше представительство, мультилатерализм должен не просто вдохновлять и давать обещания. Он должен давать результаты, поскольку результаты подпитывают доверие. Доверие и веру в то, что многосторонние действия могут выработать решения в необходимых масштабах и на необходимой скорости. Вера в то, что государства должны работать сообща и работать ради общей цели. И вера в то, что совместно мы можем добиться реальных улучшений в жизни людей. Давайте укрепим это доверие, доверие к ООН, которая должна стать сильнее и обеспечить лучшее будущее для всех. Пакт «Войн будущее» и ООН-80 – это инструменты общего видения, общей стратегии достижения этих целей. Эта стратегия опирается на устав ООН и уважение к равновесию между тремя компонентами работы ООН. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый генеральный секретарь. Я благодарю также сопредседателей и сокоординаторов обеих рабочих групп, которые задали параметры пакта и обзора мандатов. Благодарю вас. У нас один сокоординатор, один сопредседатель из каждой рабочей группы находится здесь. Я хочу сначала предоставить слово сопредседателю специальной рабочей группы по обзору мандатов постоянному представителю Новой Зеландии Карен Швальгер. Благодарю вас за созыв этого интерактивного диалога. Для меня большая честь пообщаться с вами, генеральным старем и послом Нандей в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по мандатам, а также в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по модальностям саммита «Войн будущего». Новая Зеландия гордится своим давним активным участием в работе ООН, и мы глубоко ценим эту организацию в качестве краеугольного камня международной стабильности, международного права и многосторонних начал. По прошествии 80 лет наша приверженность духу Сан-Франциско нисколько не уменьшилась. Новая Зеландия также понимает, что по мере того, как ожидания людей, которым мы служим, продолжают эволюционировать, мы, как ООН, также должны эволюционировать для того, чтобы откликнуться на эти ожидания. И совместно Пакт «Войн будущего» и инициатива ООН-80 дают возможность оживить мультилатерализм и сделать ООН соответствующей целям. Они дополняют друг друга, они подкрепляют друг друга, как сказал генеральный секретарь сегодня утром. Пакт – это политическая рамка ускорения действий, в том числе по достижению ЦУР, а также это отклик на новые формирующиеся проблемы. Инициатива ООН-80 – это возможность повысить оперативную эффективность и действенность в эпоху усложнение геополитики и скудных ресурсов. ООН гордится тем, что вместе с Ямайкой составила резолюцию 8051 по обзору мандатов. Резолюция по мандатам и пакт ничего не значит, если мы не будем выполнять обязательства, которые там зафиксированы. Слишком долго мы поздравляли самих себя с тем, что составили текст. Но эти поздравления часто знаменовали собой конец наших коллективных усилий. Мы, как лидеры организации, должны, в том числе в качестве председателей комитетов, сокоординаторов процессов, председателей исполсоветов, организаторов групп друзей, соавторов инициатив, руководителей наших постпресс, мы во всех этих качествах должны изменить такую ситуацию, когда мы заседаем, а потом забываем. Мы должны перейти к практическим действиям. К сожалению, я хочу изложить 5 приоритетных направлений. Первое. Осуществление и подотчетность. Соответствующие механизмы осуществления подотчетности. Мы должны опираться на принятие решений на основе достоверных данных. Мы должны помнить о данных обязательствах. Второе. Партнерство. Мы должны укреплять наше партнерство, включая партнерство с гражданским обществом, для того, чтобы мультилатерализм ставил в главу угла человека. И об этом уже говорил генеральный секретарь. Третье. Сравнительные преимущества. Мы должны делегировать действия тем элементам системы ООН, ее подразделениям, с которыми сравнить преимущества на определенном участке. Четвертое. Трансформация. На фоне цифровизации с большим упором на результаты на местах мы должны учитывать интересы будущих поколений. И пятое. Может быть, самое главное, финансовая и политическая воля. Все элементы будут трудно реализуемы без предсказуемого финансирования и политической воли и приверженности мультилатерализму.
1: И, наконец, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить посла Волоса и братья Стэд в связи с назначением на пост представителя рабочей группы. Нам предстоит проделать важную работу в течение предстоящих месяцев. Мы должны содействовать реализации тех действий, которые были согласованы в рамках резолюции. Причем работу необходимо проводить.

0: охватывая всю систему Организации Объединенных Наций. Выражаю также признательность генеральному секретарю, исполнительному офису и системе ООН. Призываю продолжать следить за тем, чтобы инициатива ООН-80 содействовала достижению конкретных результатов, которые предусматриваются в пакте «Во имя будущего». Я благодарю уважаемую представительницу Новой Зеландии, а также сопредседателя рабочей группы от имени бывшего сопредседателя и нынешнего сопредседателя Брайана Волоса. Благодарю вас за ваши рекомендации. Благодарю также за проделанную работу. А сейчас слово предоставляется постоянному представителю Намибии, его превосходительству Пенда Нана, от имени других сокураторов, чая посла Германии. Вы имеете слово. Я благодарю вас, госпожа председатель. Генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Имея честь присутствовать на этом заседании, которое посвящено столь важному диалогу, хотел бы выразить признательность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв этого заседания в столь важный период, который переживает наша организация. Мы собрались тогда, когда международное сообщество переподтвердило через консенсусное принятие пакта «Во имя будущего» и протоколов к нему приверженность общим обязательствам вдохнуть новую жизнь в многосторонние отношения с тем, чтобы пакт «Во имя будущего» приносил отдачу для всех. Мы также встретились незамедлительно после принятия бахальной резолюции по созданию мандата, реализации обзору в целях результативной и эффективной Организации Объединенных Наций. Это первый крупный результат реализации инициативы ООН-80. Это знаменует собой важный шаг, в рамках которого мы перешли от размышлений к конкретным действиям в русле данного процесса реформ. Являясь со-куратором данного процесса, Намибия воочию убедилась в том, что государства-члены действовали с чувством срочности, амбициозно. Пакт «Во имя будущего» — это не заявление о намерениях. Это дорожная карта, которая стала предметом тщательных переговоров. Документ этот отражает те коллективные ожидания, которые мы связываем с многосторонней системой на данном перепутье, а также в будущем. Тем не менее, по мере продвижения вперед, один посыл остается четким. Обязательства сами по себе достаточными не являются. Подлинным мерилом успеха станет наша способность претворить данные обязательства в ощутимые и поддающиеся измерению результаты. Иными словами, задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы добиться конкретных результатов на практике. И именно, учитывая данный контекст, инициатива ООН-80 приобретает особую значимость. В пакте «Во имя будущего» подчеркивается, что именно мы ждем от многосторонней системы, а именно более эффективное предупреждение, ускоренный прогресс в деле устойчивого развития, равноправное финансирование и построение доверия. И ООН-80 должна также быть направлена на то, чтобы уяснить, какую позицию занимает Организация Объединенных Наций в том, что касается оправдания данных ожиданий. Для этого организация должна быть не только сильной с нормативной точки зрения, организация должна отвечать своему назначению с точки зрения оперативной. Организация Объединенных Наций должна действовать более слаженно по всем направлениям своей работы. Она должна быть более гибкой в том, что касается структуры, мандаты, ресурсы, потенциала также должны быть приведены в соответствие друг с другом. Для Намибии и Германии данное соответствие не является абстракцией. Это то, что напрямую связано с национальными приоритетами, согласно тому, что было изложено в 6-м национальном плане развития Намибии. Обеспечение инклюзивного экономического роста, укрепление людского потенциала, а также повышение устойчивости перед лицом изменений климата и экономических потрясений, а также укрепление институтов для повышения их эффективности. Все это зависит от того, сможет ли система Организации Объединенных Наций действовать скоординированно, эффективно и ответственно на страновом уровне. Учитывая вышесказанное, позвольте высветить три соображения, которые, на наш взгляд, важны с точки зрения укрепления связи между Пактом «Во имя будущего» и инициативой ООН-80. Во-первых, реформы, которые проистекают в рамках ООН-80, должны корениться в четких политических указаниях, которые предоставляются государственными членами через Пакт «Во имя будущего». Это основа нашей работы, это процесс, который ведом государственными членами, и легитимность, а также успех данного процесса будут зависеть от того, сможем ли мы добиться сохранения такой связки. Во-вторых, необходимо сместить акценты с процесса к результатам. Зачастую работа по реформам характеризовалась обширной дискуссией, но сейчас необходимо сделать упор на реализации, на том, каким образом перемены воплотятся в конкретные результаты на местах, в частности, на уровне страновом и региональном. В-третьих, подотчетность – это ключевой момент. Транспарентные, структурированные последующие механизмы будут играть важную роль, потому что именно они обеспечат отслеживание прогресса, именно они позволят выявлять пробелы и менять направление нашей работы своевременно. Инициатива ООН-80 может сыграть важную роль, позволяя политические обязательства воплотить в конкретные результаты. Слаженность в системе ООН, а также четкое соответствие, более тесное соответствие между мандатами, ресурсами и потенциалом – это важная предпосылка для продвижения вперед. Более эффективное сотрудничество по всем направлениям работы, в частности на региональном и страновом уровнях, сыграет важную роль, позволит снизить фрагментацию, обеспечить более активную профилактическую работу и добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций более эффективно реагировала на вызовы, с которыми сталкиваются страны. Я благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю постоянного представителя Намибии за сделанное заявление.
1: Вы слушали синхрон первой части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений послезавтра в это же время. Это была специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь».

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. Причина, по которой у нас два уха и только один рот, заключается в том, что нам дано больше слушать и меньше говорить. Зенон Китийский, древнегреческий философ, основоположник стоической школы. Цитата приводится, как она подана Диогеном Лаэртским в жизнеописаниях выдающихся философов.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Вы слушаете Всемирную радиосеть. Далее на наших волнах повтор еженедельного выпуска программ Русского радио Австралии.

А сейчас предлагаем послушать немного музыки. Классическая музыка 18 век. Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония номер 29. Ля мажор. Играет камерный оркестр Венского университета музыки и исполнительского искусства. Дирижер Андреас Штер.

0: В эфире Всемирной радиосети звучал повтор передачи Русского радио Австралии. Мы продолжаем наше вещание на частоте 738 кГц.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Вы на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 11:00 UTC.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордные значения температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению
повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Фенно-Скандией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло, температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Фенно-Скандии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

На волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, Айсра, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Seventh Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоу-кост-перевозчик закладывает основы для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Eslauder
КОС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78 355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации: доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5.

0: пункте регистрации публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Перлман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена в 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут влиять на береговые линии. Ангель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курильско-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных сводках как о новых очках», — сказал Руис Ангуло. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью свод мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник свод, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Центре Националь де Тиспатиалс, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангуло отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более 2 лет изучали данные свод для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков модели

цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее», — добавил Руис Ангула. «Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось». Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы DART. В частности, смоделированное время прибытия на двух пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше, на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар. Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные DART в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на паденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает
иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнута. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеолы летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть.

0: Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. В Москве 14 часов 30 минут. И мы повторяем передачи из Братиславы, которые впервые прозвучали на наших волнах вчера вечером.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдульгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Неша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Бистрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печёночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам генерального директора организации Матия Фекете, все больше словаков открывают для себя собственную страну, ценя ее доступность, безопасность и разнообразие впечатлений. Словаки все чаще выбирают отдых дома, потому что здесь можно найти все – от природы и активного отдыха до культуры и гастрономии, отметил он. Традиционно сильный поток гостей ожидается из соседних стран – Чехии, Польши, Венгрии и Австрии. Особенно перспективным Фекете назвал польский рынок. Улучшение экономической ситуации в Польше способствует росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую «Барселону» со счетом 3-2. При своем создании «Слован» назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ Слован», а с 1953 года и по наши дни носит название «Слован». Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл «Барселону» со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреби стегельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей 100-тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамшик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака Трнава». Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
3: Викторина. Радио «Словакия Интернешнл».
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанские теплицы, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанские теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказал уже Володя. И им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом словацкого радио.
1: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
4: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «Отпуштям, прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апатовского «Отпустим». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевская купела» у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардейские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды Бардеевских купелей са захитены вортами.
2: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта. Лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ. Источник Геркулес – сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
3: Природные лечебные источники са закладом купельной лечби, а у нас это минеральные прамени.
4: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевской купели?
3: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
4: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевские купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
5: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
6: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
7: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
5: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода» в рамках специального розыгрыша, будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
2: Вы на волне Всемирной радиосети. Московское время 15 часов. Мы продолжаем наши передачи.

0: Повторяем цикл передач.
1: На волнах Всемирной радиосети программа о предмете от истории создания до современности, механизм и его целеполагание. 27. Интернет изменил мир. Интернет оказался революционным. Как и у других изобретений, у интернета нет единого изобретателя. Напротив, он эволюционировал. Он возник примерно в 1950-х годах, одновременно с развитием компьютеров. Первый работоспособный прототип интернета появился в конце 1960-х годов, когда была создана RPINET, или сеть агентства перспективных исследовательских проектов. В 1983 году IRP-INET приняла протоколы TCP-IP, и с этого момента исследователи начали создавать сеть сетей, которая стала современным интернетом. 28. Всемирная паутина – это современный эквивалент печатного станка. Всемирная паутина была великим изобретением. Интернет – это сетевая инфраструктура, в то время как всемирная паутина – это способ доступа к информации через интернет. Отцом всемирной паутины является британский ученый-компьютерщик и легенда Тим Бернерс-Ли. Изначально сеть была задумана и разработана для удовлетворения потребностей в автоматизированном обмене информацией между учеными в университетах и институтах по всему миру. Тим Бернерс-Ли написал первое предложение для всемирной паутины в марте 1989 года, а второе в мае 1990 года. Бернерс-Ли работал с бельгийским системным инженером Робертом Кайо над формализацией предложения, включая описание всемирной сети, в которой браузеры могли бы просматривать гипертекстовые документы. К концу 1990 года Бернерс-Ли запустил первый веб-сервер и браузер в ЦЕРНе. Лишь несколько пользователей имели доступ к компьютерной платформе, на которой работал браузер. Поэтому вскоре началась разработка более простого браузера, который мог бы работать на любой системе. 29. Валюта. Деньги были важным изобретением. Банкноты также были важным изобретением. На протяжении всей истории валюта принимала различные формы, от материалов, таких как домашний скот, до раковин, драгоценных металлов и монет. Из-за частой нехватки монет и проблем с их переносимостью, банки выпускали бумажные банкноты в качестве гарантии оплаты драгоценными металлами в будущем. Использование легкого материала, такого как бумага, в качестве валюты, возможно, зародилось в Китае во время династии Хань в 118 году до нашей эры. Переход на бумажные деньги, а не на деньги, основанные на драгоценных металлах, помог правительствам в кризисный период. Таким образом, это изменило облик мировой экономики, что стало важным шагом в создании новой денежной системы. 30-е. Кредитные карты – это аргумент. Кредитные карты, пожалуй, являются еще одним важным изобретением. Кредитные карты при разумном использовании являются отличным инструментом. На заре 20 века большинство людей платили за все наличными. Идея кредитной карты была предложена примерно в 1950 году Ральфом Шнайдером и Фрэнком Макнамарой, основателями компании Diners Club, которая позволяла посетителям расписываться в получении еды, а затем расплачиваться за нее. С развитием технологий оплата ежедневных покупок кредитной картой стала нормой. Хотя сегодня они являются настоящим бедствием для жизни многих людей, но их разумное использование может быть даже очень полезным. 31. Банкомат позволяет вам получить наличные по первому требованию. Банкоматы – довольно полезная вещь. Изобретение банкомата имеет большое значение для современного банковского дела. По данным Ассоциации индустрии банкоматов, во всем мире установлены миллионы банкоматов. Клиенты могут совершать различные транзакции с помощью банкомата, такие как снятие наличных, проверка баланса или пополнение счета мобильных телефонов. Многие эксперты считают, что первым банкоматом было творение Лютера Синджиана под названием банкограф. В 1967 году Джон Шепард Бэрон возглавил команду, предложившую лондонскому банку Барклайс блестящую идею автомата по продаже денег. В этих автоматах использовались одноразовые жетоны, пропитанные радиоактивным углеродом-14. аппарат обнаружил радиоактивный сигнал и сопоставил его с персональным идентификационным номером, введенным на клавиатуре. Вскоре начали появляться конкурирующие системы выдачи наличных, в том числе та, в которой вместо радиоактивного жетона использовалась многоразовая пластиковая карта. Говорят, что инженер из Далласа Дональд Ветцель изобрел первый банковский автомат, используемый в США. 32-е. Телефонная связь и мобильные телефоны уменьшили мир. Телефон изменил способ нашего общения. История телефонной связи, по-видимому, началась с желания людей общаться повсюду. «Мистер Отсон, подойдите сюда, вы мне нужны». Были первые бессмертные слова, произнесенные по телефону. Александр Грэхэм Белл сказал их 10 марта 1876 года своему ассистенту Томасу Уотсону. Этот момент навсегда изменил систему коммуникаций. С появлением мобильных телефонов в 1980-х годах личные средства связи больше не были привязаны к кабелям. Благодаря изобретению сотовой связи произошла революция в телефонной индустрии. Мобильные телефоны прошли долгие путь от громоздких мобильных телефонов до ультратонких аппаратов. Джон Митчелл и Мартин Купер из Моторола продемонстрировали первое портативное устройство в 1973 году, положив начало технологической революции, в эпоху которой мы живем и по сей день. 33. Роботы уже изменили мир. Будут продолжать его изменять. Роботы только начинают развиваться. Роботизированные устройства выполняют сложные, повторяющиеся, а иногда и опасные задачи. Слово «робот» впервые появилось в пьесе «Универсальные роботы Росома», написанной чешским драматургом Карлом Чапеком в 1921 году. Так совпало, что слово «робототехника» было популяризировано писателем-фантастом Айзеком Азимовым в его рассказе «Беглец», опубликованном в 1942 году. Но у роботов очень долгая история. Около 3000 года до нашей эры в египетских водяных часах использовались механические фигурки людей, которые отбивали часы. Это стало первым изобретением механических часов. Со временем появились больше конструкций и устройств. Фундамент для создания современных роботов был заложен в 1950-х годах Джорджем Деволом, который изобрел и запатентовал перепрограммируемый манипулятор под названием Anime. В конце 1960-х годов Джозеф Энгельбергер приобрел патент на анимет и модифицировал их в промышленных роботов. За это его часто называют отцом робототехники. Это действительно изобретения, которые изменили мир, и они только начинают. 34. Оружие было движущей силой добра и зла. Оружие изменило методы ведения войны до неузнаваемости. Оружие использовалось с самого зарождения человечества, но нельзя отрицать, что оружие и порох произвели революцию в мире. Порох был изобретен в Китае примерно в 9 веке, но, возможно, изначально он использовался для фейерверков. Одно из ранних видов огнестрельного оружия состояло из бамбуковой трубки, в которой использовался порох для стрельбы копьем, и использовалась в Китае около 1000 года нашей эры. Другим ранним типом портативного огнестрельного оружия было огненное копье, трубка, наполненная черным порохом, прикрепленная к концу копья и используемая в качестве огнемета. Иногда в ствол помещали шрапнель, чтобы она вылетала вместе с пламенем. Порох стал более мощным за счет увеличения количества селитры. Это, в свою очередь, привело к необходимости в более прочном ствол. Бамбук был заменен на металл, а снаряды на более мелкие кусочки металла, которые более плотно входили в ствол. К середине, к концу 14 века знания о порохе и огнестрельном оружии достигли Европы и были разработаны небольшие портативные ручные пушки, которые стали своего рода личным огнестрельным оружием. Проблема частой перезарядки была решена с изобретением ручного пулемета Гатлинга. Ричард Гатлинг изобрел его во время гражданской войны в США. По мере развития технологии каждая следующая модель становилась более смертоносной. Фильмы были еще одним важным изобретением. кино было самой настоящей инновацией. Почти все любят смотреть такие фильмы, как любовные истории, комедии, драмы, ужасы, наука, боевики, художественная литература, биографии и так далее. Фильмом также называют фильмы, кинофильмы, театральные фильмы, фотоигра или фликом. Слово «фильм» происходит от того факта, что фотопленка была средством записи и демонстрации движущихся изображений. Ранним источником вдохновения для создания фильмов были пьесы и танцы, которые имели общие для кино элементы: сценарии, декорации, костюмы, постановка, режиссура, актеры, зрители и раскадровка. Позднее, в 17 веке, фонари использовались для создания анимации, создаваемой различными механическими слайдами. В марте 1895 года был выпущен первый кинофильм, снятый на кинематографическую камеру. Вылазка Лейсена Люмьера в Леон. Рабочие покидают фабрику Люмьер в Леоне. Коммерческий публичный показ 10 короткометражных фильмов братьев Люмьер, состоявшийся в Париже 28 декабря 1895 года, часто рассматривается как начало проектирования кинематографических фильмов.
2: Кто придумал пароходы, паровозы и внедрил их? Внедрение. Великолепная семерка изобретателей и изобретения промышленной революции. Представьте себе интерьер фабрики, акварель, перо, серые чернила, графит и белая тушь на тканой бумаге неизвестного художника 1871-1891 года в Йельском центре британского искусства. Промышленная революция в Англии. Йельский центр британского искусства. Коллекция Пола Мелона, 1986. Промышленная революция. 1750-1900. 150 лет. Полтора века навсегда изменили образ жизни и работы людей в Европе и Соединенных Штатах. Эти изобретатели и их творения были в авангарде нового общества. Прядение и ткачество. Текстильная машина для прядения Дженни с недатированной гравюры на меди, шерстяное производство. Прядильная машина Дженни, создание следующих оригинальных машин, сделала возможным массовое производство высококачественных хлопчатобумажных и шерстяных ниток и пряжи и помогло превратить Великобританию во второй половине 18 века ведущего мирового производителя текстиля. Прядильная машина Дженни. Около 1764 года Джеймс Хиртривс, бедный, необразованный прядильщик и ткач, живший в Линкашере, изобрел новый вид прядильной машины, которая могла бы вытягивать нить из 8 веретен одновременно, а не только из одного, как традиционной прядки. Сообщается, что идея пришла ему в голову после того, как его дочь Дженни случайно опрокинула семейную прядку. Веретено продолжило вращаться, даже когда станок лежал на полу, что навело Хиртривза на мысль о том, что одно колесо может вращать несколько шпинделей одновременно. В 1770 году он получил патент на прядильную машину Дженни. Водяная прядильная машина названа так из-за того, что производилось движение водяным колесом. Водяная прядильная машина Water Prime, запатентованная Ричардом Аркрайтом в 1769 году, была первой полностью автоматической прядильной машиной непрерывного действия. Она производила более прочную нить в большом количестве, чем прядильная машина Дженни. Из-за своих размеров и источников питания водяная рамка не могла быть размещена в домах прядильщиков, как это было раньше. Вместо этого ее требовалось разместить в большом здании рядом с быстрым потоком воды. Аркрайт и его партнеры построили несколько таких заводов в горных районах Британии. Прядильщики, включая работников детей, впоследствии работали на все более крупных фабриках, а не дома. Вращающийся мул. Примерно в 1779 году Сэмюэл Кромптон изобрел вращающийся мул, в конструкции которого он объединил элементы вращающихся оставшейся Дженни и водяной рамы. Его станок был способен производить как тонкую, так и грубую пряжу и позволил одному оператору обрабатывать более 1000 веретен одновременно. К сожалению, Кромптон, будучи бедным человеком, не имел денег, чтобы запатентовать свою идею. Сэмюэл Кромптон. Он был обманут в своем изобретении группой производителей, которые заплатили ему гораздо меньше, чем обещали за разработку. Предельный мул со временем стал использоваться на сотнях фабрик по всей британской текстильной промышленности. Паровой двигатель, вращающаяся паровая машина Джеймса Уатта, мы говорили об этом, с солнечным планетарным механизмом, оригинальный рисунок 1788 год в Музее науки Лондон. Вращающаяся паровая машина и двигатель Джеймса Уатта с солнечным планетарным механизмом. Авторское право британской короны, Музей науки Лондон. Благодаря своему применению в промышленности и в качестве источника энергии на судах и в железнодорожных локомотивах, паровой двигатель увеличил производительность заводов и привел к значительному расширению национальных и международных транспортных сетей в 19 веке. Паровой двигатель Уатта. В Великобритании в 17 веке примитивные паровые двигатели использовались для откачки воды из шахт. В 1765 году шотландский изобретатель Джеймс Уатт, опираясь на более раннее усовершенствование, повысил эффективность паровых насосных машин, добавив отдельный конденсатор, и в 1781 году он сконструировал машину, которая вращала вал, а не приводила насос в движение вверх-вниз. Дальнейшими усовершенствованиями в 1780-х годах двигатель Уатта стал основным источником энергии на бумажных фабриках, мукомольных заводах, хлопчатобумажных фабриках, чугунолитейных заводах, винокурнях, каналах и гидротехнических сооружениях, что сделало Уатта богатым человеком. Паровоз. Британский инженер Ричард Тригвиттик широко известен как изобретатель парового

штатных пассажиров был «Актив», позже переименованный в «Локомотив». «Локомотион», разработанный английским инженером Джорджем Стивенсоном и впервые запущенный в эксплуатацию в 1825 году. Для новой пассажирской железнодорожной линии между Ливерпулем и Манчестером, построенной в 1830 году, Стивенсон и его сын сконструировали ракету, которая развила скорость 36 миль 58 километров в час. Два важных изобретения, сделанные в конце 19 века, повысили безопасность и эффективность паровозов и железных дорог. В 1897 году американский изобретатель Эндрю Джордж Бирд запатентовал автосцепку Джерни, устройство, которое автоматически соединило железнодорожные вагоны. Это произвело революцию в железнодорожной отрасли, избавив тормозников от необходимости вручную соединять вагоны опасной работой, которая часто приводила к серьезным травмам. Примерно в то же время канадско-американский изобретатель Эдайджа Маккой запатентовал смазочное устройство для подшипников паровых двигателей. Его портативный стаканчик для смазки или лубрикатор Маккоя автоматически капал маслом на подшипники двигателя во время движения поезда, обеспечивая надлежащую смазку двигателя. Это устройство стало чрезвычайно популярным, поскольку позволило поездам двигаться непрерывно, без частых остановок для смазки. Пароходы и пароходоперегрузочные суда. Пароходы и пароходоперегрузочные суда были впервые изобретены во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах в конце 18 и начале 19 веков. Первый коммерчески успешный колесный пароход North River Steamboat, проектированный американским инженером Робертом Фултоном в 1800 году, поднялся по реке Гудзон из Нью-Йорка, Олбани, штат Нью-Йорк, со скоростью около 5 миль 8 километров в час. Со временем все более крупные пароходы доставляли грузы и пассажиров на сотни миль по внутренним водным путям в восточной и центральной части Соединенных Штатов, особенно по реке Миссисипи. Первое трансокеанское плавание с использованием энергии пара было совершено в 1819 году американским парусным судном «Саванна», оснащенный вспомогательным паровым двигателем. Он отплыл из Саванны, штат Джорджия, в Ливерпуль, Англия, чуть более чем за 20 дней, хотя его весло работало всего 85 часов плавания. Во второй половине 19 века все более крупные и быстрые пароходы регулярно перевозили пассажиров, грузы и почту через Северную Атлантику, и эта услуга получила название «Атлантический паром». Использование электроэнергии. Что мы знали об этом? Кто на самом деле изобрел электрическую лампочку? Изобретение Томасом Альвой Эдисоном электрической лампочки в 1879 году фактически стало последним шагом в процессе, который длился почти столетие и в значительной степени опирался на работу предыдущих изобретателей, таких как Хамфри Дэви, Уоррен Делерю, Уильям Страйс и Джозеф Свон. Кто на самом деле изобрел электрическую лампочку? В начале 19 века ученые Европы и Соединенных Штатов исследовали взаимосвязь между электричеством и магнетизмом, и вскоре их исследования привели к практическому применению электромагнитных явлений. Электрические генераторы и электродвигатели. В 1820-х и 30-х годах британский ученый Майкл Фарадей экспериментально продемонстрировал, что пропускание электрического тока через катушку провода между двумя полюсами магнита приводит к вращению катушки, в то время как вращение катушки и провода между двумя полюсами магнита генерирует электрический ток катушки. Так была найдена электромагнитная индукция. Первое явление в конечном итоге легло в основу электродвигателя, который преобразует электрическую энергию в механическую, в то время как второе в конечном итоге стало основой электрогенератора или динамомашины, которая преобразует механическую энергию в электрическую. Хотя в середине 19 века и двигатели, и генераторы претерпели существенное усовершенствование, их практическое применение в больших масштабах зависело от более позднего изобретения других машин, а именно поездов с электрическим приводом и электрического освещения. Электрические железные дороги и трамваи. Первая электрическая железная дорога, предназначенная для использования в городском общении,

0: В общественном транспорте была продемонстрирована немецким инженером Вернером фон Сименсом в Берлине в 1879 году. К началу 20 века электрические железные дороги действовали в пределах нескольких крупных городов Европы и Соединенных Штатов и между ними. Первый электрифицированный участок лондонской подземки, получивший название Лондонский метрополитен, начал функционировать в 1890 году. Лампа накаливания. 1878-79 годах Джозеф Своун в Англии, а затем Томас Эдисон в Соединенных Штатах, независимо друг от друга, изобрели практичную электрическую лампу накаливания, которая обеспечивает непрерывное свечение за счет нагрева нити накаливания электрическим током в вакууме или почти в вакууме, близком к вакууму. Оба изобретателя подали заявки на получение патентов, и их юридические споры закончились после того, как они договорились о создании совместной компании в 1883 году. С тех пор большая заслуга в изобретении принадлежит Эдисону, поскольку он также разработал линии электропередачи и другое оборудование, необходимое для практической системы освещения. В течение следующих 50 лет электрические лампы накаливания постепенно вытеснили газовые и керосиновые лампы в качестве основной формы искусственного освещения в городских районах, хотя уличные фонари с газовым освещением сохранялись в Великобритании до середины 20 века. Льюис А. Литтемер, американский изобретатель, в 1881 году запатентовал углеродную нить накаливания, которая горела намного дольше, чем предыдущие образцы. Инновация позволила производить более эффективные электрические лампочки, что сделало электрическое освещение более доступным и ускорило ее внедрение. Телеграф и телефон. Говорили об этом, не грех повторить. Оборудование для телеграфа Морзе 1840-х годов, передач типа Смитсоновский институт. Два изобретения 19 века, электрический телеграф и электрический телефон, впервые сделали возможной надежную мгновенную связь на больших расстояниях. Их влияние на торговлю, дипломатию, военные операции, журналистику и множество аспектов повседневной жизни было практически мгновенным и оказалось долговременным. Телеграф. Первые практические системы электрического телеграфа были созданы почти одновременно в Великобритании и Соединенных Штатах в 1837 году. В устройстве, разработанном британским изобретателем Уильямом Футергиллем Куком и Чарльзом Уитстоуном, стрелки на монтажной пластине приемника указывали на определенные буквы или цифры, когда электрический ток проходил по подключным проводам. Изобретатели Соломон Браун, Джозеф Генри, Сэмюэл Морзе и Альфред Вейл создали свой собственный электрический телеграф. Браун был одним из главных техников телеграфа. Генри разработал необходимый магнит высокой интенсивности, а Морзе разработал конструкцию телеграфа, значительно усовершенствованную Вейлу. Морзе создал свой собственный электрический телеграф, что более известно, универсальный код, с тех пор известный как азбука Морзе, который можно было использовать в любой телеграфной системе. Этот код, состоящий из набора символических точек, тире и пробелов, вскоре был принят в измененном виде для учета диакритических знаков во всем мире. В 1844 году была построена демонстрационная телеграфная линия между Вашингтоном, округ Колумбия, и Балтимором, штат Мэриленд. Первое сообщение, отправленное по ней, было, что сотворил Бог. Телеграфные кабели были впервые проложены через Ла-Манш в 1851 году и через Атлантический океан в 1858 году. В Соединенных Штатах распространение телеграфной связи благодаря росту частных телеграфных компаний, таких как Western Union, способствовало поддержанию правопорядка на западных территориях и контролю за движением на железных дорогах. Более того, это позволило передавать национальные и международные новости через телеграфные службы, такие как Associated Press. В 1896 году итальянский физик и изобретатель Гульельмо Маркони усовершенствовал систему беспроводного телеграфа, радиотелеграфии, которая в 20 веке нашла важное военное применение. Телефон. В 1876 году американский английский ученый шотландского происхождения Александр Грэм Белл успешно продемонстрировал телефон, который передавал звук, в том числе человеческий голос, с помощью электрического тока. Хотя Белл считался первым изобретателем телефона, Льюис Латимер, американский изобретатель и чертежник, внес свой вклад в его разработку, работая над патентными чертежами. Патентные юристы Белл наняли Латимера для подготовки высококачественных патентных чертежей для заявок на патентование телефона. Устройство Белла состояло из двух наборов металлических язычков, мембран и электромагнитных катушек. Звуковые волны, возникающие вблизи одной мембраны, заставляют ее вибрировать на определенных частотах, что индуцирует соответствующие токи в подключенной к ней электромагнитной катушке, и эти токи затем передаются на другую катушку, которая, в свою очередь, заставляет другую мембрану вибрировать на тех же частотах, воспроизводя исходные звуковые волны. Первый телефонный звонок, успешная электрическая передача понятной человеческой речи состоялся между двумя помещенными в бостонской лаборатории Белла 10 марта 1876 года, когда Белл вызвал своего ассистента Томаса Отсона знаменитыми словами, которые Белл расшифровал в своих заметках, как «Мистер Отсон, подойдите сюда, я хочу вас видеть».
1: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
2: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
1: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи на средних волнах на частоте 738 кГц. Московское время 15 часов 30 минут.
3: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Мана-мана. Мана-мана. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Link Post следующее сообщение под заголовком «DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей». В нем сказано: «DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиоданных, радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое Е и С в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое Е в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ESCloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ESCloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий – подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах, путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций. Долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пеленга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. CDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным данным, CDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX Central, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX Central с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX Central полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массу импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium-Wave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей Maidenhead в США на средних волнах и в УКВ диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX Central, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:15. 53.59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX Central будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association, NASWA. Группа SaveVOA.com попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола. Я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь – представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год составлял $200 миллионов, и я рекомендую сохранить его на этом уровне, пишет господин Эллиот. До 15 марта 2025 года «Голос Америки» был одной из двух независимых новостных организаций в мире, предоставляющих независимую новостную службу, поддерживаемую сетью бюро и корреспондентов и обеспечивавшую контент на 49 языках. Его поддерживала глобальная система радиопередатчиков и спутниковых транспондеров, что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые и авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» — единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. За десятилетия моих исследований международной аудитории и вещания, продолжает Ким Эндрю Эллиот, я редко встречал корреспондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение «ШЭА Америка» предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится, долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира. Долгосрочные напоминают обещание, данное во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду. Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытания временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и в долгосрочной перспективе поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье The Guardian от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются в бюрократическом коктейле. В телеграмме в посольство и консульство США госсекретарь Марко Рубио поручил им координировать свою работу с психологическими операциями Министерства обороны и рекомендовал сеть X, бывший Twitter, в качестве инструмента для противодействия антиамериканской пропаганде. Что может пойти не так? Том Урон в Lawfare отмечает. У Министерства обороны совершенно иные цели, чем у Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента включает Центр глобального взаимодействия и Управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Уран также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают: указание в Телеграме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США. Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска «Радио Панорамы» Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Итак, в СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных коротковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, диексисты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы диексистов и выходить печатные диекс-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки, настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся диекс-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок «Ленинград» или «Ленинградский DX-кружок». С 1991 года «Санкт-Петербургский DX-клуб», основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120 Meter Band», «Scan the World», «Латиноамериканские новости», «Shortwave Tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станции, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт» редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» информация ленинградского DX-кружка. В издании бюллетеня принимали участие и другие DX-исты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, вел Игорь Лебединец, город Мерефа, Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва, СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от диексистов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо!

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть. Московское время 16 часов. Далее в нашей программе передачи Международного радио Кореи, впервые вышедшие в эфир накануне вечером.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

Музыкальный марафон. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады приветствовать вас в эфире еженедельной музыкальной программы «Музыкальный марафон» Всемирного радио KBS. У микрофона Камила, за режиссерским пультом Аня. Дорогие друзья, напоминаю, что мы всегда очень ждем от вас музыкальные заявки, которые мы теперь исполняем в каждые последние выходные нового месяца. Присылайте ваши заказы с названием желаемой вами песни и ее исполнителя на наш почтовый ящик russian@kbs.co.kr. Если же вы не знаете, какую именно композицию хотите услышать, то просто можете попросить порекомендовать вам какую-нибудь песню. Ждите от нас подарки. Ну а теперь, друзья, пришло время подвести итоги музыкальной викторины от 18 апреля, которая вернулась в наш эфир только на этот раз в качестве сюрприза слушателям. Итак, вопрос был таким: как называется песня, которая сейчас прозвучит, и кто ее исполняет? Это была песня Dazzle Flash в исполнении международной кей-поп-группы EXIN. И победителем нашей викторины становится Александр Сычев из Кунгура. Александр, от всей души поздравляем вас. Пишите нам почаще, мы скучаем. Вы получите в подарок диск группы EXIN с песней Dazzle Flash. Песня недели. В рубрике «Песня недели» мы знакомим вас с песнями, которые на данный момент, как это модно говорить сегодня, в тренде. Дорогие друзья, помните бойс-группу «Кортис»? Если нет, то запомните это название, ведь коллектив сегодня по праву может называться одним из самых успешных новичков в истории кей-поп. Всего за несколько месяцев после дебюта «Кортис» не просто заявили о себе, а буквально переписали правила игры, установив рекорд по продажам дебютного альбома. Только представьте, мини-альбом группы Color Outside the Lines разошелся тиражом более 2 миллионов копий. Этот результат закрепил за Кортис статус феномена новой волны в кей-поп. Но это, конечно же, было всего лишь начало. 20 апреля Кортис представили новый трек Red Red за главную композицию будущего мини-альбома Green Green. С помощью контраста Green из названия альбома и Red из названия песни, как в светофоре, участники говорят о том, что для них важно, а что они отвергают, бросая вызов ожидания и чужим правилам. Друзья, с нетерпением ждем нового мини-альбома ребят, а пока слушаем их новинку Red Red. Поют Кортис.

В нашем эфире прозвучал новый хит бойс-группы Curtis Red Red. Дорогие друзья, горячая герлс-группа Kids of Life возвращается на сцену после небольшого затишья и делает это в своей фирменной эстетике Y2K, за которую их так и полюбили. Для справки, Y2K – это стиль начала 2000-х с ярким гламуром, блестящими тканями, заниженной талией, стразами, глянцевым макияжем и дерзкой поп-эстетикой, где все выглядит немного вызывающе и очень эффектно. Так вот, спустя почти 10 месяцев после предыдущего мини-альбома 224, который стал важным этапом формирования звучания Kiss of Life, они открывают новую главу своей карьеры вторым синглом Who is She? Кто это? И снова задают тот самый вопрос, который сопровождал их самого дебюта. Кто же она? Но девушки не дают на него прямого ответа. Они просто продолжают идти своим путем и выражают все через музыку и на сцене. Друзья, давайте послушаем новую песню дерзких Kiss of Life Who is She?

в этот день в K-pop. Дорогие друзья, наш эфир продолжает рубрика «В этот день в K-pop», в которой мы знакомим вас с важными событиями, что произошли в корейской музыкальной индустрии в этот день, будь то значимые музыкальные релизы, дни рождения исполнителей и тому подобное. Сегодня 2 мая, и этот день в 2018 году украсил один из самых громких дебютов за всю историю K-pop. В этот день на сцене впервые предстала герлс-группа Idol, которая тогда была известна под названием G-Idol. Девушки представили первый мини-альбом IM за главной песней «Ла-та-та». Уже с первых дней стало понятно, что Idol — это не просто очередная новая женская группа, а коллектив с очень сильным характером и собственной музыкальной ДНК. Название Idol тоже выбрано не случайно. I здесь означает каждую отдельную личность, а корейская DL добавляет значение множественности, то есть это команда, где несколько ярких индивидуальностей собирается в одно целое. На момент дебюта в группе было 6 участниц — Мион, Минни, Суджин, Сойон, Юци и Шухуа. А сегодня группа продолжает путь уже в составе 5 участниц после ухода Суджин в 2021 году. Особое внимание с самого начала было приковано к лидеру и главному рэперу Чон Сойон. Еще до дебюта она успела показать себя на ТВ и запомнилась не просто как талантливая участница, а как артистка, которая умеет сама строить концепт, писать музыку и брать на себя ответственность за звучание группы. Именно Сойон совместно с продюсерами написала трек «Ла-та-та», поэтому дебют Айды сразу прозвучал не как стандартная заявка новичков, а как уверенное авторское высказывание. «Ла-та-та» очень быстро сделала группу заметной. Всего через 20 дней после дебюта Айды получили свою первую победу на музыкальном шоу. Для новой группы из не самого крупного агентства это был невероятно сильный старт, и не случайно их тогда начали называть «монстрами-новичками». Позже к этому добавились высокие позиции в чартах, награды как лучшим новичкам и стремительный рост фан-базы не только в Корее, но и за рубежом. Сама песня «Ла-та-та» — это трек, выполненный с нотками латиноамериканской музыки и хаоса, где спокойный, но горячий ритм постепенно затягивает слушателя, а цепкий припев остается в голове надолго. Это история о влюбленности, о желании танцевать и прожить эту ночь так ярко, будто завтрашнего дня уже не существует. А слово «ла-та-та» не требует точного перевода, потому что оно передает саму атмосферу – легкую, манящую и немного опасную. Голоса участниц здесь не сливаются в одно, а наоборот, помогает каждой показать свой цвет. В этом и была сила дебюта Айды. Они сразу показали, что не хотят быть похожими на других. «Ла-та-та» открыла для них путь к целой серии альбомов с сильной темой «I». «I am», «I made», «I trust», «I burn», где группа снова и снова говорила о себе, о своей свободе, страхах, силе и праве быть другой. Позже Idol еще не раз будут менять образ и звучание, выпускать громкие хиты и доказывать, что они одни из самых самостоятельных и узнаваемых артисток своего поколения. Но именно «Ла-та-та» стала той первой искрой, с которой все началось. Друзья, сейчас мы предлагаем вернуться в 2018 год и вспомнить песню, которая зажгла путь одной из самых ярких женских групп K-pop. В эфире прозвучит дебютная песня группы Idol «Ла-та-та».

어둠 속 red light 시선을 left right 불 비르거나 시작의 조마 가까이 온다 누가 먹었나 Это была песня «La Tata» группы «Idol», которая дебютировала в этот самый день 8 лет назад.

Звезды K-pop. В рубрике «Звезды K-pop» мы знакомим вас с горячими новостями и последними событиями, связанными со звездами глобальной музыкальной волны K-pop. Дорогие друзья, мир до сих пор не может отправиться от главного музыкального события этого года. Ну, на то оно и главное, правда? Вы уже, конечно же, поняли, что речь идет о возвращении успевшей стать легендарной группы BTS или Бангтан Сонгёндан. 20 марта 2026 года вышел их пятый студийный альбом «Ариранг», первая полноценная работа группы за 5 лет, после того, как все 7 участников вернулись со срочной военной службы. Альбом, названный в честь корейской народной песни с более чем 600-летней историей, объединил BTS с лучшими мировыми продюсерами, среди которых Дипло, Райан Тедер из группы One Republic, Кевин Паркер из группы Tame Impala и многие другие. Конечно, мы не раз освещали ключевые моменты этого масштабного события, но я поняла, что не разобрать подробно этот альбом мы просто не можем. К тому же сегодня интернет пестрит всевозможными статьями и материалами, так что этот выпуск, посвященный альбому «Ариранг», мы можем сделать максимально насыщенным. Итак, друзья, давайте послушаем самые популярные композиции этого альбома и поговорим о том, почему он стал настоящей мировой сенсацией. Не сомневаюсь в том, что вы прекрасно знаете, что такое «Ариранг». Но все же напомню, «Ариранг» — это корейская народная песня с более чем 3000 вариаций. На протяжении веков она передавалась из поколения в поколение и сегодня внесена в реестр ЮНЕСКО. Еще в 1896 году «Ариранг» стала одним из первых образцов корейской музыки, записанной на граммофонной пластинке. В период японской оккупации она была песней сопротивления, а после разделения корейского полуострова стала песней о горе и надежде на воссоединение. И вот в 2026 году BTS дали «Ариранг» новую жизнь. И первая композиция, которую мы сегодня послушаем, это заглавный трек альбома под названием «Swim». Она посвящена жизни как таковой. RM, главный автор текста, рассказал, что попытался выразить ту растерянность, которую участники группы испытывали до и после армии. Главная идея – продолжать плыть, двигаться вперед в своем собственном темпе, несмотря ни на что. Сами BTS выразили надежду, что «Swim», как и сам «Ариранг», будет передаваться из поколения в поколение и останется в сердцах людей надолго. Ну что, дорогие друзья, насладимся таким долгожданным новым хитом от несравненных BTS. Для вас прозвучит песня «Swim».

В эфире прозвучала заглавная композиция нового альбома BTS под названием Swim. Друзья, теперь немного о рекордах нового альбома BTS, которых уже немало. Во-первых, Ariran разошелся тиражом почти 4 миллиона копий за первые 24 часа. Это новый рекорд, превзошедший предыдущие достижения ребят. При этом отметка в 1 миллион была преодолена всего через 10 минут после релиза. На платформе Spotify Ariran стал самым прослушиваемым K-pop-альбомом за один день за всю историю сервиса. А клип на песню Swim, снятый в Лиссабоне режиссером Тану Муиньо, набрал более 5 миллионов просмотров всего за один час. Кстати, исполнительница главной женской роли сама по себе стала сенсацией, ведь это никто иная, как голливудская звезда Лили Рейнхарт. Сюжет очень трогательный о девушке, которая в трудный момент своей жизни оказывается на парусной яхте посреди моря. Невидимые участники BTS ведут ее, заботятся о ней и поддерживают, пока она сталкивается со своими внутренними переживаниями и в конце концов освобождается от ожерелья, символа ее угнетения. А следующая композиция, которую мы послушаем, это открывающий трек альбома, песня «Body to Body». И несмотря на название, песня вовсе не о романтических отношениях. Она посвящена единству группы со своими фанатами на концертах. BTS призывают: «Отложите телефоны, давайте веселиться, мы хотим видеть стадион, который прыгает». В середине песни звучит сэмпл того самого Арирана, а сами ребята описали песню как современную интерпретацию «Взявшись за руки» или «Соне Сон Чапку» — гимна Олимпиады 1988 года в Сеуле. Давайте послушаем и этот суперхит из нового альбома BTS. Для вас прозвучит песня «Body to Body».

Вы прослушали композицию группы BTS под названием Body to Body. Как вы помните, масштаб камбэка BTS подчеркнул грандиозный концерт, который прошел на следующий день после выхода альбома 21 марта на площади Кванхамун в самом центре Сеула. Концерт транслировался эксклюзивно на Netflix, и это был первый случай в истории сервиса, когда концерт показывали в прямом эфире. Он собрал более 18 миллионов зрителей со всего мира. А следующая композиция, которую мы послушаем, это «Хулиган». Ключевую роль в ее создании сыграл Чонгук. Именно он был вдохновлен словом «хулиган» и сделал его центральной темой трека. Это бунтарский, дерзкий трек о том, как BTS снова возвращается и творят полное безумие. Друзья, заряжаемся безумной энергией BTS, слушая песню «Хулиган».

again. Только что в эфире прозвучала композиция «Хулиган» в исполнении BTS. Ожидаемо, альбом «Ариран» получил высокие оценки критиков. Ведущее британское издание Rolling Stone UK дало пластинке максимальные 5 звезд. Издание NME назвало BTS послами и исследователями музыки, движимыми любопытством и креативностью. Но мы, конечно, других оценок и не ждали, правда, друзья? А следом в нашем эфире прозвучит песня 2.0, песня о возвращении BTS на сцену в новой версии. RM в припеве заявляет: «Я вернулся за тем, что принадлежит мне». Именно эта фраза стала восприниматься фанатами как официальное заявление BTS о возвращении на вершину мировой музыкальной индустрии. Клип на песню стал отдельной темой для обсуждений, ведь в нем участники предстали в роли харизматичных гангстеров, сочетая драматические сцены с элементами комедии. К сожалению, посмотреть клип вместе с вами мы сейчас не можем, но послушать песню вполне. Группа BTS специально для наших слушателей исполнит песню 2.0.

В эфире прозвучала дерзкая композиция 2.0 от BTS. Дорогие друзья, а мы переходим к следующей песне «Aliens», текст которой отвечает тем, кто всегда воспринимал BTS как чужаков, пришельцев на западной сцене. А RM с гордостью читает: «Я единственный, кто говорит по-английски, но мы все равно побеждаем». В песне есть отсылка к традиционному корейскому ритму чунмори, корейской традиции снимать обувь при входе в дом, корейскому алфавиту хангыль и даже Ким Гу, знаменитому корейскому борцу за независимость. Друзья, слушаем очередной новый хит BTS «Aliens».

Это была зажигательная песня Aliens от группы BTS. Следующая композиция из нового альбома ребят – это Fire, одна из самых экспериментальных песен пластинки, и скоро вы узнаете почему. Само название Fire родилось во время сессии написания песен в Лос-Анджелесе. Именно фразу «That's fire» – это огонь – участники группы и продюсеры повторяли постоянно. Кстати, ровно 10 лет назад, в 2016 году, BTS представили хит под названием Fire, так что эта песня словно перекликается с их прошлым. Давайте послушаем пламенный трек Fire из нового альбома BTS «Ариран».

С вами была огненная новинка несравненных BTS Fire. А теперь, друзья, послушаем песню Like Animals. Это поп-рок-баллада, главная тема которой – жизнь без ограничений, без рамок и условностей, словно животные. Кстати, многие фанаты считают, что эта песня – отражение того, что чувствовали участники во время и после военной службы, наконец освободившись от строгого распорядка. Друзья, группа BTS исполнит для вас песню Like Animals прямо сейчас.

В эфире прозвучала композиция Like Animals в исполнении BTS. Друзья, а прямо сейчас для вас прозвучит еще один стильный трек из нового альбома группы BTS Please. Наслаждаемся!

Несравненная семерка BTS исполнила для вас свою новую песню «Please». А теперь, дорогие друзья, представляю вашему вниманию еще одну песню «Merry Go Round» или «Карусель». Она о цикличности жизни, о бесконечной карусели, на которую попадают артисты под пристальным вниманием публики. Слава, ежедневная рутина, ожидания фанатов – все это превращается в нескончаемый круговорот. Сами BTS признались, что хотят, чтобы эта песня стала для их фанатов новый Spring Day, песни, которая дарит утешение и силу. Думаю, так оно и будет, друзья. Давайте послушаем песню Merry Go Round или Карусель в исполнении BTS.

Это были несравненные BTS с песней «Merry Go Round». Когда BTS впервые объявили название своего альбома «Ариран», все стали ждать чего-то очень патриотичного, чисто корейского. Но, друзья, вы сами убедились, что 80% песен в нем на английском, и работали над ним в основном западные продюсеры. Так что после релиза в сети закономерно развернулась громкая дискуссия, получился ли «Ариран» по-настоящему корейским. Но, друзья, если прислушаться, то можно понять, что именно в этом и заключается главная сила альбома. «Ариран» — это настоящий мост между корейской и мировой культурой. С одной стороны, BTS объединились с лучшими мировыми продюсерами и насытили альбом самым современным мировым звучанием. С другой стороны, они щедро вплели в каждую песню отсылки к родной культуре. Получилось так, что мир пришел в Корею, а Корея пришла в мир. И встретились они в этом альбоме. Через современные жанры BTS рассказывают о своих корнях, а через корейские смыслы делятся с миром собственной идентичностью. Именно поэтому «Ариран» — это не просто альбом, а культурное событие, которое стирает границы между Востоком и Западом и показывает, какой может быть Корея 21 века в глобальном диалоге. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу, и закроет его песня «Into the Sun» в исполнении BTS. А я желаю вам замечательных выходных и жду вас на наших волнах ровно через неделю.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Московское время 17 часов. Всемирная радиосеть приглашает на 2 часа современной инди-музыки.

że jesteś tu. To zwycięstwo. A jutro dopiero się zaczyna.

0: Billy Ray Rock, I'm happy.
1: Yeah.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению
повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финляндией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло. Температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финляндии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая и засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, АИСРА, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Science Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты, и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holdings Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку low-cost перевозчик закладывает основы для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Estlauder
КОСТ планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78 355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации: доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары: цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.

комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер, ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут влиять на береговые линии. Ангель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курили-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных свод как о новых очках», — сказал Руис Ангуло. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью свод мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник SWOT, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National d'Études Spatiales, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангуло отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более двух лет изучали данные SWOT для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков модели цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее, добавил Руис Ангуло. Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось. Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы DART. В частности, смоделированное время прибытия на двух пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше, на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар. Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные DART в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе

0: Японии произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на паденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнута. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеола летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть.
1: Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем с передачами Международного радио Словакии. Всемирное время 16:30.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Нашу воскресную программу мы начинаем с любимой многими рубрики «Обратная связь», посвященной письмам слушателей. В память о нашем коллеге Сергее Баженове, который ушел из жизни год назад, вы услышите его последнее пожелание для слушателей. На музыкальных перекрестках нас ожидает встреча с известными музыкантами, которые недавно на конкурсе в Праге получили престижную премию «Ангел» за лучший альбом. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Наступил май, месяц цветения и любви. Спасибо всем, кто поздравил нашу редакцию с майскими праздниками. 1 мая в Словакии – это не только день солидарности трудящихся, но для нашей страны очень важная веха – это день вступления в Европейский Союз. В мае очень много красных дат в календаре. 8 мая – День Победы над фашизмом, 9 мая – День Европы, 18 мая – День музеев. 24 мая – День национальных парков. И завершает май 31 число – Всемирный день без табака. А есть еще в мае День матери и День семьи. Это тоже международные праздники. И это далеко не все, а сколько национальных памятных дней, связанных с историческими событиями и выдающимися личностями. Например, 4 мая – День памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Есть еще один грустный день в мае, связанный с нашей редакцией. Год назад, 2 мая, ушел из жизни наш дорогой коллега Сергей Баженов. Он оставил после себя большой архив материалов. Его стол и компьютер долгое время стоял пустым, как тихая грусть, которая не прошла до сих пор. Мы помним Сергея, заглядываем в его материалы, смотрим на фотографии. У него было обостренное чувство справедливости. Он возмущался там, где другие просто промолчали. Сергей был как факел, который светит ярко, но быстро сгорает. А вы, дорогие слушатели, наверняка помните Сергея по его сюжетам. Он был большим любителем природы. Каждый год с семьей ездил на море. Его любимым местом отдыха была Хорватия с ее тихим чистым морем. Сергей рассказывал, как он погружался на глубину, чтобы увидеть этот неповторимый подводный мир, из которого вышла жизнь на планете. А еще Сергей в своих программах рассказывал о природе Словакии с ее необычными растениями и животным миром. Даже такие неприметные животные, как суслики, которых не любят те, кто работает на земле, для Сергея были интересны. Он рассказывал, как устроена их жизнь. А еще он рассказывал о перелетных птицах, о городских воробьях. Сережа очень любил жизнь. В молодости он занимался спортом, поэтому с особым вниманием следил за спортивными событиями и рассказывал о них в своей рубрике «Спорт». Сергей Баженов ушел из жизни в 2025 году, когда ему было всего 64 года. В день похорон шел мелкий дождь, и было очень хмуро. Природа плакала о Сереже, и мы тоже. В нашем архиве сохранилось его последнее обращение к слушателям. Это были новогодние пожелания всем нам. Послушаем.
2: Друзья, вот и закончился еще один наш совместно прожитый год. Был он чрезвычайно непростым во многих отношениях. Мы очень переживаем за то, какие трагические события происходят за границами нашей республики, совсем рядом с нами. Поверьте, мы чувствуем всю необходимость оказания помощи тем, кто оказался в сложнейшей жизненной ситуации, и в нашей стране организована действительно практически важная помощь всем тем, кто решил спастись от военных невзгод именно в нашей республике. Да, прошедший год оказался непростым и, может быть, даже самым тяжелым из всех, что мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, пережили за последние 30 лет существования нашей радиостанции «Международное радио Словакии». Но все равно, несмотря на все сложности и драматические события, как внутри страны, так и у наших внешних границ, мы старались сделать прошедший год для вас максимально насыщенным самой разной информацией о нашей стране. Может быть, не всегда эта информация была радостной и обнадеживающей, но мы всегда старались ее сделать полной и максимально объективной. То, что вы по-прежнему пишете нам, поздравляете с различными праздниками и участвуете в наших викторинах, свидетельствует о том, что ваш интерес к нашей небольшой стране в самом центре Европы по-прежнему не угасает. Мы это очень ценим и считаем вообще-то каким-то своеобразным чудом. В конце концов, мало ли хороших и интересных стран имеется в мире, которые тоже достойны интереса слушателей. Но то, что вы настраиваете свои радиоприемники и сети интернет по-прежнему именно на нашу радиостанцию РСИ, это, как говорится, дорогого стоит. И, между прочим, вы правильно делаете. Мы в следующем году постараемся сделать для вас еще более интересные сюжеты. Но сейчас небольшое поздравление. Итак, пусть Новый год, что наступает, вам все желания исполняет. И пусть наполнит светлый дом уютом, счастьем и добром. Любви взаимной и достатка, комфорта, радости, порядка, друзей надежных, ярких встреч. Все приумножить и сберечь. Мы у себя в редакции договорились, что каждый из нас, редакторов, в этот предновогодний день предложит вашему вниманию свою самую любимую словацкую песню. В последнее время мне нравится лирическая песня братиславской группы «Пара». Между прочим, в группе долгое время выступал и сейчас время от времени выступает мэр столицы Матуш Вала. Согласитесь, что далеко не часто такое можно увидеть сегодня в европейских городах. Так вот, песня называется так: «Вшитка около нас», то есть «Все, что нас окружает». Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне.

0: Обратная связь.
1: Мы продолжаем. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», посвященной известным курортам Словакии. 30 апреля завершился третий тур, посвященный тринчанским теплицам. А в субботу, 2 мая, в эфир вышел четвертый тур нашего конкурса, посвященный здравнице под названием «Бардиевские купели». Многим слушателям понравились рассказы о лечебной воде Словакии и курортах, которые известны далеко за пределами нашей страны. Вот что написал наш постоянный слушатель из Минска Николай Владимирович Пригодич. Здравствуйте, дорогие мои друзья русской редакции Международного радио Словакии, а также все уважаемые радиослушатели. Очень рад встретиться с вами на просторах викторины Международного радио Словакии «Живая вода». Всем-всем-всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением, ваш радиослушатель из Минска, Пригодич Николай Владимирович. Наш слушатель Алексей Никитин написал нам, что наша викторина весьма познавательна и увлекательна. Вопросы в викторине бывают очень неожиданными. Читаю. Это же прекрасно, когда опять есть место маленьким открытиям и расширению кругозора у ваших радиослушателей. Для своих учеников на уроке, изучая английское грамматическое время, будущее простое, было актуально упомянуть об электромеханических устройствах, происхождении самого слова «робот», о писателе Карле Чапике, о курорте Тринчанской теплицы и об интересной стране Словакии. Спасибо за ваши прекрасные передачи. Алексей Никитин. Как всегда, содержательное сообщение нам написал Кирилл Сосновский. Читаю. Добрый день, дорогие сотрудники русской службы Международного радио Словакии. С интересом прослушал очень интересный выпуск рубрики «Исторический календарь». И рад тому, что журналистке Алене Ганевой удалось соединить в сюжете историю чешского языка со вступлением Словакии в Евросоюз. А приветствие «Наздар» до этого я слышал в передачах русской службы «Радио Прага». А в силу тогда еще малого возраста, в 2003 году не интересовался европейской политикой, но смотрел пару лет назад архивные записи с церемонии подписания договора о вступлении в Евросоюз стран Центральной и Восточной Европы, а также государств и территорий, бывших некогда на границе противостояния сверхдержав во времена Холодной войны, а в 2026-м, у границ которых рвутся снаряды. Я имею в виду Республику Мальту и греческую администрацию Кипра. Спасибо за интересный сюжет и за открытие еще одного значимого факта из истории президентства, ценителя русской культуры, господина Рудольфа Шустера. С уважением, Кирилл Сосновский. Спасибо вам, дорогие друзья, за интересные сообщения и комментарии. Мы всегда их читаем, обсуждаем и хвалим вас за внимание к Международному радио Словакии. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи. А сейчас в эфире музыкальная программа.
0: Музыкальные перекрестки.
1: 11 апреля в Праге состоялась 35-я церемония вручения премии «Ангел». Уже 6 лет категория «Словацкий альбом» является участником награждения лучших музыкальных исполнителей и коллективов прошедшего года. За эти годы статуэтку «Ангел» получили такие словацкие группы, как «Ноца день», «Ле Паяцо», «Пара», «Лаш энд Грей» и «Миро Жбирка». В этом году тремя лучшими альбомами стали «Словацкая стрела», «Словенская стрела» Рихарда Мюллера и группы «Банкет» «Адам» Адама Дюрицы и группы «Петер Бич Проект», которые во второй раз вошли в тройку номинантов. Что думает об этом солист группы «Петер Бич»?
2: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja.
3: Для нас это невероятный успех. Мы благодарим Академию за то, что нас номинировали. Нас было трое. Адам Дюрице, Рихард Мюллер и мы, Петер Бич Проект. Так что я думаю, мы проделали отличную работу, которую оценили не только в Академии, но и люди, которым нравится наше творчество. Я рад снова быть здесь.
1: Петер Бич не новичок в словацкой и чешской популярной музыке. В Чехии у него много друзей среди музыкантов и продюсеров.
4: В
3: Чехии я выступаю примерно с 1999 года, с того времени, когда еще работал с Яной Киршнер, и мы гастролировали по Чехии. С группой Петер Бич Проект и с Рихардом Мюллером я выступал в Чехии на разных концертах. Я знаком со многими чешскими музыкантами, знаю артистов, мы сотрудничаем, общаемся. Но они отличаются от нас, что меня с одной стороны огорчает, а с другой радует. Потому что прогресс, которого они достигли, действительно виден, и они подняли планку своего мастерства очень высоко.
1: Хорошим доказательством тесного сотрудничества между чешской и словацкой музыкальной индустрией является присуждение премии за лучший словацкий альбом на престижной церемонии награждения лучших чешских музыкальных исполнителей «Ангел». Об этом говорит Петер Бич.
3: Здорово, что нас приняли, что к нам относятся как к братьям, как к партнерам. Мы здесь на этом конкурсе пока единственные исполнители из Словакии, это здорово. Конечно, я счастлив. Кроме того, радуюсь за Рихарда Мюллера, потому что мы вместе отмечали презентацию его альбома «Словенска стрела».
1: Песни в исполнении Петра Бича и певицы Вики Варговой вошли в альбом Рихарда Мюллера и группы «Банкет» в сентябре прошлого года. Их шестой альбом «До сих пор тебя кто-нибудь любит» вышел 16 мая 2025 года и включает в себя успешную песню «Лэнса Смей», что в переводе «Смейся, смейся».
5: Лэнса Смей, усмевайся всюду, а стала Лэнса Смей.

0: Премии «Ангел» удостоился также певец-композитор Адам Дюрица и его альбом «Адам». Категории «Словацкий альбом». Это была его первая номинация.
1: Вельми это потешило, так я сам и давал такой пост на Инстаграм, что в самом доброй сообществе.
2: Я был очень рад оказаться в этой прекрасной компании. Быть в одной номинации с Рихардом Мюллером и Петером Бичем в Праге в такой потрясающий вечер, я думаю, это уже маленькая победа, это так здорово.
0: Певец Адам Дюрица все больше и больше появляется на чешской сцене, которая значительно изменилась за последние годы. Какие различия он видит в восприятии музыки у публики и музыкантов в Словакии и Чехии?
1: Я это иная краина, инак беру гудбу. Можно иные вещи си вшимаю на той моей гудбе.
2: Чехия – это другая страна. Чехи по-другому воспринимают музыку. Возможно, они замечают, например, что-то особенное в моем творчестве. Я благодарен, что меня тепло принимают и что мы выступаем здесь с концертами. Но моя родина – Словакия. Это прекрасно. Я ей очень многим обязан. И я счастлив, что нынешние гастроли мы начнем в Чехии, а закончим в Словакии.
0: Адам Дюрица уже стал прямым конкурентом чешским музыкантам. Он разделяет с ними одну концертную площадку. Что его особенно привлекло на церемонии вручения премии «Ангел»?
1: Заимаве, мусим сказать, что это трошку иное, как у нас уделяют цены, так же мне это пачило.
2: Должен сказать, что здесь все немного по-другому. Мне понравилось, что награды вручаются новым молодым исполнителям. Но и о знаменитых певцах, звездах популярной музыки не забывают.
0: Среди упомянутых звезд, награжденных на церемонии вручения премии «Ангел» в этом году, были Михал Прокоп, Ленка Филиппова и группа «Мняга Аждёрб». Во время объявления номинантов на премию «Лучший словацкий альбом» 2025 года прозвучала песня из седьмого альбома Адам Дюрицы под названием «Это мне нравится».

0: красоты.
1: Статуэтка «Ангел» за лучший словацкий альбом была вручена Рихарду Мюллеру и его группе «Банкет» за альбом «Словенска стрела». Новый успех 40 лет спустя порадовал и удивил его. Принимая награду за лучший словацкий альбом 25 года, Рихард Мюллер поблагодарил молодых музыкантов Реми Клочанского и Доминика Копчая. Именно они занимались продюсированием его альбома и текстами песен, которые Рихард написал сам во время перелета из Лос-Анджелеса в Вену. Они искренне радовались высокой оценке жюри своего первого совместного альбома, говорит Доминик Копчай.
2: Не предполагал сам то. Ото вязма то преквапило.
3: Я считаю этот успех совершенно замечательным. Я очень ценю эту победу. Для меня это просто огромное событие. Я удивлен, но в то же время благодарен и с нетерпением жду награды.
1: Премии «Ангел» уже вручены. Среди лауреатов стала «Словенска стрела» Рихарда Мюллера. Первая песня в его альбоме «Мир сошел с ума». Слушаем.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулла Хани Арут, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Мы начинаем трехчасовую ретрансляцию нашего канала в направлении стран Восточной Европы на коротких волнах в диапазоне 31 метр на частоте 9820 кГц. Сейчас слушайте передачи русской службы BBC. Всемирное время 17 часов.
1: В эфире Всемирной радиосети русская служба BBC. Всем привет! Слушайте аудиоверсию текста недели каждое воскресенье в 18 часов по Москве на коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров на спутнике и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все наши подкасты можно найти на каналах русской службы BBC в YouTube и Телеграме.
2: Это русская служба BBC, подкаст «Что это было?». Меня зовут Сева Бойко. Всем привет. Российского археолога Александра Бутягина освободили в рамках обмена заключенными с Польшей. Ученый и сотрудник Эрмитажа был в Польше под арестом. Ему грозила экстрадиция в Украину. Там археолога собирались судить за раскопки в аннексированном Крыму. Как Бутягин оказался на свободе, спасал он историческое наследие в Крыму и не разрушал, и что его история говорит о современном устройстве российской науки, все эти вопросы я сегодня задам журналистке русской службы BBC Анастасии Лотаревой. Мы обязаны оговориться, что российские власти признали ее иноагентом. BBC категорически возражает против этого решения, оспаривает его в суде. Настя, привет.
3: Привет, Сева.
2: При каких обстоятельствах Бутягин оказался на свободе?
3: 28 апреля Россия и Беларусь, я напоминаю, что формально это вообще одно союзное государство, обменялись арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. То есть одна страна отдала 5 человек, и другая, соответственно, и кого же отдавала российская страна? Мы это знаем от спецпосланника США в Беларуси Джона Коула. Американцы очень активно участвуют в обменах, в которых принимает участие Беларусь, но они по посреднические функции скорее выполняют. Так вот, российская сторона отдала 3 поляков и 2 сотрудников молдавской службы разведки и контрразведки. Это, соответственно, подтвердила президентка Молдовы Майя Санду. А вот вторая сторона передала Москве и Минску, во-первых, супругу российского военного, который служил в миротворческом контингенте в Приднестровье, и 3 граждан Беларуси, цитирую, которые выполняли особо важные задания в интересах нацбезопасности и обороноспособности страны. То есть, попроще говоря, разведчиков или шпионов, это уж как кому нравится. И вот 5-м человеком был археолог, ученый, сотрудник Эрмитажа, россиянин Александр Бутягин. Именно сообщение ФСБ России о его вчерашнем освобождении стало, ну, новостью дня, это важное дело.
2: Смотри, обмены между Россией и США происходят довольно регулярно. Обменивают военнопленных Россия и Украина. Но чаще всего речь идет либо о людях в погонах, либо, как ты сказал, о шпионах и разведчиках. Как и в этом случае, Беларусь косвенно подтверждает, а Молдова через свою президентку прямо говорит о том, что это сотрудники госбезопасности в той или иной форме. Как в списке оказался Бутягин рядом с этими людьми?
3: Там еще с польской стороны есть один политзаключенный. Чуть-чуть скажу о нем позже. Это важно. Честно говоря, это было довольно неожиданной новостью, потому что дело Бутягина, несмотря на то, что оно было довольно громким, и мы об этом поговорим позже, мне кажется, что ничего не говорило о том, что российское государство таким образом впишется за кабинетного ученого. Несмотря на обычную полагающуюся риторику на этот счет, все равно как-то не было видно особого участия, так что это дело действительно беспрецедентное. А еще поправлю тебя. Ты говоришь, что обмены разного рода происходят регулярно. Во-первых, они происходят регулярно, но редко, особенно с российской стороной. Во-вторых, каждый раз это сложнейшая комбинация. Большую часть каких-то там закулисных историй мы не знаем и не узнаем никогда, как мы знаем там по наиболее изученным обменам. И, например, ФСБ, представители ФСБ говорили, что подготовка обмена заняла год. И в этом случае я бы склонна была верить, потому что действительно очень сложная схема, много стран и очень разные люди в обменном списке.
2: Да, но тут интересно, что я, изучая наши публикации по делу Бутягина, среди прочего узнал, что BBC запросило комментарий у Эрмитажа, и оперативно его получить не смогло, когда Бутягин был задержан. Но потом Эрмитаж, конечно, сказал, что всячески за него заступается. Но если этот человек оказался в обмене, я, как обыватель, могу предположить, что господин Петровский подергал за какие-то ниточки и постучался в двери высоких кабинетов.
3: Всякое может быть. Давай просто поговорим о том, кто такой Бутягин и почему за него, собственно, Михаил Петровский может вступаться. Скажу его официальный статус Александра Бутягина. Он заведующий сектором археологии Северного Причерноморья в отделе античного мира Эрмитажа. Он действительно очень известный антиковед. Он также популяризатор науки. А еще с 1999 года и по настоящее время он руководитель Мирмикийской археологической экспедиции, которая исследует руины древнего города на территории современной Керчи, ну, соответственно, в аннексированном сейчас Крыму.
2: Да, несколько уточнений. Первое, ты его назвала кабинетным ученым, но он не только кабинетный ученый, но и полевой исследователь.
3: Да, конечно, я имею в виду, что он скорее не только популяризатор науки, но человек, который действительно делает науку в полном смысле этого слова.
2: Да, академический ученый, так сказать.
3: Да.
2: Второе, мне кажется, нам нужно объяснить, что такое Мирмикий.
3: Чем вообще ученые из самых разных стран занимаются в Крыму? Я совершенно не случайно сказала, что Бутягин руководит экспедицией с 99 года, будучи россиянином, то есть это еще до захвата и аннексии Крыма. И такие экспедиции на полуострове, они идут много десятков лет. Раскопки начинались не то, что при Советском Союзе, они в 19 веке начинались. И отдельные экспедиции ведут крупные научные учреждения. Я сама закончила исторический факультет МГУ, и, например, в 2003 году была на раскопках Крымской археологической экспедиции в Евпатории. Это официальная практика для студентов. Каждой экспедиции руководят большие уважаемые ученые из разных стран, и у научных заведений из России после распада Союза, конечно, были официальные разрешения от государства украинского, контакты и совместная работа с учеными украинскими, но все это до того, как в 2014 году Россия решила захватить себе эту территорию. А Мирмикий – это античный город на берегу Керчи, Керченского пролива, и его основали в VI веке до нашей эры, и это город с очень длинной, богатой историей, подкаста не хватит. И останки этого города вообще начали изучать в 1820 году, а первая экспедиция была в 1800, я не ошиблась, в 1934 там было сделано первое крупное научное открытие. И с этих пор экспедиция там не прекращалась, и действующий раскоп есть и сейчас.
2: Да, ну, поясним для наших слушателей, что в античные времена греки расселились не только по всему побережью Средиземного моря, но и их города находились на территории современных России и Украины. Я, кстати, в самом Мирмикии, точнее, на территории раскопок тоже был.
3: Большой раскоп?
2: Нет, тогда был небольшой раскоп.
3: Я посмотрела фотографии современные и вижу, что они довольно сильно действительно продвинулись, и там было несколько научных открытий, как, впрочем, и до аннексии, после, в 20-е годы.
2: Ну, мне кажется, нам важно вынести из этого исторического экскурса два факта. Первый. Это раскопки, потенциально богатые на находки.
3: Да.
2: И второй, раньше эти раскопки российские ученые вели с разрешения украинских, а после аннексии Крыма стали вести их без разрешения украинских властей
3: именно
2: и
3: так.
2: ученых.
3: Именно так.
2: Хорошо. Как Бутягин, который вел раскопки в Крыму и работал в Эрмитаже, оказался в разгар войны России против Украины в Польше?
3: Я бы даже сказала, что вопрос не только в том, что он вел раскопки, он был под открытым уголовным делом. Украина открыла против него уголовное дело, он об этом знал, и тем не менее, как я уже говорила, он помимо своей прямой научной деятельности популяризатор науки. Он читает лекции по разным странам, городам в России, не только, в том числе и за деньги. Я не бывала на его лекциях, но слышал в записи, он яркий, талантливый лектор и пользуется популярностью. И у него был специальный тур по Европе, где он читал лекции на Кипре, в Испании, в Италии и так далее. И он делился планами своих выступлений в соцсетях и в своем канале. Надо сказать, что там наши некоторые собеседники, в том числе из его группы поддержки, выражали некое удивление по этому поводу, когда все это произошло. Его задержали по запросу Украины на пересадке, если не ошибаюсь, в Варшаве.
2: Так, а какие у украинцев к нему претензии? За что на него возбуждено уголовное дело и почему, кстати, именно против него?
3: Во-первых, в списке российских ученых, которые занимаются, ну, какими-то работами на территории аннексированного Крыма, вовсе не один Бутягин. И дела есть не только против Бутягина. Это важно понимать. И это довольно обширный список, и археологический в том числе. Во-вторых, после аннексии экспедиции Эрмитажа стала получать документы от российских властей. И Бутягин продолжал раскопки после начала полномасштабной войны. И с точки зрения международного и украинского права, в этот момент экспедиция Эрмитажа стала проводить раскопки на оккупированной территории. Это запрещено вторым протоколом Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Ну, то есть это буквально преступление по международному праву. И когда в 25-м году суд в Киеве выдал ордер на арест Бутягина, его 4 декабря этого же года по этому украинскому запросу в Варшаве задержали.
2: То есть помимо Бутягина, другие руководительные высокопоставленные сотрудники различных экспедиций, научных институций, связанных с Крымом и не только с Крымом, исторических, там, культурных, точно так же, окажись они в Европе, могли бы попасть за решетку по запросу Украины.
3: Вероятно, потому что это очень немаловажная часть вторжения, это отношение к культурным ценностям в Украине. Это же не только археология, это, например, кражи культурных ценностей, ну, то есть перевоз, то, что Россия считает, это теперь наша территория, хотим возим, хотим не возим, но это буквально по закону кражи чужого. И, насколько я знаю, Украина очень активно на международной арене выступает по этому поводу, потому что массив разных культурных ценностей, которые в результате этой войны пострадали или были перевезены, или с ними вообще что-то происходило, он очень большой, и это не только археология. Нету конкретного списка, как, не знаю, небезызвестной базе «Миротворец», кто под уголовным делом, кто под подозрением, против кого ведутся, да, там, какие-то действия. Нет, такого нету, но известно, что Украина пристально следит за тем, что происходит с ее культурным наследием, с ее культурными ценностями и в период с 2014 года, и в период полномасштабного вторжения тоже, конечно.
2: Ну, один из самых ярких примеров заинтересованности Киева в борьбе за культурное наследие, это, наверное, судьба скифского золота, как раз коллекции, которая тоже происходит из Крыма, оказалось в Европе. Там долгая судебная тяжба, не будем вдаваться в подробности.
3: Такие дела, они действительно очень сложные, и это не только в связи с войной России и Украины, это в целом такой большой международный процесс циркулирования разных культурных ценностей, и это важные, это заметные дела, и как мы видим, тут это сказывается еще и на судьбах конкретных людей, конкретного ученого Бутягина.
2: Хорошо, а как Бутягин отвечал на эти обвинения?
3: Моим коллегам удалось взять у Бутягина интервью подробное, когда он находился еще в польском СИЗО. Он очень раздумчиво ответил на наши вопросы, полностью их можно прочитать у нас на сайте. И, во-первых, он говорил, что разрешение на работы, собственно, археологические, ни у российских, ни у украинских чиновников он не получал и не запрашивал. Это не входит в его обязанности. Это входит в обязанности директора Эрмитажа. А кому был запрос, россиянам или украинцам, он, по его словам, повлиять не мог. А после 2014 года, цитирую, никто не стал бы посылать запрос в Киев, потому что официальное общение между странами было невозможно. Во-вторых, мы, конечно, его спросили, почему он продолжил работать в 2014 году и в году 2022. Я продолжил работать по той причине, что считал это необходимым и правильным по отношению к исследуемому памятнику. Я цитирую впрямую Бутягина. Ну, то есть, городищу Мирмейки. И политические изменения – это опять цитата, не должны сказываться на научных исследованиях и мешать ученым. Научная работа производится не в интересах государств, а в интересах мировой науки. Это его слова. И надо сказать, что у нас есть ряд комментариев ученых и украинских, и международных, ну, то есть не имеющих отношения непосредственно ни к Украине, ни к России, которые, например, говорят, что, ну, так всегда говорят, когда работают на чужом. Это все сводится к тому, что работы все равно должны производиться. Довольно ехидно откомментировал нам один английский ученый. То есть он, сам Бутягин, говорит, что он действовал в интересах мировой науки и в интересах конкретного памятника. Еще важно важный момент. Он утверждает, что все, что было найдено в Крыму, оставалось в Крыму. Оно не вывозилось за его пределы. И он говорит, что если мировое сообщество считает Крым территорией Украины, то, соответственно, и памятники не покидали территорию Украины и на ней остались. Чего вы тогда говорите, что вывезли? Вот так он нам ответил.
2: Я хочу сказать, что как у человека, который получил образование в сфере античной археологии и участвовал в раскопках в том же регионе, в котором работал Бутягин, то есть в Северном Причерноморье, у меня есть некоторые вопросы к его аргументации с точки зрения того, как организуются археологические раскопки и как потом происходит распределение найденных в ходе этих раскопок артефактов. Но я боюсь, что это тема для отдельного исследования.
3: Ну, такие же вопросы и очень конкретно заданные были у украинской прокуратуры, и это формулируется именно как порча памятника. Можно относиться как угодно в чисто каком-то там идейном или научном смысле к этому. Но действительно есть некоторая буква закона, и именно ей следует в своих запросах украинская прокуратура. А соглашаться с ней или нет, это дело поляков было. Они поступили так, как поступили.
2: Хорошо. А как польский суд первой инстанции мотивировал свое решение о том, что Бутягин должен быть экстрадирован в Украину? Потому что мы же здесь говорим не только об археологических артефактах и судьбе памятников в разгар вторжения, но и о каких-то юридических правовых нормах тоже.
3: За соображение польского суда я отвечать не могу, но могу заметить, что Украине европейские страны задержанных россиян обычно не выдают. Приведу пример с Яном Петровским. Это командир ДШРГ Русич, которого задержали в Финляндии, и он, ну, буквально доказанный военный преступник, и он получил в Финляндии пожизненно. И Украина, понятное дело, потому что преступления были совершены на ее территории, очень хотела получить Яна Петровского себе и судить его сама. И власти Финляндии не выдали Петровского, потому что, с их точки зрения, украинская правовая система не отвечает правовым европейским стандартам, не до конца. И так решил финский суд. А вот почему в случае Бутягина польский суд решил по-другому, точно мы сказать не можем. Можем сказать, что судья Любовский, который выносил это решение, он довольно известный в Польше судья, его решения вообще привлекают к себе внимание. Например, он же отказался выдать Германии в свое время гражданину Украины Журавлёва. Его подозревали в причастности к подрыву газопровода Nord Stream и обосновал судья отказ в экстрадиции концепции справедливой войны, ссылаясь на Цицерона, Фому Аквинского и святого Августина.
2: Ага, ну то есть, в общем, мотивация может простираться в античный мир.
3: Да, но мне кажется, тут важен конечный результат. Как мы видим, Бутягин не в Киеве.
2: А что его ждало в Киеве?
3: Смотри, с точки зрения международного и польского права, экстрадиция возможна, если преступление, в котором обвиняется ученый, наказывается как минимум годом тюрьмы и в Украине, и в Польше. Но украинский закон не предполагает тюремный срок за незаконные раскопки. И только из-за этого обвинение передать Украине Бутягину нельзя. Но Бутягина обвиняют еще в умышленном незаконном уничтожении, разрушении или повреждении археологического памятника. И вот тут наказание, оно от 2 до 5 лет тюрьмы, и конкретно это обвинение Бутягин яростно отрицает, я бы так сказал.
2: Да, мне кажется, здесь нужно дать еще важный научный контекст. Раскопки памятников часто приводят не только к открытиям, но и к тому, что части этих памятников перестают существовать. Археологи копают вглубь, снимая слой за слоем. Соответственно, чтобы докопаться до того, что внизу, им нужно разобрать часто то, что находится наверху. Вот так это работает.
3: У меня нет реплики в нашем археологическом кружке.
2: Так, заседание археологического кружка объявляется закрытым. Давай вернемся к самому Бутягину. Он после всего случившегося какие-то публичные заявления уже делал? И самый главный вопрос, он продолжит копать в Крыму?
3: Нам показывали на видео с освобождением Бутягина его слова, где он, ну, сказал, что он очень рад, что он возвращается домой к семье. И я не могу знать о его дальнейших планах. Отдельно подчеркну, что мы не знаем, чего от него потребуют власти российские, очевидно, приложившие большие усилия для того, чтобы он вернулся. Когда он был в СИЗО, в интервью мы прямо спросили Бутягина, если Польша откажет откажет в его экстрадиции, и он сможет вернуться в Петербург. Будет ли он снова работать в Крыму? И Бутягин нам тогда сказал, что ему трудно ответить на этот вопрос, и прямая цитата такая. «В тюрьме у меня было много времени для раздумий, и я понял, что многое в жизни нужно изменить. Для начала мне нужно вернуться к своей семье». Ну вот сейчас к своей семье он и вернулся.
2: Ну, понятно, что ответы, которые давал Бутягин, находясь под арестом, под угрозой экстрадиции в Украину, стоит воспринимать как ответы, данные именно в таких обстоятельствах.

0: Например, знаем, что у него были даже проблемы с тем, чтобы адвокат нанять и ему платить, потому что не то чтобы очень за него вписывались. Тут, возможно, дело в том, что, ну, Путягин ученый, он не провоенный, он никогда не высказывался прямо в поддержку войны. И, например, известная пропагандистка Марина Ахмедова сегодня написала, что, типа, хорошо, конечно, что Путягина освободили, несмотря на то, что, ну, он человек не такой однозначный, ну, вот нужно просто россиян освобождать. Дальше Россия действительно вписалась серьезно, ну, обычные слова там про правовой нигилизм, все остальное, но, как видишь, они вложились, и сейчас они, конечно, преподносят это как большое достижение. В Украине, как говорит киевский корреспондент BBC Слава Хоменко, восприняли это решение, мягко скажем, с недоумением. А вот в Польше на эти чувства вообще внимания не обращают, потому что там сегодня праздник. И на первых страницах вообще всех СМИ освобождение Андрея Почобута, это белорусско-польский журналист, он отправлен в тюрьму в 21-м году по политическому обвинению. Он такой символ стойкости, национальный герой, и все просто радуются его освобождению.
1: Это один из тех людей, который был обменен в рамках того же обмена, благодаря которому Бутягин оказался на свободе.
0: Именно так. В формуле 5 на 5. Вот помнишь, я говорила про одного политзаключенного, и это он.
1: Финальный вопрос. Что эта история нам говорит о том, как устроена российская наука и как относится к российским ученым в Европе?
0: Как я говорила, Бутягин не единственный археолог, которого Украина подозревает в незаконных раскопках. Украинские ученые говорили в интервью моему коллеге Григору Атанасяну, что они будут и дальше пытаться влиять на политику России в Крыму, чтобы, по их словам, минимизировать урон культурному наследию. И одна из целей – сделать так, чтобы российские ученые не участвовали в раскопках и государственных проектах на оккупированных территориях. Сам Бутягин в интервью BBC, еще из тюрьмы, рассказал, что не советовался с юристами, узнав об этом уголовном деле, потому что сейчас в мире происходит много вещей похуже. И он говорит, что, к сожалению, оказалось, что не все страны Европы решили не охотиться на ученых. «Я горько расплачиваюсь за свою веру в Европу», — сказал Бутягин. Понимаешь, на твой вопрос про российскую науку очень сложно ответить даже не то, что в нескольких предложениях, а в нескольких подкастах. Совершенно точно, что не только у археологов, у многих ученых работа никогда не будет такой, как была до 22-го года, ну, в обозримом будущем. Конечно, есть ограничения, санкции. Кстати, научные учреждения в 22-м году разорвали сотрудничество раньше, чем, знаешь, магазины с иностранной одеждой из России ушли. С одной стороны. С другой стороны, ну, всем тоже понятны аргументы и про общемировую науку, и про участие, ну, в каких-то там совместных проектах. Ну, например, мировое антиковедение, ну, довольно сложно обходится без участия российских ученых, понятно, украинских, тут вопросов нет, а тут есть вопросы, и как оценивать комплекс находок, как оценивать то, что происходит, но это все еще большие вопросы, и по моим наблюдениям, они решаются скорее ситуативно, и, ну, вот в этом случае, в случае с Бутягином, это было решено так. Как будет в следующий раз это решено, зависит от очень многих факторов, от решения конкретного польского судьи до политических обстоятельств вокруг.
1: Настя, спасибо тебе большое. Я напомню, что я сегодня в подкасте «Что это было?» беседовал с Анастасией Лотаревой. Она работает в русской службе BBC. Вы можете найти наш подкаст не только на сайте русской службы BBC, но и в наших соцсетях. Я имею в виду YouTube, Telegram и Substack прежде всего. Кроме того, он продолжает выходить на подкаст-платформах. Но где бы вы нас не смотрели или не слушали, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии. Все это позволяет большему количеству людей получать доступ к непредвзятой информации. Меня зовут Сева Бойко. Новый выпуск «Что это было?» уже завтра.
2: В эфире Всемирной радиосети была русская служба BBC. Не успели послушать? Повторы аудиоверсии текста недели на «Спутнике» и на сайте wrn.world в понедельник в 3:30 и 15:00 по Москве. Все наши выпуски подкастов можно найти на каналах русской службы BBC в YouTube и Телеграме.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. В Москве 20 часов 30 минут.

0: Всем доброго времени суток, у микрофона Вадим Алексеев. Сегодня предлагаем вашему вниманию фрагменты из передач, которые звучали в эфире Всемирной радиосети 13 лет назад, а именно 2 апреля 2012 года. Накануне в Евросоюзе вступил в силу новый закон, позволяющий всем гражданам Евросоюза выступать с законодательной инициативой. Об этом говорилось в передаче «Интеррадио Румыния».
1: Обзор европейских тем. Инициатива европейских граждан. У микрофона Агриппина Амос.

0: Начиная с прошлой недели, граждане Европейского Союза могут принимать активное участие в законодательном процессе Европейского Союза непосредственно. До сих пор их инициативы выдвигались через назначенные ими евродепутата. 1 апреля вступили в силу процедуры и условия по применению программы, известной под именем «Инициатива европейских граждан». Она обеспечивает гражданам Союза прямой доступ к Еврокомиссии, предоставляет им возможность выступить с новыми законодательными инициативами, за исключением областей вне полномочий учреждения. Таким образом, будут приниматься во внимание инициативы, касающиеся таких областей, как охрана окружающей среды, сельское хозяйство, транспорт и здравоохранение. Как именно будет работать данная программа? На первом этапе не менее 7-членовый комитет, объединяющий в себя граждан разных стран Европейского Союза, поставит инициативу на сайт Еврокомиссии, на специально выделенную для регистрации инициатив страницу, с заметкой, что это должно произойти до начала собирания подписей под петицию. После подтверждения регистрации организаторам отлагается годовой срок, чтобы набрать под петицию не менее 1 000 000 подписей граждан из не менее 7 различных стран Европейского Союза. Возраст подписавшихся должен соответствовать нормам устава, то есть допускаются лишь подписи лиц, имеющих право голосовать. Согласно уставу, в движении гражданских инициатив не должны участвовать организации. Они могут лишь поощрять данные инициативы или оказывать определенную поддержку при условии, что данное вмешательство будет осуществляться в условиях полной транспарентности. После завершения процесса набора подписей в течение следующих 3 месяцев Еврокомиссия должна рассмотреть данную инициативу и принять решение о дальнейшем ходе действий. Прежде чем принять решение, она должна предоставить организаторам возможность подробно представить вопросы, на которые сфокусирована их инициатива. Дальше следует презентация инициативы в рамках публичной аудиенции на уровне Европарламента. Если в конце концов Еврокомиссия остановится на решении не приступать к мерам, она должна представить свои аргументы письменно в форме официального коммюнике. Если учреждение решится приступить к действию, ей предстоит представить предлагаемые ею в это направление меры и их аргументы. Однако Еврокомиссия не обязана выдвигать новые законы на основе любой инициативы. Неправительственные организации видят в данной программе полезный инструмент для гражданского общества, имея в виду то, что в некоторых странах Европейского Союза его слово довольно бессильно. С другой стороны, пока процедура в принципе кажется простой, проблемой может стать собрание за год необходимого 1 000 000 подписей. Накануне стартования данной программы европейским исполнительным органом директор компании по поощрению инициативы европейских граждан Карстен Берг выступил со следующим коммюнике. «Мы сердечно приветствуем стартование инициативы европейских граждан. Это первый в истории документ транснациональной активной демократии. Однако компания по поощрению инициативы европейских граждан выражает свое несогласие с недавно сформулированной Марошем Шевцовичем гипотезой, что собрать 1 000 000 подписей – это нетрудно». Карстен Берг утверждает, что для граждан трудность будет не в выдвижении, а в доведении до конца проекта, и что только очень умелые и сильно финансированные лобби имеют шанс победить. Компания по поощрению инициативы европейских граждан представляет собой коалицию, объединяющую в себя сторонников демократии и более 120 европейских неправительственных организаций со штаб-квартирой на территории Германии. Среди особо вовлеченных в проект евродепутатов можно назвать Даяну Уоллис и Геральда Хофнера. О сложности начатого проекта спорить пока преждевременно. Об этом можно будет высказаться, по крайней мере, через год, если учесть необходимый для стандартной процедуры срок.
1: Напоминаю, что сегодня мы разбираем архивные записи передач, прозвучавших в эфире Всемирной радиосети 2 апреля 2012 года. И сейчас фрагмент передачи Международного радио Китая с рассказом о празднике Цинмин.
2: Рубрика «Китайская цивилизация».
3: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Китайская цивилизация». У микрофона ведущая Синь Чжан.

0: Сегодня мы расскажем о традиционном празднике Китая, празднике Цинминь. Цинминь – один из 24 сезонов лунного календаря. После введения в Китай григорианского календаря он отмечается 4-6 апреля. С приходом Цинмина температура воздуха повышается, чаще идут дожди. Наступает время для проведения весенних полевых работ. Однако праздник Цинминь и сезон Цинминь – это не одно и то же. Праздник Цинминь – день поминовения умерших. Он имеет множество обрядов и традиций. Праздник Цинминь – это самый главный день поминовения усопших. И ханцы, и другие национальности, проживающие в Китае, имеют обычай совершать обряды поминовения предков. В этот день люди посещают могилы умерших родственников. День Цинминь, как повелевают обычаи, нельзя готовить горячую еду. Кушать можно только холодные блюда. Бытущая в провинции Шанси народная легенда связывает происхождение этого обычая с именем некоего Дзе Цзэйтуя, верного оруженосца одного из князей царства Дзин, жившего в VI веке до нашей эры. Говоря об этом, специалист в области фольклора госпожа Ли сказала: «Как гласит легенда, князь был отлучен от престола, и какое-то время ему пришлось скитаться в изгнании. Однажды он со своей свитой остался без еды, заболел и чуть не погиб голодной смертью. Его оруженосец Дзе Цзэйдуй приготовил князю мясо, которое вырезал из собственного бедра. Когда князь вернул себе престол, он забыл отблагодарить своего самого преданного слугу. Оскорбленный неблагодарностью господина Дзе Цзэйдуй стал жить отшельником в горах. Неожиданно правитель вспомнил о нем и просил вернуться на службу, но Дзе Цзэйдуй ответил отказом. Тогда цинский государь решился на крайность. Он приказал поджечь лес, в котором скрывались и Дзе Цзэйдуй, и его мать. Но честный слуга предпочел смерть от огня в службе человеку, приступившему долг совести. Правитель был так тронут благородством оруженосца, что в память о нем запретил своим подданным в годовщину смерти Дзе Цзэйдуя разводить огонь в очагах. Потом люди стали приносить на могилу Дзе еду и ритуальные предметы, приводить ее в порядок. Даже после смерти правителя люди продолжали в день гибели Дзе соблюдать запрет и не разводили огонь, и не готовили еду, питались только холодной пищей. А поскольку за этим днем шел праздник Цинминь, то постепенно праздники слились воедино и стали отмечаться одновременно.
1: Китайская цивилизация, китайская культура –

Каждый год в этот день в разных краях Китая люди посещают могилы предков. Однако в наши дни обряд поминовения гораздо проще, чем был в древности. Люди приходят на могилы предков, приводят их в порядок, приносят цветы, пищу и любимые вещи умерших, зажигают курительные палочки, жгут жертвенные деньги, почитают память поклонам перед табличками с именами умерших. А поскольку общественные кладбища находятся, как правило, за городом, то их посещение китайцы совмещали с прогулками по окрестностям, где можно было полюбоваться природой, подышать свежим воздухом. Поэтому у праздника есть еще одно название – «День прогулки по первой траве». В праздник Циньминь погода стоит уже теплая, природа расцветает и наступает сезон дождей, орошающих злаки. Все сущее в природе рождается и развивается. Дожди питают злаки. На водоемах появляется рязка. Поют корлянки, чирикают воробьи. Люди отправляются на прогулки за город, запускают бумажных змеев, любуются весенней природой. Говоря о запуске бумажных змеев во время праздника Циньминь, специалист в области фольклора госпожа Ли сказала нашему корреспонденту: «Одно из самых любимых развлечений в дни праздника Циньминь – запуск бумажных змеев. Их запускают и в другие дни, но именно в Циньминь змеев запускают и днем, и ночью. Непосредственно к воздушным змеям или вдоль нити, которая тянется от него, навешивают гирлянки разноцветных маленьких фонариков. Они сверкают в ночном небе, словно яркие звезды. Эти фонарики так и называют волшебными».

0: праздник Циминь приходится на наиболее подходящий период для высадки молодых саженцев. Поэтому из далекой древности пришел и сохранился обычай сажать в этот день деревья. Раньше некоторые люди называли Циминь днем лесонасаждения. Госпожа Ли продолжает. В праздник Циминь существует еще один интересный обычай – качаться на качелях. В древности в качестве качелей выступали просто ветки деревьев, перевязанные цветными лентами. Качание на качелях было своего рода физическим упражнением, которое было полезно для здоровья и воспитывало чувство смелости. И сегодня дети и взрослые любят качаться на качелях. В одной старой книге говорится, так праздник соединил в себе соблюдение принципа сяо, почтительности к старшим, с различными народными обрядами и забавами. В современном Китае праздник Циминь иногда отмечается не на день. Он стал проявлением уважительного отношения к предкам, помогает поддерживать связь поколений, извлекать уроки из прожитого и черпать в нем мудрость для созидания будущего. Уважаемые радиослушатели, мы рассказали вам о традиционном китайском празднике, празднике Циминь.
1: Сегодня на волнах Всемирной радиосети мы выбираем для вас архивные записи передач, прозвучавших 2 апреля 2012 года. Из следующего сюжета, подготовленного Международным канадским радио, вы узнаете о работе медсестры в Канаде.
2: В эфире RCI. Работа медсестры в Канаде не только прекрасно оплачивается, но и практически не подвержена влиянию экономических кризисов. Медсестры нужны всегда, но это не означает, что их берут с улицы. Как стать медсестрой в Канаде, рассказывает гость нашего ванкуверского корреспондента Юлии Ивановой, медсестра Юлия Красноголова.
3: Мне захотелось сделать две передачи на тему того, чем может заниматься женщина, имеющая медицинское образование в Канаде. И Юлия Красноголова сегодня нам расскажет о том, как стать медсестрой, что за работа медсестры в Канаде, и вообще побольше именно на эту тему, потому что доктором стать в Канаде очень тяжело. Давайте поговорим о том, стоит ли пытаться стать медсестрой.
4: Стоит. Медсестры в Канаде по сравнению с медсестрами на Украине или в России, здесь это очень уважаемая профессия. Хорошо оплачиваемая профессия. Но это также здесь больше ответственности.
3: Уважаемая, хорошо оплачиваемая, больше ответственности. Начнем с того, что интересует всех, это оплата. Оплата труда медсестер. И, как я понимаю, в Канаде есть несколько градаций медсестер.
4: Есть licensed practical nurse здесь в Канаде. Это медсестры, которые учатся 2 года и которые также работают в госпиталях. У них зарплата где-то будет от 20 до 24 долларов в час. Медсестры, которые называются registered nurse, для того, чтобы быть registered nurse, нужно учиться 4 года здесь. И зарплата начинается от 29 и до 39 долларов в час, что для Канады является хорошей зарплатой.
3: Юля, мне кажется, очень важно сказать, что, наверное, это единственная работа, в которой нет вообще проблемы устроиться на работу. То есть медсестры нужны всегда и везде.
4: Легко найти работу медсестры сейчас, и даже пару лет назад, когда вот был кризис, медсестры могли найти работу. По крайней мере, если ты уже в Канаде работал, то другую работу для тебя несложно было найти.
3: Это мы говорили про деньги. Второй компонент был престиж. Медсестра, это насколько это престижно и почему это престижно?
4: Если вот, например, ты говоришь, что ты медсестра в Канаде, то сразу люди знают, что у тебя не будет проблем с покупкой квартиры, может позволить тебе путешествовать. Человек образованный, с которым интересно, он общается в среде таких же образованных людей. Человек с хорошей специальностью.
3: Юля, и тогда вот как раз переходим к третьему компоненту. Сфера ответственности медсестер здесь и сфера ответственности медсестер там, где мы выросли.
4: Очень значительно отличается тем, что здесь медсестры намного больше несут ответственности за пациентов. То есть врачи, они в основном приходят и один раз просто делают обход один раз в день. и все, и уходят. Остальное время медсестра несет ответственность за пациента. То есть, естественно, врач там пишет определенные назначения, и медсестра действует в пределах этих назначений. Если что-то происходит с пациентом, она звонит врачу, но врача как такового в отделении нету. Там, например, у пациента сердечный приступ, да, это все ответственность медсестры. То есть, как она себя поведет, что она сделает, то есть это вся ее, ее ответственность. У нее есть протокол, у нее стандартный протокол, которым она действует. И для начала она сделает давление, проверит ритм, то есть сделает стандартные вещи, которые она должна сделать, и только потом она сообщит врачу, что именно происходит. Плюс она может назначать лекарства тоже такие же, как нитроспрей, например, да. То есть сначала действует медсестра. А потом уже доктор решает, что же делать с этим пациентом.
3: Юля, люди, которые работали медсестрами или врачами до приезда сюда, должны ли они здесь получать образование, должны ли они сдавать какие-то экзамены, как происходит этот процесс?
4: Если у вас есть медсестринский диплом из России или из Украины, то когда вы приезжаете сюда, вам необходимо здесь пройти процесс подтверждения этого медсестринского диплома. Правила меняются каждый год, и поэтому какие правила будут через 2 года, я сама лично сдавала эти экзамены 5 лет назад, и требования сейчас и 5 лет назад очень разные. Сейчас требуется, чтобы экзамен TOEFL был сдан на очень высокий балл, это English Proficiency Test.
3: Экзамен по английскому языку.
4: И потом они требуют все ваши оценки, да, из колледжа, где они требуют часы практики, часы теории и все ваши рекомендации с места работы. И не было ли у вас никаких криминальных случаев там у вас в стране.
3: А если у вас чего-то не хватает, можно здесь добрать?
4: Вот если не хватает определенных часов, например, по психиатрии, да, то тогда вам предлагается или пройти вот этот курс по психиатрии. Чаще всего это 2-3-месячный курс, его можно даже сделать онлайн. Или же чаще всего они предлагают refreshment курс, такая освежающая программа, которая длится год и которая стоит около 80 тысяч, 8 или 10 тысяч.
3: Среди женщин, приехавших из России, ваших знакомых, многие стали медсестрами.
4: Я думаю, медсестрой легче стать, чем врачом. Да, здесь меньше требований. Если, например, вы приехали из Украины, из России с бакалавром, с университетским дипломом в любой сфере, и вы хотите здесь, в Канаде, быть медсестрой, то есть такие программы, которые принимают вас на 2-годичную программу обучения, чтобы быть медсестрой здесь, registered nurse.
3: Шоколад.
4: Да, очень многие считают, что это довольно неплохо. 2 года отучиться, получить бакалавра и работать медсестрой здесь.
3: Есть ли возрастной барьер?
4: Нет, абсолютно. Но работа тяжелая, потому что вы работаете по 12 часов чаще всего. Если это полная ставка, то график у вас приблизительно такой. 2 дня 12 часов, потом 2 ночи 12 часов, и потом 5 выходных. И по новой.
3: Шоколад.
4: Да, но это вам дает много свободного времени.
3: Ну, еще, конечно, есть замечательные профессии, типа брать кровь.
4: Вообще работа в Канаде в здравоохранении вся хорошо оплачиваемая. Будь то ultrasound technician, просто снимает ультразвук, он не является радиологом. Просто делает ультразвук по всем протоколам, а радиолог уже ответственный за интерпретацию этого ультразвука. Работа хорошо, также оплачиваемая. Чтобы стать ультразвук-технишеном, так просто называется эта профессия здесь, необходимо учиться 2 года.
3: А также стоит очередь на то, чтобы попасть на эту программу. А что насчет медсестры, которая берет кровь из пальца? Это не медсестра здесь, конечно.
4: Это называется профессия здесь lab technician, флеботомист. То есть человек, который просто берет анализ крови из вены. Взрослых, у деток тоже, да. Работа где-то около $20 в час.
3: Поменьше, чем у медсестер.
4: Поменьше, чем у медсестер, да. Но они учатся тоже меньше. Есть лаборант, человек, который сидит в лаборатории и анализирует все эти тесты. У них тоже зарплата около $35, по-моему. Другая хорошая работа – это физиотерапевты. Они тоже зарабатывают неплохо. Надо учиться дольше. Это master's degree, что означает, тебе надо получить бакалавра, а потом еще учиться 1 или 2, чтобы получить master's degree и быть физиотерапевтом.
3: Юля, спасибо большое. Я хотела задать один вопрос, наверное, немножко странный. Я знаю, что, например, в России распространен гепатит Б. Ты можешь быть носителем гепатита Б, даже этого не знать, да, австралийский антиген. Примут ли тебя на обучение или на работу, если ты носитель австралийского антигена?
4: Я думаю, что оно не ограничивает тебя. Ты даже со СПИДом можешь работать, я думаю. Они тебя не проверяют. Ну, по крайней мере, меня никто никогда не проверял, если у меня СПИД, перед тем, как меня взяли на работу.
3: А, Юля, вы работаете, на минуточку, в реанимации. Вы медсестра в реанимации.
4: Да, медсестры здесь, если они хотят работать в разных... Registered nurse, я имею в виду. Для того, чтобы работать в разных отделениях, они проходят специальные специализации. Например, если вы хотите работать в акушерстве и гинекологии, вы проходите специальную 4-месячную программу, да, и тогда получаете свою специализацию. Хотите работать в приемном покое, в emergency room, вы тоже проходите специальную специализацию. Мне было всегда интересна реанимация, и поэтому я прошла 4-месячную программу здесь, Intensive Care Unit Program, Critical Care Program. Я ее прошла, и вот работаю уже 3 года в реанимации здесь, в госпитале.
3: Юля, работая в реанимации, вы более, как бы, считаетесь престижной медсестрой, более образованной медсестрой? Вот ваша позиция как медсестры среди медсестер?
4: Да. Да, да. А это считается самая сложная программа, и настолько ты ответственна за пациента, вплоть если там останавливается сердце, то ты готов делать CPR, здесь называется, когда ты заводишь сердце пациенту. Ты ответственна за все внутривенные вливания, да, которые пациент получает. Также у нас есть машины, гемодиализ-машины временные. Например, у пациента произошла там почечная недостаточность, да, из-за того, что было низкое давление. И медсестры тоже вот ответственны за вот эти машины. То есть они отвечают за них. Естественно, они проходят специальную тренировку перед этим. То есть ответственности очень много.
3: Вы получили образование доктора на Украине. Вам пришлось здесь учиться на медсестру? Если пришлось, то сколько? Или вы просто сдали экзамены?
4: У меня был медсестринский диплом из Украины. И когда я приехала сюда, требования не были такие высокие, как сейчас, для того, чтобы подтвердить этот медсестринский диплом. И мне не пришлось проходить вот этот освежающий годовой курс, а просто подтвердила я свой диплом, сдавший все экзамены и сдавший Registered Nurse Exam. Вообще система здесь, в Канаде, и система на Украине в данном случае, потому что я училась на Украине, отличается сильно, потому что здесь вся система очень систематизирована. Очень много протоколов, которым легко следовать. Вот, например, приходит врач, и он перед этим никогда не видел пациента. Но, зная вот этот протокол, он знает, что дальше делать. И он не отходит от этого протокола. Также это легче фармацевтам, медсестрам. И таким образом система работает здесь очень слаженно и быстро.
3: То есть все очень-очень систематизировано. И, пожалуйста, без отсебячины. Спасибо большое. С нами сегодня была Юля Красноголова. Юлия Иванова, Международное канадское радио, Ванкувер.
1: Вы слушали фрагменты из передач, прозвучавших в эфире Всемирной радиосети 13 лет назад. Этот выпуск мы завершим находившейся на вершине британского чарта в первую неделю апреля 2012 года композицией под названием «Turn Up the Music» американского певца и композитора Криса Брауна. До новых встреч в архиве Всемирной радиосети.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирное время 18 часов. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети, и мы продолжаем наши передачи.

0: Говорит радио Организации Объединенных Наций.
1: The United Nations.
2: Всемирная радиосеть представляет вашему вниманию дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций за период с 27 апреля по 1 мая 2026 года.
3: Здравствуйте, вы слушаете обзор главных событий недели в ООН и в мире. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. В понедельник в Нью-Йорке стартовала 11-я конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. В ООН отметили, что система контроля над ядерными вооружениями переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия.
2: Многие соглашения времен Холодной войны либо утратили силу, либо прекратили действие. В частности, срок действия договора СНВ-3 между США и Россией, ограничивавшего стратегические ядерные вооружения, истек в феврале. Рост недоверия отразился на предыдущих обзорных конференциях по ДНЯО. Форумы в 2015 и 2022 годах завершились без согласования итоговых документов. Нынешняя конференция, проходящая с 27 апреля по 22 мая, должна оценить выполнение договора и определить, способен ли он обеспечить прогресс в области разоружения и международного сотрудничества. Выступая на открытии конференции в понедельник, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил о возвращении ядерной угрозы и ослаблении системы контроля над вооружениями. Эта конференция дает своевременную возможность объединиться и защитить человечество от серьезной угрозы ядерного уничтожения, заявил он. Гутерриш напомнил, что после Второй мировой войны мир уже жил в постоянном страхе перед ядерной катастрофой. «Человечество жило в тени возможного ядерного Армагеддона», отметил он, добавив, что сегодня мир столкнулся с коллективной амнезией в отношении этих угроз. По его словам, ситуация только ухудшается. Глава ООН указал на рост военных расходов, которые достигли 2,7 триллиона долларов, что в 13 раз превышает глобальные расходы на помощь развитию. Впервые за десятилетие увеличивается число ядерных боеголовок, а некоторые государства открыто рассматривают возможность их приобретения. «Разве мы забыли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить?» – задался вопросом генсек. Гутерриш подчеркнул, что ДНЯО остается основой международных усилий по предотвращению ядерной катастрофы, однако его эффективность ослабевает. «Обязательства не выполняются, доверие и авторитет подорваны», – отметил он. Генеральный секретарь призвал государства к безусловному выполнению своих обязательств. Он подчеркнул необходимость укрепления системы гарантий для Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, соблюдения запрета на ядерные испытания и разработки мер по предотвращению ядерной войны.
3: В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное безопасности морских путей. Генеральный секретарь призвал открыть Ормузский пролив для судоходства.
2: Глава ООН подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе напрямую сказывается на жизни обычных людей, приводя к дефициту топлива и продовольствия. Особенно сильно страдает гуманитарная сфера, так как из-за сбоев в поставках грузов люди, нуждающиеся в помощи по всему миру, не могут получить ее. Ситуация усугубляется тем, что блокада пролива совпала с сезоном посева, когда нужны удобрения, значительная часть которых поступает через пролив. Длительные сбои в поставках грозят вызвать глобальный продовольственный кризис, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, окажутся в условиях голода и нищеты, сказал Гутерриш. В самой тяжелой ситуации окажутся наименее развитые страны и малые островные государства, которые в наибольшей степени зависят от морского импорта и которым труднее всего справиться с текущими проблемами. Выступая перед Советом Безопасности, эксперт по морской безопасности Ник Чайлдс заявил, что для мировых водных путей наступил опасный и нестабильный период. Чайлдс, старший научный сотрудник по вопросам морской безопасности в Международном институте стратегических исследований, отметил, что принятых на сегодняшний день международных мер реагирования недостаточно и призвал страны к более скоординированному и последовательному взаимодействию. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности ключевых морских путей потребуются подходы, основанные на международных нормах, при этом необходимо адаптироваться к меняющейся ситуации.
3: В мире ежедневно регистрируется около 5000 новых случаев заражения гепатитом, сообщает из Всемирной организации здравоохранения.
2: И тем не менее, в новом докладе отмечается значительный прогресс с 2015 года. Число новых случаев гепатита Б сократилось на 32%, а смертность от гепатита С снизилась на 12%. Эти успехи стали возможны благодаря совместной работе на глобальном и национальном уровнях после того, как государства-члены ВОЗ в 2016 году утвердили цели по ликвидации вирусного гепатита. Вместе с тем в организации предупреждают, нынешних темпов недостаточно для достижения всех поставленных целей к 2030 году. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению. Страны по всему миру доказывают, что ликвидация гепатита – это не несбыточная мечта, а реальная цель при наличии политической воли и финансирования, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебриесус. При этом, по его словам, прогресс остается слишком медленным и неравномерным, а миллионы людей по-прежнему не проходят диагностику и не получают необходимое лечение из-за стигматизации, недостаточной эффективности систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи. Так, несмотря на достигнутый прогресс, ограниченный доступ к профилактике и медицинской помощи по-прежнему приводит к высоким показателям смертности. В 2024 году, по оценкам, от гепатита Б умерли около миллиона человек, а от гепатита С – 240 тысяч. Основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита Б зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69% всех смертей от гепатита Б в мире в 2024 году. В то же самое время смертность от гепатита С распределена более широко географически. 58% всех случаев пришлись на Китай, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Российскую Федерацию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. Несмотря на сохраняющиеся трудности, успехи Египта, Грузии, Руанды и Соединенного Королевства показывают, что ликвидация гепатита как угрозы общественному здоровью возможна при наличии политической воли и инвестиций. Для этого уже существуют эффективные инструменты.
3: Ситуация в секторе Газа и на Западном берегу продолжает ухудшаться на фоне региональной нестабильности, заявил на заседании высокого уровня Совета безопасности помощник генерального секретаря Халед Хьяри.
2: Хьяри охарактеризовал действующий режим перемирия в Газе как все более хрупкий. Авиаудары Израиля по сектору продолжаются. Хамас не прекращает боевых действий. Переговоры по разоружению группировок, предусмотренные резолюцией 2803 2025 года, пока не привели к соглашению. По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента начала перемирия в результате обстрелов погибло около 800 палестинцев, включая более 200 детей. Население Газы подвергается постоянным и фатальным израильским ударам и живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях, в то время как на Западном берегу насилие, в том числе широко распространенное насилие со стороны поселенцев, вынужденное переселение и активизация строительства поселений угрожают целым общинам и еще больше подрывают перспективы политического процесса, сказал Хиари. Гуманитарная ситуация в анклаве критическая. У 1 800 000 человек, то есть почти у всего населения Газы, нет постоянного жилья. Хотя в анклав поступает больше помощи, ограничение Израиля на доставку товаров двойного назначения и нестабильная работа контрольно-пропускных пунктов по-прежнему не позволяют ООН развернуть гуманитарные операции в необходимых объемах. Хиари напомнил, что согласно оценке ООН, Евросоюза и Всемирного банка, на восстановление Газы в ближайшие десятилетия понадобится 71,4 миллиарда долларов. При этом 26,3 миллиарда долларов потребуется в первые 18 месяцев для восстановления базовой инфраструктуры и экономики. Для решения этих задач ООН запустила фонд «Горизонт», сопредседателем которого являются премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Рамис Алакбаров. Этот фонд позволит ООН осуществлять планирование мер по скорейшему восстановлению на всех оккупированных палестинских территориях в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права. «Мы глубоко признательны государствам-членам ООН за взносы», — сказал Хиари. Он уделил особое внимание политическому аспекту урегулирования конфликта. Для его продвижения, отметил он, необходимо позволить Палестинскому национальному консультативному комитету управления сектором Газа выполнять свои функции в координации с палестинской администрацией. Параллельно должен произойти полный вывод израильских войск из сектора, разоружение группировок и развертывание международных сил по стабилизации в соответствии с комплексным планом по прекращению конфликта в Газе.
3: На полях конференции участников договора о нераспространении ядерного оружия прошло организованное Казахстаном мероприятие, посвященное 20-й годовщине со дня создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
2: Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске, на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За 40 лет, начиная с 1949 года, на территории общей площадью 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения, Управления ООН по вопросам разоружения, Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. Зоны, свободные от ядерного оружия, это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков, отметил он. Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего 5 стран в рамках юридически обязывающего соглашения. Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения, добавил Кинг. По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев, возглавляющий делегацию этой страны на обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения в выходит далеко за пределы региона. Вклад Семипалатинского договора в обеспечение безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен, отметил он в интервью службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.
3: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность усилением репрессий против инакомыслящих в Иране. С начала ударов Израиля и США по Ирану по меньшей мере 21 человек был казнен, тысячи арестованы.
2: «Я потрясен тем, что помимо уже тяжелых последствий конфликта, власти продолжают лишать иранцев их прав жестоко и безжалостно», – заявил Тюрк. Он подчеркнул, что даже в условиях войны ограничения прав допустимы только при строгой необходимости, соразмерности и наличии законной цели. Основополагающие права, такие как защита от произвольного задержания и право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться безусловно и всегда, – отметил верховный комиссар. Представитель ООН призвал власти прекратить казни, ввести мораторий на смертную казнь, обеспечить соблюдение процессуальных гарантий и немедленно освободить произвольно задержанных. В ООН отмечают, что широкое и расплывчатое определение преступлений против национальной безопасности в Иране ставит под угрозу жизнь многих людей, включая детей. Обвиняемые часто лишены доступа к адвокатам по своему выбору и подвергаются ускоренным судебным процедурам. Сообщается также о пытках и жестоком обращении. В ряде случаев приговор, включая смертные, основывались на признаниях, полученных под принуждением. С 28 февраля, по оценкам, более 4000 человек были задержаны по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Многие из них подвергались насильственным исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, включая принудительные, иногда транслируемые по телевидению, признания и инсценированные казни. Особому риску подвергаются представители этнических и религиозных меньшинств, включая бахаи, зороастрийцев, курдов и белуджей. Местонахождение десятков заключенных неизвестно, информация об их судьбе отсутствует. Среди них правозащитница и адвокат Насрин Сотуде. Условия содержания в тюрьмах Ирана крайне тяжелые, отметил Тюрк, указав на их переполненность, нехватку продовольствия, воды, медикаментов и проблемы с оказанием медицинской помощи. Особую обеспокоенность вызывает состояние лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, которая остается в заключении. По имеющимся данным, ее здоровье ухудшается после перенесенного сердечного приступа. В тюрьме Чахбехара протесты заключенных, требующих возобновить раздачу еды после длительного перерыва, были подавлены с применением смертельной силы. По сообщениям, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 получил ранения. В другом учреждении двое заключенных умерли под стражей, при этом имеются признаки пыток.
3: 30 апреля в ООН отмечают Всемирный день джаза.
2: Джаз – это не просто музыка, но и форма социальной терапии, помогающая снижать напряженность в отношениях, преодолевать барьеры и возвращать людям ощущение связи друг с другом. Сегодня джаз звучит далеко за пределами концертных залов, как универсальный язык, способный объединять людей даже в условиях конфликтов и политических разногласий. Его история уходит корнями в конец XIX – начало XX века и тесно связана с афроамериканской культурой и опытом угнетенного народа. Корни джаза в ритмах и песнях людей, работавших на плантациях Луизианы. Музыка для них становилась способом выразить боль, надежду и стремление к свободе. За десятилетия джаз превратился в по-настоящему глобальное явление, вобрав в себя элементы разных культур, от африканских ритмов до ближневосточных и латиноамериканских мотивов.
3: Генсек ООН представил 3 сценария развития кризиса в Ормузском проливе, и даже при самом лучшем раскладе рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы.
2: Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Генсек подчеркнул, что за конфликт расплачивается все человечество. «Мое послание всем сторонам предельно ясное. Свобода и право судоходства должны быть восстановлены немедленно, как того требует резолюция 2817 Совета Безопасности. Откройте пролив, дайте пройти всем кораблям, дайте мировой экономике вздохнуть», добавил генсек. Он также призвал стороны избегать любых действий, которые могут подорвать режим прекращения огня. Глава ООН напомнил, что Международная морская организация ИМО разрабатывает план эвакуации судов и моряков, а глава управления ООН по обслуживанию проектов ЮНОПС Жорже Морейра да Силва направляется в регион для консультаций по созданию гуманитарного коридора. Личный посланник генсека по ближневосточному конфликту Жан Арно также продолжает переговоры со всеми сторонами для поиска мирного решения. «Сейчас время для диалога, для решений, которые не дадут нам сорваться в пропасть, и для мер, способных проложить путь к миру», заявил Гутерреш. Тем временем представитель Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути сообщил, что мировые поставки сжиженного природного газа СПГ сократились уже на 20%, как из-за закрытия Ормузского пролива, так и из-за сбоев в работе инфраструктуры, включая крупнейший в мире промышленный комплекс по производству сжиженного газа «Рас Лафан» в Катаре. Это привело к росту цен в Азии на 140%, а в Европе на 70%, отметил Лигути. Наиболее остро кризис ощущается в странах Юго-Восточной и Южной Азии, однако, по словам эксперта, последствия в ближайшее время почувствует и Европа, особенно ближе к наступлению зимнего сезона. Если ситуация в регионе Персидского залива сохранится, это скажется на запасах топлива, предназначенного для отопления, предупредил он. По словам Лигути, текущий кризис стал еще одним напоминанием о нестабильности глобальных энергетических систем. Он показывает, насколько мы уязвимы к региональным потрясениям и насколько по-прежнему зависим от ископаемого топлива, подчеркнул он. Эксперт призвал повышать энергоэффективность экономики, снижать потребление ресурсов, а также использовать их более рационально. «Необходимо ускорить внедрение возобновляемых источников энергии», подчеркнул Лигути. По его словам, использование более чистых источников энергии повышает энергетическую безопасность. В ЕЭК ООН подчеркивают, что энергетическую систему необходимо рассматривать в комплексе от производства электроэнергии до ее распределения, хранения и конечного потребления.
3: КНДР в этом году начинает реализацию нового 5-летнего плана развития вооруженных сил. Замгенсека Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности в четверг, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал.
2: В течение 2025 года и в начале 2026 КНДР продолжала проводить испытания различных видов вооружений, включая баллистические ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, стратегические крылатые ракеты большой дальности и противокорабельные ракеты. Только за последний месяц, отметила ДиКарло, были испытаны баллистические ракеты с так называемыми кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ зафиксировало очень серьезное увеличение возможностей по производству делящихся материалов, вещества, ядра которых делятся, вызывая цепную реакцию на ядерном объекте в Йонбене. Эти шаги сопровождаются заявлениями руководства КНДР о намерении продолжать модернизацию ядерного арсенала и расширять способы доставки вооружений. Развитие ядерной и баллистической программы КНДР

0: подчеркнула, что все государства обязаны соблюдать действующие санкции в своих отношениях с КНДР. Заместитель генерального секретаря отметила, что ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, усиливается военная активность, возможности для диалога ограничены, а риск просчетов возрастает. Единственный способ навсегда снизить напряженность и развеять эти опасения – это достичь устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова, заявила она. В заключении замглавы ООН отметила, что ключевую роль в урегулировании ситуации должны играть диалог и дипломатия. «Мы приветствуем любые усилия в этом направлении», — сказала Ди Карло. Независимый эксперт Джеймс Бирн, основатель исследовательского центра Open Source Center, представил Совету Безопасности данные, свидетельствующие о систематическом обходе ограничений. По его словам, с ноября 2025 года по апрель 2026 года как минимум 5 грузовых судов совершили 8 рейсов в порты КНДР для загрузки угля и железной руды, экспорт которых запрещен резолюциями Совета Безопасности. Некоторые из судов, по данным экспертов, ходят под иностранными флагами, включая российский, либо меняют регистрацию. В одном из случаев судно Peaceful 8 передавало ложные координаты, создавая видимость нахождения у побережья России, тогда как спутниковые изображения подтвердили его присутствие в северокорейском порту Вонсан, где происходила загрузка угля. Эксперт подчеркнул, что доходы от экспорта угля и других ресурсов напрямую способствуют финансированию ядерной и ракетной программ КНДР. Резолюции Совета Безопасности, включая 2371 и 2397, прямо запрещают экспорт этих ресурсов, а также любые связанные с этим поставки.
1: В преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, в ООН напоминают, что 85% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.
0: Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал генеральный секретарь ООН. «Всякая свобода зависит от свободы печати. Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире», — заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов. Около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники средств массовой информации взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, — заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием. Мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар. Мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности, подытожил Верховный комиссар. Вы слушали еженедельный дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций. Выпуск составлен в редакции Всемирной радиосети 3 мая 2026 года.

0: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
1: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
0: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18:30 Всемирное координированное время. UTC.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации, ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению глобального уровня моря, причем
причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Фенно-Скандией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло. Температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Фенно-Скандии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая и засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

0: волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, АИСРА, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Seventh Rapper. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Estwater КОС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78,355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации. Доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары. Цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут влиять на береговые линии. Ангель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курильско-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных свод как о новых очках», — сказал Руис Ангуло. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью свод мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник SWOT, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National du Spatial, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангуло отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более двух лет изучали данные SWOT для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков модели цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее, добавил Руис Ангуло. Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось. Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы DART. В частности, смоделированное время прибытия на двух пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар.
Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные ДАРТ в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на поденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнуто. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеола летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть.
Вы слушаете Всемирную радиосеть. Московское время 22 часа.

Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках, маршрут составлен. Идут последние приготовления к этому долгому и незабываемому путешествию. За 2 недели до старта мне становится очень волнительно, даже страшно, потому что это далеко, это мой выход из зоны комфорта, это не один взлет и не одна посадка, а целых 7. И это не только на самолетах турецких и индийских авиалиний, это еще 2 индийских поезда, даже 3, 2 из которых почти через всю страну. Это большое, очень большое путешествие. Начитавшись в интернете о всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял, если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Найс, Фистал и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Найс, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок. 3 вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по стамбульскому Арбату и Истикляль. Заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов. И уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы, мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами – чай-масала. Этот напиток в Индии. Везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете, вы ищете сами. Иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут. И это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами. Есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля. Холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная. Конечно, не везде. В туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский, слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалиях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья. Такая колоритная, такая увлеченная, что-то ела, нарывала рылом, сами понимаете где. Я вылупился на нее, потому что не видел такого окраса. А Саня в ближайшей лавке стал покупать сигареты и зажигалку. Лавки на улочках Агры часто-часто, они на первых этажах домов. Хозяева магазинчиков живут в этих же домах, на верхних этажах. Лавки разные по содержанию. Есть лавки-кафе, есть чисто парикмахерские, столярки, ремонт мопедов и так далее. Жильцы домов, дети, старики, все крутятся тут же, на улице. Кто-то стирает, кто-то готовит. Мы единственные дураки, кто пошли пешком до короны дворцов. Вот по этим узким, опасным улицам. Пока я пялился на свинью, а Саня прикуривал, рюкзак мой чуть не обчистили дети. Сзади открыли молнию и уже запустили туда свои шоколадные руки. И рядом сидел на велосипеде ребенок постарше. Он смог бы быстро-быстро крутить педали, если бы получил от мелких воришек бумажник, либо что-то еще из моего рюкзака. Жевательная резинка и леденцы их точно не интересовали. Вовремя я все это заметил, грабители мгновенно исчезли. Я закрыл молнию на большом кармане, мы пошли дальше, но ушки были уже на макушке, и рюкзак располагался теперь в районе моего живота.

Наконец-то мы добрались до касс знаменитого Тадж-Махала. Отстояли очередь, купили билеты, нашли место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя. Рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок на территорию этого ансамбля проносить нельзя. Строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного. Все камень и резьба. В центре усыпальница. Проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый. С редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля, а отель мы выбрали у берега Небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи. Отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом погребения является сожжение тела с последующим развеянием праха. Сожжение должно производиться исключительно на натуральных дровах. Самое дорогое из дров – сандал. Индуисты верят, что воды реки очищают не только тело, но главное – душу человека. Несмотря на то, что река на вид очень мутная, каждый индуист стремится хотя бы раз в год совершить омовение в ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех, пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

0: У одной из лавок я буквально остановился как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи.
1: Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке и ночью уже на празднике Холи. А с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах. И когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие. И настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером, лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей. К нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас. Никаких. Нет шампанского и вин. Есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак. И все они не агрессивные. Можно идти мимо и не бояться. Это такие городские короткошерстные лисы. Одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны. Было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова. Худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66, в лавке писателей, на Тверской 17, магазин «Фаланстер», в интернете.

подкасте на сайте магазина «Поэзия» и издательства «Стеклограф». Под крылами моими обитель снегов Гималаи, над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна, на столе полумесяц, не съеденный утром папайи, не открытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирное время 19 часов 30 минут. На волнах Всемирной радиосети передача международного радио Словакии.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Нашу воскресную программу мы начинаем с любимой многими рубрики «Обратная связь», посвященной письмам слушателей. В память о нашем коллеге Сергее Баженове, который ушел из жизни год назад, вы услышите его последнее пожелание для слушателей. На музыкальных перекрестках нас ожидает встреча с известными музыкантами, которые недавно на конкурсе в Праге получили престижную премию «Ангел» за лучший альбом. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Наступил май, месяц цветения и любви. Спасибо всем, кто поздравил нашу редакцию с майскими праздниками. 1 мая в Словакии – это не только день солидарности трудящихся, но для нашей страны очень важная веха – это день вступления в Европейский Союз. В мае очень много красных дат в календаре. 8 мая – День Победы над фашизмом, 9 мая – День Европы, 18 мая – День музеев, 24 мая – День национальных парков и завершает май 31 число – Всемирный день без табака. А есть еще в мае День матери и День семьи. Это тоже международные праздники. И это далеко не все, а сколько национальных памятных дней, связанных с историческими событиями и выдающимися личностями. Например, 4 мая – День памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Есть еще один грустный день в мае, связанный с нашей редакцией. Год назад, 2 мая, ушел из жизни наш дорогой коллега Сергей Баженов. Он оставил после себя большой архив материалов. Его стол и компьютер долгое время стоял пустым, как тихая грусть, которая не прошла до сих пор. Мы помним Сергея, заглядываем в его материалы, смотрим на фотографии. У него было обостренное чувство справедливости. Он возмущался там, где другие просто промолчали. Сергей был как факел, который светит ярко, но быстро сгорает. А вы, дорогие слушатели, наверняка помните Сергея по его сюжетам. Он был большим любителем природы. Каждый год с семьей ездил на море. Его любимым местом отдыха была Хорватия с ее тихим чистым морем. Сергей рассказывал, как он погружался на глубину, чтобы увидеть этот неповторимый подводный мир, из которого вышла жизнь на планете. А еще Сергей в своих программах рассказывал о природе Словакии с ее необычными растениями и животным миром. Даже такие неприметные животные, как суслики, которых не любят те, кто работает на земле, для Сергея были интересны. Он рассказывал, как устроена их жизнь. А еще он рассказывал о перелетных птицах, о городских воробьях. Сережа очень любил жизнь. В молодости он занимался спортом, поэтому с особым вниманием следил за спортивными событиями и рассказывал о них в своей рубрике «Спорт». Сергей Баженов ушел из жизни в 2025 году, когда ему было всего 64 года. В день похорон шел мелкий дождь, и было очень хмуро. Природа плакала о Сереже, и мы тоже. В нашем архиве сохранилось его последнее обращение к слушателям. Это были новогодние пожелания всем нам. Послушаем.
2: Друзья, вот и закончился еще один наш совместно прожитый год. Был он чрезвычайно непростым во многих отношениях. Мы очень переживаем за то, какие трагические события происходят за границами нашей республики, совсем рядом с нами. Поверьте, мы чувствуем всю необходимость оказания помощи тем, кто оказался в сложнейшей жизненной ситуации, и в нашей стране организована действительно практически важная помощь всем тем, кто решил спастись от военных невзгод именно в нашей республике. Да, прошедший год оказался непростым и, может быть, даже самым тяжелым из всех, что мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, пережили за последние 30 лет существования нашей радиостанции «Международное радио Словакии». Но все равно, несмотря на все сложности и драматические события, как внутри страны, так и у наших внешних границ, мы старались сделать прошедший год для вас максимально насыщенным самой разной информацией о нашей стране. Может быть, не всегда эта информация была радостной и обнадеживающей, но мы всегда старались ее сделать полной и максимально объективной. То, что вы по-прежнему пишете нам, поздравляете с различными праздниками и участвуете в наших викторинах, свидетельствует о том, что ваш интерес к нашей небольшой стране в самом центре Европы по-прежнему не угасает. Мы это очень ценим и считаем вообще-то каким-то своеобразным чудом. В конце концов, мало ли хороших и интересных стран имеется в мире, которые тоже достойны интереса слушателей. Но то, что вы настраиваете свои радиоприемники и сети интернет по-прежнему именно на нашу радиостанцию РСИ, это, как говорится, дорогого стоит. И, между прочим, вы правильно делаете. Мы в следующем году постараемся сделать для вас еще более интересные сюжеты. Но сейчас небольшое поздравление. Итак, пусть Новый год, что наступает, вам все желания исполняет. И пусть наполнит светлый дом уютом, счастьем и добром. Любви взаимной и достатка, комфорта, радости, порядка, друзей надежных, ярких встреч. Все приумножить и сберечь. Мы у себя в редакции договорились, что каждый из нас, редакторов, в этот предновогодний день предложит вашему вниманию свою самую любимую словацкую песню. В последнее время мне нравится лирическая песня братиславской группы «Пара». Между прочим, в группе долгое время выступал и сейчас время от времени выступает мэр столицы Матуш Вала. Согласитесь, что далеко не часто такое можно увидеть сегодня в европейских городах. Так вот, песня называется так: «Вшитка около нас», то есть «Все, что нас окружает». Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне.

0: Обратная связь.
1: Мы продолжаем. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», посвященной известным курортам Словакии. 30 апреля завершился третий тур, посвященный тринчанским теплицам. А в субботу, 2 мая, в эфир вышел четвертый тур нашего конкурса, посвященный здравнице под названием «Бардеевские купели». Многим слушателям понравились рассказы о лечебной воде Словакии и курортах, которые известны далеко за пределами нашей страны. Вот что написал наш постоянный слушатель из Минска Николай Владимирович Пригодич. Здравствуйте, дорогие мои друзья русской редакции Международного радио Словакии, а также все уважаемые радиослушатели. Очень рад встретиться с вами на просторах викторины Международного радио Словакии «Живая вода». Всем-всем-всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением, ваш радиослушатель из Минска, Пригодич Николай Владимирович. Наш слушатель Алексей Никитин написал нам, что наша викторина весьма познавательна и увлекательна. Вопросы в викторине бывают очень неожиданными. Читаю. Это же прекрасно, когда опять есть место маленьким открытиям и расширению кругозора у ваших радиослушателей. Для своих учеников на уроке, изучая английское грамматическое время, будущее простое, было актуально упомянуть об электромеханических устройствах, происхождении самого слова «робот», о писателе Карле Чапике, о курорте Тринчанской теплицы и об интересной стране Словакии. Спасибо за ваши прекрасные передачи. Алексей Никитин. Как всегда, содержательное сообщение нам написал Кирилл Сосновский. Читаю. Добрый день, дорогие сотрудники русской службы Международного радио Словакии. С интересом прослушал очень интересный выпуск рубрики «Исторический календарь». И рад тому, что журналистке Алене Ганевой удалось соединить в сюжете историю чешского языка со вступлением Словакии в Евросоюз. А приветствие «Наздар» до этого я слышал в передачах русской службы «Радио Прага». А в силу тогда еще малого возраста, в 2003 году не интересовался европейской политикой, но смотрел пару лет назад архивные записи с церемонии подписания договора о вступлении в Евросоюз стран Центральной и Восточной Европы, а также государств и территорий, бывших некогда на границе противостояния сверхдержав во времена Холодной войны, а в 2026-м у границ которых рвутся снаряды. Я имею в виду Республику Мальту и греческую администрацию Кипра. Спасибо за интересный сюжет и за открытие еще одного значимого факта из истории президентства, ценителя русской культуры, господина Рудольфа Шустера. С уважением, Кирилл Сосновский. Спасибо вам, дорогие друзья, за интересные сообщения и комментарии. Мы всегда их читаем, обсуждаем и хвалим вас за внимание к Международному радио Словакии. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи. А сейчас в эфире музыкальная программа.
0: Музыкальные перекрестки.
1: 11 апреля в Праге состоялась 35-я церемония вручения премии «Ангел». Уже 6 лет категория «Словацкий альбом» является участником награждения лучших музыкальных исполнителей и коллективов прошедшего года. За эти годы статуэтку «Ангел» получили такие словацкие группы, как «Ноца день», «Ле Паяцо», «Пара», «Лаш энд Грей» и «Миро Жбирка». В этом году тремя лучшими альбомами стали «Словацкая стрела», «Словенская стрела» Рихарда Мюллера и группы «Банкет» «Адам» Адама Дюрицы и группы «Петер Бич Проект», которые во второй раз вошли в тройку номинантов. Что думает об этом солист группы «Петер Бич»?
2: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja.
3: Для нас это невероятный успех. Мы благодарим Академию за то, что нас номинировали. Нас было трое. Адам Дюрице, Рихард Мюллер и мы, Петер Бич Проект. Так что я думаю, мы проделали отличную работу, которую оценили не только в Академии, но и люди, которым нравится наше творчество. Я рад снова быть здесь.
1: Петер Бич не новичок в словацкой и чешской популярной музыке. В Чехии у него много друзей среди музыкантов и продюсеров.
4: В
3: Чехии я выступаю примерно с 1999 года, с того времени, когда еще работал с Яной Киршнер, и мы гастролировали по Чехии. С группой Петер Бич Проект и с Рихардом Мюллером я выступал в Чехии на разных концертах. Я знаком со многими чешскими музыкантами, знаю артистов, мы сотрудничаем, общаемся. Но они отличаются от нас, что меня с одной стороны огорчает, а с другой радует. Потому что прогресс, которого они достигли, действительно виден, и они подняли планку своего мастерства очень высоко.
1: Хорошим доказательством тесного сотрудничества между чешской и словацкой музыкальной индустрией является присуждение премии за лучший словацкий альбом на престижной церемонии награждения лучших чешских музыкальных исполнителей «Ангел». Об этом говорит Петер Бич.
3: Здорово, что нас приняли, что к нам относятся как к братьям, как к партнерам. Мы здесь на этом конкурсе пока единственные исполнители из Словакии, это здорово. Конечно, я счастлив. Кроме того, радуюсь за Рихарда Мюллера, потому что мы вместе отмечали презентацию его альбома «Словенска стрела».
1: Песни в исполнении Петра Бича и певицы Вики Варговой вошли в альбом Рихарда Мюллера и группы «Банкет» в сентябре прошлого года. Их шестой альбом «До сих пор тебя кто-нибудь любит» вышел 16 мая 2025 года и включает в себя успешную песню «Лэнса Смей», что в переводе «Смейся, смейся».
5: Лэнса Смей, усмевайся в шаде, а стала Лэнса Смей. Ай, кедюж не вижу, куда лей, лен со смей.

0: Премии «Ангел» удостоился также певец и композитор Адам Дюрица и его альбом «Адам» категории «Словацкий альбом». Это была его первая номинация.
1: Вельми это потешило, так я сам и давал такой пост на Инстаграм, что сам в доброй сполочности.
2: Я был очень рад оказаться в этой прекрасной компании. Быть в одной номинации с Рихардом Мюллером и Петером Бичем в Праге в такой потрясающий вечер, я думаю, это уже маленькая победа, это так здорово.
0: Певец Адам Дюрица все больше и больше появляется на чешской сцене, которая значительно изменилась за последние годы. Какие различия он видит в восприятии музыки у публики и музыкантов в Словакии и Чехии?
1: Я это иная краина, инак беру гудбу, можно иные вещи се вшимаю на той моей гудбе.
2: Чехия – это другая страна. Чехи по-другому воспринимают музыку. Возможно, они замечают, например, что-то особенное в моем творчестве. Я благодарен, что меня тепло принимают и что мы выступаем здесь с концертами. Но моя родина – Словакия. Это прекрасно. Я ей очень многим обязан. И я счастлив, что нынешние гастроли мы начнем в Чехии, а закончим в Словакии.
0: Адам Дюрица уже стал прямым конкурентом чешским музыкантам. Он разделяет с ними одну концертную площадку. Что его особенно привлекло на церемонии вручения премии «Ангел»?
1: Заумаве, мусим сказать, что это трошку иное, как у нас уделяют цены, так же мне это пачило.
2: Должен сказать, что здесь все немного по-другому. Мне понравилось, что награды вручаются новым молодым исполнителям. Но и о знаменитых певцах, звездах популярной музыки не забывают.
0: Среди упомянутых звезд, награжденных на церемонии вручения премии «Ангел» в этом году, были Михаил Прокоп, Ленка Филиппова и группа «Мняга Аждёрб». Во время объявления номинантов на премию «Лучший словацкий альбом» 2025 года прозвучала песня из седьмого альбома Адам Дюрицы под названием «Это мне нравится».

0: сети.
1: Статуэтка «Ангел» за лучший словацкий альбом была вручена Рихарду Мюллеру и его группе «Банкет» за альбом «Словенска стрела». Новый успех 40 лет спустя порадовал и удивил его. Принимая награду за лучший словацкий альбом 25 года, Рихард Мюллер поблагодарил молодых музыкантов Реми Клочанского и Доминика Копчая. Именно они занимались продюсированием его альбома и текстами песен, которые Рихард написал сам во время перелета из Лос-Анджелеса в Вену. Они искренне радовались высокой оценке жюри своего первого совместного альбома, говорит Доминик Копчай.
2: Не предполагал сам то. О то вяз ма то преквапило.
3: Я считаю этот успех совершенно замечательным. Я очень ценю эту победу. Для меня это просто огромное событие. Я удивлен, но в то же время благодарен и с нетерпением жду награды.
1: Премии «Ангел» уже вручены. Среди лауреатов стала «Словенска стрела» Рихарда Мюллера. Первая песня в его альбоме «Мир сошел с ума». Слушаем.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулла Хани Арут, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали передачи текущего дня, подготовленные Международным радио Словакии. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. На этом мы заканчиваем вещание на коротких волнах. С 18 ноября в течение недели эти ретрансляции в направлении стран Восточной Европы слушайте ежедневно с 17 до 20 часов по всемирному времени на тестовой частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. А сейчас мы продолжаем передачи Всемирной радиосети, которые вы можете слушать круглосуточно на спутнике Hotbird 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский, а также в потоковом вещании в интернете. Полную информацию вы можете найти на сайте wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: Московское время 23 часа. Всемирная радиосеть продолжает вещание.

0: А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ поздравляет Багамские острова с достижением, ставшим важной вехой в области общественного здравоохранения в Карибском бассейне. Страна стала последней из карибских наций, получивших сертификат об элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку. Об этом говорится в пресс-релизе организации от 22 апреля. Багамские острова достигли этого важнейшего результата путем внедрения передовой комплексной и инклюзивной модели здравоохранения. Ключевую роль в этом успехе сыграло обеспечение всеобщего дородового наблюдения беременных женщин, независимо от их гражданства или правового статуса, как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Этот подход подкрепляется наличием развитой интегрированной сети лабораторий и строгого протокола исследований, в рамках которого женщины проходят обследование во время первого дородового приема и повторно в третьем триместре беременности. Меры по элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку на Багамских островах полностью интегрированы в стандарты и нормы дородового ухода и реализуются в рамках программы по охране здоровья матери и ребенка. В рамках этой программы осуществляется координация действий с национальной программой по борьбе с инфекционными заболеваниями, обеспечивающей профилактику и лечение ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, и ППП. Это включает предоставление услуг доконтактной профилактики ВИЧ, в том числе беременным женщинам. Для обеспечения непрерывности оказания помощи в рамках системы здравоохранения осуществляется надлежащий мониторинг ВИЧ-положительных матерей и подверженных риску заражения грудных детей. Бесплатно предоставляются многомесячные запасы антиретровирусных препаратов, а также услуги по лечению и ППП и планированию семьи. На протяжении многих лет Багамские острова прилагают огромные усилия для решения проблем, связанных с ВИЧ-СПИДом, подчеркнул министр здравоохранения и социального обеспечения Багамских островов доктор Майкл Дарвилл. Достижение этой важной вехи стало возможным благодаря усилиям многих людей, наших медсестер в системе общественного здравоохранения, наших медсестер и врачей в системе специализированной медицинской помощи, а также, конечно же, сотрудников всех клиник на территории нашего архипелага, подчеркнул он. Вслед за Кубой, первой страной в мире, получившей соответствующий сертификат, и Бразилией, сертифицированной в прошлом году, Багамские острова теперь входят в число 12 стран и территорий региона стран Америки, которые являются лидерами движения по элиминации передачи ВИЧ от матери к ребенку. Багамские острова будут продолжать прилагать усилия для сохранения достигнутых показателей посредством обеспечения комплексной, первичной медико-санитарной помощи и непрерывного эпиднадзора. ВОЗ подтвердила элиминацию трахомы как проблемы общественного здравоохранения в Алжире, который стал 10-й страной в африканском регионе ВОЗ и 29-й страной в мире, достигшей этой важной вехи. Об этом в организации рассказали 23 апреля. Трахома – инфекционное заболевание глаз и ведущая причина слепоты инфекционного происхождения в мире. В глобальном масштабе заболевание остается эндемичным в 30 странах и приводит к слепоте или нарушению зрения примерно у 1,9 миллиона человек. По последним данным, в эндемичных по трахоме районах проживает 97 миллионов человек, подвергающихся риску развития трахоматозной слепоты. Возбудителем болезни является бактерия Chlamydia trachomatis, которая передается при контакте с выделениями из глаз инфицированного через прикосновение руками, загрязненную одежду и при переносе мухами. Неоднократное инфицирование может приводить к рубцеванию внутренней поверхности верхнего века, из-за чего ресничный край заворачивается к глазу и царапает глазное яблоко. Это болезненное состояние, известное как трахоматозный трихиаз, может вызывать нарушение зрения и слепоту. Борьба с трахомой в Алжире ведется с начала 20 века, с основания в 1909 году Пастеровского института Алжира. После обретения страной независимости местные врачи во главе с профессором Мухаммедом Аушишем взяли эту работу на себя. Значительный импульс этой деятельности деятельности придало создание национальной системы общественного здравоохранения, начавшей с 1974 года предоставлять медицинскую помощь на бесплатной основе. На протяжении десятилетий в Алжире проводились мероприятия в рамках рекомендованной ВОЗ стратегии по элиминации трахомы. Эти мероприятия включали в себя хирургические вмешательства для лечения поздней стадии заболевания, приводящие к потере зрения, массовое проведение противомикробной терапии, проведение кампании по информированию общественности в отношении необходимости соблюдения гигиены лица и личной гигиены, а также улучшение доступа к водоснабжению и санитарии. В декабре 2025 года Министерство здравоохранения Алжира подготовило и представило досье с доказательствами того, что страна соответствует критериям ВОЗ для элиминации трахомы как проблемы общественного здравоохранения. К числу важных факторов, обеспечивающих сохранение достигнутых результатов в период после подтверждения элиминации, относятся эффективная система школьного здравоохранения, системы медико-санитарной информации, широкий доступ к водоснабжению и санитарии, а также высокий охват специализированной офтальмологической помощью по всей стране. С тем, чтобы не запустить повторного появления заболевания, ВОЗ рекомендует продолжать эпиднадзор даже после подтверждения его элиминации, в том числе посредством тщательного мониторинга населения в районах прежней эндемичности. В настоящее время ВОЗ оказывает поддержку органам здравоохранения Алжира в этом деле. Подтверждение ВОЗ элиминации трахомы знаменует собой кульминацию многолетних усилий образцовой координации между секторами и твердой приверженности этой цели. Оно свидетельствует о способности нашей страны соответствовать самым строгим стандартам общественного здравоохранения, в основе которых лежат принципы профилактики, равного доступа к медицинской помощи и улучшения условий жизни, заявил министр здравоохранения Алжира профессор Мохамед Сэддик Аид Мессаудене. Достижение этой вехи представляет собой нашу общую победу, результат почти 50 лет мобилизации всей страны и подчеркивает неизменную приверженность государства Алжир охране здоровья населения. Успех стал возможен благодаря активизации усилий всех заинтересованных сторон, самоотверженности работников здравоохранения, поддержке ключевых партнеров и технической помощи ВОЗ, добавил министр. Как объявили Альянс по вакцинам Гави, ВОЗ и ЮНИСЕФ в начале Всемирной недели иммунизации, инициатива «Большой рывок» – историческая многолетняя многонациональная программа, направленная на преодоление снижения уровней вакцинации, вызванного в основном пандемией COVID-19, охватила по оценкам около 18,3 миллиона детей в возрасте от 1 до 5 лет в 36 странах, предоставив им более 100 миллионов доз жизненно важных вакцин, что помогло сократить критические пробелы в иммунитете. Об этом говорится в совместном заявлении вышеназванных организаций от 24 апреля. Из 18,3 миллиона детей, охваченных вакцинацией в период с 2023 по 2025 годы, примерно 12,3 миллиона были так называемыми детьми с нулевой дозой, которые еще не получали вакцин, а 15 миллионов никогда не получали противокоревую вакцину. Кроме того, во время большого рывка было также предоставлено на 23 миллиона доз инактивированной полиовакцины невакцинированным и не полностью вакцинированным детям, что является важнейшей мерой для ликвидации полиомиелита. Реализация программы завершилась 31 марта 2026 года, хотя окончательные данные еще находятся в стадии обработки. По прогнозам, эта глобальная инициатива должна была достигнуть поставленной цели – охватить как минимум 21 миллион невакцинированных и не полностью вакцинированных детей. Вместе с тем, организации предупреждают, что хотя наверстывающая вакцинация является важной стратегией для устранения пробелов в иммунизации, расширение охвата программами плановой иммунизации по-прежнему остается наиболее эффективным и устойчивым способом защиты детей и предотвращения вспышек болезней, поддающихся вакцинопрофилактике. Помимо восстановления после пандемии, инициатива «Большой рывок» была направлена на устранение неравенства в доступе к вакцинам. Ежегодно миллионы детей не получают необходимых прививок, которые должны быть сделаны до достижения ими одного года. Большинство из них живут в условиях нестабильности, в районах, затронутых конфликтами, или в сообществах с недостаточным уровнем обслуживания и по мере своего взросления остаются неохваченными наверстывающей вакцинацией. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
1: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
2: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях является потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желистом гранате ALG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша, основанная на физических принципах, объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистического объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Reports. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце ALG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с пересистемной гомологии ПГ, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими предыдущими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологий позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния ЛДОС играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван дер Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOW. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэйтана, Хуанчжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзинь, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией (СИОН). Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния ЛДОС. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции, работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики СИОН, сказал Сюэ Вэн Чэн. Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о правах человека. Недавно принятый в Беларуси закон, предусматривающий ответственность за распространение информации, которая считается пропагандой однополых отношений по взаимному согласию, медицинской помощи трансгендерным лицам или репродуктивной автономии, приведет к институционализации, дискриминации и значительному повышению рисков репрессий, заявили 15 апреля эксперты ООН. Сообщение об этом публикует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, УВКПЧ. Данный закон представляет собой опасную эскалацию, отметили эксперты. Он приравнивает правомерную правозащитную деятельность к административному правонарушению и может дополнительно дать основания для преследования уже маргинализованных групп и защитников их прав. Закон, принятый 2 апреля сего года Советом Республики Национального Собрания Беларуси, вводит статью 19.16 «Пропаганда гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности и педофилии» в Кодекс об административном

Вводит в заблуждение, связывая законное выражение мнений с уголовно наказуемым деянием, такими как педофилия, что усиливает стигматизацию и враждебные отношения. Они предупредили, что расплывчатые и чрезмерно широкие формулировки закона могут привести к его произвольному применению и дальнейшему сужению гражданского пространства. Смешивая правозащитную деятельность и информацию о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и репродуктивной автономии с административными правонарушениями, власти подпитывают предвзятость и легитимизируют дискриминацию, заявили эксперты. Напомнив, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах ограничения свободы выражения мнений допустимы только при условии их законности, необходимости и соразмерности, эксперты отметили, что подобные ограничения неоднократно признавались несовместимыми с международным правом прав человека. Они подчеркнули, что принятие закона происходит на фоне сообщений о преследовании, рейдах и запугивании лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и других гендерно-разнообразных людей ЛГБТ+. Данные меры также могут несоразмерно затронуть женщин и их права в области сексуального и репродуктивного здоровья, которые являются неотъемлемыми для их автономии и достоинства и представляют собой необходимые условия для реализации ими всех других прав человека. Беларусь обязана уважать, защищать и обеспечивать права женщин и девочек на свободный и информированный выбор в вопросах сексуальности и репродукции без насилия, принуждения или стигматизации, отметили эксперты. Закон может оказать сдерживающее воздействие на женщин, выступающих за права в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, а также на лиц, обучающих такому здоровью медицинских работников и гражданское общество. Люди могут подвергаться наказанию лишь за выражение своей идентичности или распространение информации, необходимой для здоровья, достоинства и равенства. Закон также вызывает обеспокоенность в отношении доступа трансгендерных лиц к медицинским препаратам. По данным Организации гражданского общества, наблюдается рост обращений за психологической помощью и поддержкой в выезде из страны, а также зафиксировано не менее 12 случаев гендерно обусловленного преследования с начала 2026 года. Эксперты выразили обеспокоенность тем, что закон также вводит наказание за незаконное представительство Беларуси на международных мероприятиях, что может быть направлено против политических активистов и правозащитников, включая тех, кто взаимодействует с Организацией Объединенных Наций и другими международными и региональными механизмами в области прав человека. Они предупредили, что такие меры могут квалифицироваться как репрессалии и могут привести к нарушению свободы выражения мнений, объединения и права на участие. Беларусь должна приостановить введение данного закона в действие, отменить дискриминационные положения и обеспечить полное соответствие законодательства и правоприменительной практике международным стандартам в области прав человека, заявили эксперты. Ранее они уже поднимали данные вопросы в своем обращении к правительству Беларуси от 3 декабря 2025 года. Сообщили в УВКПЧ. 20 апреля эксперты ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о длительном содержании без связи с внешним миром и условиях содержания в исправительной колонии в Новополоцке, Беларусь. Об этом говорится в пресс-релизе УВКПЧ. Полученная нами информация указывает на крайне тревожную практику содержания под стражей, которая может представлять собой серьезные нарушения международного права, заявили эксперты. Мы глубоко обеспокоены тем, что заключенные в Новополоцкой колонии могут подвергаться длительному одиночному заключению, дисциплинарным взысканием и физическим наказанием после попыток самоубийства, лишению необходимой медицинской помощи и репрессиям за попытки подать жалобы, особенно после конфиденциальных встреч с психологом колонии, отметили они. В случае подтверждения такие практики могут квалифицироваться как пытки и жестокое обращение, а при определенных обстоятельствах как насильственные исчезновения, предупредили эксперты. И пытки, и насильственные исчезновения запрещены международным правом, включая нормы обычного международного права. Журналист и блогер Игорь Лосик был произвольно задержан с июня 2022 года по сентябрь 2025 по политически мотивированным обвинениям и содержался в различных учреждениях в Беларуси, включая следственный изолятор КГБ в Минске и исправительную колонию номер 1 в Новополоцке. В сентябре 2023 года его дело было рассмотрено рабочей группой по произвольным задержаниям. Мнение номер 45/2023. Сообщается, что он подвергался длительной изоляции в тяжелых условиях и был лишен контактов с семьей, переписки и эффективной правовой помощи. Обращения международные правозащитные органы предположительно не передавались, а его адвокаты столкнулись с лишением лицензии и задержанием. По имеющейся информации, Лосик дважды пытался покончить с собой в заключении. В марте 2023 года после уведомления о повторном помещении

изоляцию, нанес себе серьезные повреждения, однако ему было отказано в госпитализации, и он был помещен в дисциплинарный изолятор. Наказание заключенных за попытки самоубийства вместо обеспечения срочной психологической и медицинской помощи вызывает глубокую тревогу и несовместимо с основными стандартами прав человека, включая право на жизнь, здоровье и свободу от пыток и жестокого обращения, заявили эксперты. Они также выразили обеспокоенность тем, что Игорь Лосик был включен в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму, несмотря на отсутствие соответствующего приговора, отметив отсутствие прозрачности и эффективных средств правовой защиты. Включение в такие списки, по всей видимости, приводит к дискриминационному обращению и лишению основных прав, заявили они, призвав Беларусь прекратить злоупотребление террористическими списками и обеспечить соответствие международному праву. Они также выразили обеспокоенность в связи с сообщением о смерти в 2023 году пожилого заключенного с проблемами со здоровьем, который содержался в условиях дисциплинарной изоляции без надлежащей медицинской помощи. Остается неясным, проводилось ли расследование его смерти. Смерти в местах лишения свободы на фоне сообщений об изоляции, лишении медицинской помощи и сокрытии информации от семей вызывают самые серьезные опасения с точки зрения международного права, включая право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, здоровье, а также запрет пыток и насильственных исчезновений, подчеркнули эксперты. Мы призываем власти Беларуси обеспечить гуманитарные условия содержания, гарантировать доступ к независимой медицинской и психологической помощи и провести надежное расследование всех случаев смерти и серьезных травм в местах лишения свободы, заявили они. Необходимо также принять меры для предотвращения подобных нарушений в пенитенциарных учреждениях Беларуси и обеспечить защиту заключенных от репрессий за подачу жалоб. Касательно данных случаев, 16 марта 2026 года эксперты направили обращение правительству Беларуси, сообщается в УВКПЧ.

0: Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о правах человека. Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый член человеческой
1: семьи... Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор еженедельного обзора материалов ООН, вышедшего впервые в воскресенье вечером.

0: Говорит радио Организации Объединенных Наций.
1: The United Nations.
2: Организация Объединенных Наций.
3: Всемирная радиосеть представляет вашему вниманию дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций за период с 27 апреля по 1 мая 2026 года.
4: Здравствуйте, вы слушаете обзор главных событий недели в ООН и в мире. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. В понедельник в Нью-Йорке стартовала 11-я конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. В ООН отметили, что система контроля над ядерными вооружениями переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия.
3: Многие соглашения времен Холодной войны либо утратили силу, либо прекратили действие. В частности, срок действия договора СНВ-3 между США и Россией, ограничивавшего стратегические ядерные вооружения, истек в феврале. Рост недоверия отразился на предыдущих обзорных конференциях по ДНЯО. Форумы в 2015 и 2022 годах завершились без согласования итоговых документов. Нынешняя конференция, проходящая с 27 апреля по 22 мая, должна оценить выполнение договора и определить, способен ли он обеспечить прогресс в области разоружения и международного сотрудничества. Выступая на открытии конференции в понедельник, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил о возвращении ядерной угрозы и ослаблении системы контроля над вооружениями. Эта конференция дает своевременную возможность объединиться и защитить человечество от серьезной угрозы ядерного уничтожения, заявил он. Гутерреш напомнил, что после Второй мировой войны мир уже жил в постоянном страхе перед ядерной катастрофой. «Человечество жило в тени возможного ядерного Армагеддона», отметил он, добавив, что сегодня мир столкнулся с коллективной амнезией в отношении этих угроз. По его словам, ситуация только ухудшается. Глава ООН указал на рост военных расходов, которые достигли 2,7 триллиона долларов, что в 13 раз превышает глобальные расходы на помощь развитию. Впервые за десятилетие увеличивается число ядерных боеголовок, а некоторые государства открыто рассматривают возможность их приобретения. «Разве мы забыли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить?» – задался вопросом генсек. Гутерреш подчеркнул, что ДНЯО остается основой международных усилий по предотвращению ядерной катастрофы, однако его эффективность ослабевает. «Обязательства не выполняются, доверие и авторитет подорваны», – отметил он. Генеральный секретарь призвал государства к безусловному выполнению своих обязательств. Он подчеркнул необходимость укрепления системы гарантий для Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, соблюдения запрета на ядерные испытания и разработки мер по предотвращению ядерной войны.
4: В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное безопасности морских путей. Генеральный секретарь призвал открыть Ормузский пролив для судоходства.
3: Глава ООН подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе напрямую сказывается на жизни обычных людей, приводя к дефициту топлива и продовольствия. Особенно сильно страдает гуманитарная сфера, так как из-за сбоев в поставках грузов люди, нуждающиеся в помощи по всему миру, не могут получить ее. Ситуация усугубляется тем, что блокада пролива совпала с сезоном посева, когда нужны удобрения, значительная часть которых поступает через пролив. Длительные сбои в поставках грозят вызвать глобальный продовольственный кризис, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, окажутся в условиях голода и нищеты, сказал Гутерреш. В самой тяжелой ситуации окажутся наименее развитые страны и малые островные государства, которые в наибольшей степени зависят от морского импорта и которым труднее всего справиться с текущими проблемами. Выступая перед Советом Безопасности, эксперт по морской безопасности Ник Чайлдс заявил, что для мировых водных путей наступил опасный и нестабильный период. Чайлдс, старший научный сотрудник по вопросам морской безопасности в Международном институте стратегических исследований, отметил, что принятых на сегодняшний день международных мер реагирования недостаточно и призвал страны к более скоординированному и последовательному взаимодействию. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности ключевых морских путей потребуются подходы, основанные на международных нормах, при этом необходимо адаптироваться к меняющейся ситуации.
4: В мире ежедневно регистрируется около 5000 новых случаев заражения гепатитом, сообщает из Всемирной организации здравоохранения.
3: И тем не менее, в новом докладе отмечается значительный прогресс с 2015 года. Число новых случаев гепатита Б сократилось на 32%, а смертность от гепатита С снизилась на 12%. Эти успехи стали возможны благодаря совместной работе на глобальном и национальном уровнях после того, как государства-члены ВОЗ в 2016 году утвердили цели по ликвидации вирусного гепатита. Вместе с тем, в организации предупреждают, нынешних темпов недостаточно для достижения всех поставленных целей к 2030 году. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению. Страны по всему миру доказывают, что ликвидация гепатита – это не несбыточная мечта, а реальная цель при наличии политической воли и финансирования, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебриесус. При этом, по его словам, прогресс остается слишком медленным и неравномерным, а миллионы людей по-прежнему не проходят диагностику и не получают необходимое лечение из-за стигматизации, недостаточной эффективности систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи. Так, несмотря на достигнутый прогресс, ограниченный доступ к профилактике и медицинской помощи по-прежнему приводит к высоким показателям смертности. В 2024 году, по оценкам, от гепатита Б умерли около миллиона человек, а от гепатита С – 240 тысяч. Основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита Б зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69% всех смертей от гепатита Б в мире в 2024 году. В то же самое время смертность от гепатита С распределена более широко географически. 58% всех случаев пришлись на Китай, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Российскую Федерацию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. Несмотря на сохраняющиеся трудности, успехи Египта, Грузии, Руанды и Соединенного Королевства показывают, что ликвидация гепатита как угрозы общественному здоровью возможна при наличии политической воли и инвестиций. Для этого уже существуют эффективные инструменты.
4: Ситуация в секторе Газа и на Западном берегу продолжает ухудшаться на фоне региональной нестабильности, заявил на заседании высокого уровня Совета Безопасности помощник генерального секретаря Халед Хьяри.
3: Хьяри охарактеризовал действующий режим перемирия в Газе как все более хрупкий. Авиаудары Израиля по сектору продолжаются. Хамас не прекращает боевых действий. Переговоры по разоружению группировок, предусмотренные резолюцией 2803 2025 года, пока не привели к соглашению. По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента начала перемирия в результате обстрелов погибло около 800 палестинцев, включая более 200 детей. Население Газы подвергается постоянным и фатальным израильским ударам и живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях, в то время как на Западном берегу насилие, в том числе широко распространенное насилие со стороны поселенцев, вынужденное переселение и активизация строительства поселений угрожают целым общинам и еще больше подрывают перспективы политического процесса, сказал Хиари. Гуманитарная ситуация в анклаве критическая. У 1 800 000 человек, то есть почти у всего населения Газы, нет постоянного жилья. Хотя в анклав поступает больше помощи, ограничения Израиля на доставку товаров двойного назначения и нестабильная работа контрольно-пропускных пунктов по-прежнему не позволяют ООН развернуть гуманитарные операции в необходимых объемах. Хиари напомнил, что согласно оценке ООН, Евросоюза и Всемирного банка, на восстановление Газы в ближайшие десятилетия понадобится 71,4 миллиарда долларов. При этом 26,3 миллиарда долларов потребуется в первые 18 месяцев для восстановления базовой инфраструктуры и экономики. Для решения этих задач ООН запустила фонд «Горизонт», сопредседателем которого являются премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Рамис Алакбаров. Этот фонд позволит ООН осуществлять планирование мер по скорейшему восстановлению на всех оккупированных палестинских территориях в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права. «Мы глубоко признательны государствам-членам ООН за взносы», — сказал Хиари. Он уделил особое внимание политическому аспекту урегулирования конфликта. Для его продвижения, отметил он, необходимо позволить Палестинскому национальному консультативному комитету управления сектором Газа выполнять свои функции в координации с палестинской администрацией. Параллельно должен произойти полный вывод израильских войск из сектора, разоружение группировок и развертывание международных сил по стабилизации в соответствии с комплексным планом по прекращению конфликта в Газе.
4: На полях конференции участников договора о нераспространении ядерного оружия прошло организованное Казахстаном мероприятие, посвященное 20-й годовщине со дня создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
3: Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске, на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За 40 лет, начиная с 1949 года, на территории общей площадью 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения, Управления ООН по вопросам разоружения, Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. Зоны, свободные от ядерного оружия, это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков, отметил он. Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего 5 стран в рамках юридически обязывающего соглашения. Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения, добавил Кинг. По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев, возглавляющий делегацию этой страны на обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения – выходит далеко за пределы региона. Вклад Семипалатинского договора в обеспечении безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен, отметил он в интервью службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.
4: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность усилением репрессий против инакомыслящих в Иране. С начала ударов Израиля и США по Ирану по меньшей мере 21 человек был казнен, тысячи арестованы.
3: «Я потрясен тем, что помимо уже тяжелых последствий конфликта, власти продолжают лишать иранцев их прав жестоко и безжалостно», – заявил Тюрк. Он подчеркнул, что даже в условиях войны ограничения прав допустимы только при строгой необходимости, соразмерности и наличии законной цели. Основополагающие права, такие как защита от произвольного задержания и право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться безусловно и всегда, – отметил верховный комиссар. Представитель ООН призвал власти прекратить казни, ввести мораторий на смертную казнь, обеспечить соблюдение процессуальных гарантий и немедленно освободить произвольно задержанных. В ООН отмечают, что широкое и расплывчатое определение преступлений против национальной безопасности в Иране ставит под угрозу жизнь многих людей, включая детей. Обвиняемые часто лишены доступа к адвокатам по своему выбору и подвергаются ускоренным судебным процедурам. Сообщается также о пытках и жестоком обращении. В ряде случаев приговор, включая смертные, основывались на признаниях, полученных под принуждением. С 28 февраля, по оценкам, более 4000 человек были задержаны по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Многие из них подвергались насильственным исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, включая принудительные, иногда транслируемые по телевидению, признания и инсценированные казни. Особому риску подвергаются представители этнических и религиозных меньшинств, включая бахаи, зороастрийцев, курдов и белуджей. Местонахождение десятков заключенных неизвестно, информация об их судьбе отсутствует. Среди них правозащитница и адвокат Насрин Сотуде. Условия содержания в тюрьмах Ирана крайне тяжелые, отметил Тюрк, указав на их переполненность, нехватку продовольствия, воды, медикаментов и проблемы с оказанием медицинской помощи. Особую обеспокоенность вызывает состояние лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, которая остается в заключении. По имеющимся данным, ее здоровье ухудшается после перенесенного сердечного приступа. В тюрьме Чахбехара протесты заключенных, требующих возобновить раздачу еды после длительного перерыва, были подавлены с применением смертельной силы. По сообщениям, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 получил ранения. В другом учреждении двое заключенных умерли под стражей, при этом имеются признаки пыток.
4: 30 апреля в ООН отмечают Всемирный день джаза.
3: Джаз – это не просто музыка, но и форма социальной терапии, помогающая снижать напряженность в отношениях, преодолевать барьеры и возвращать людям ощущение связи друг с другом. Сегодня джаз звучит далеко за пределами концертных залов, как универсальный язык, способный объединять людей даже в условиях конфликтов и политических разногласий. Его история уходит корнями в конец 19-го – начало 20-го века и тесно связана с афроамериканской культурой и опытом угнетенного народа. Корни джаза в ритмах и песнях людей, работавших на плантациях Луизианы. Музыка для них становилось способом выразить боль, надежду и стремление к свободе. За десятилетия джаз превратился в по-настоящему глобальное явление, вобрав в себя элементы разных культур, от африканских ритмов до ближневосточных и латиноамериканских мотивов.
4: Генсек ООН представил 3 сценария развития кризиса в Ормузском проливе, и даже при самом лучшем раскладе рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы.
3: Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Генсек подчеркнул, что за конфликт расплачивается все человечество. «Мое послание всем сторонам предельно ясное. Свобода и право судоходства должны быть восстановлены немедленно, как того требует резолюция 2817 Совета Безопасности. Откройте пролив, дайте пройти всем кораблям, дайте мировой экономике вздохнуть», — добавил генсек. Он также призвал стороны избегать любых действий, которые могут подорвать режим прекращения огня. Глава ООН напомнил, что Международная морская организация ИМО разрабатывает план эвакуации судов и моряков, а глава управления ООН по обслуживанию проектов ЮНОПС Жорже Морейра да Силва направляется в регион для консультаций по созданию гуманитарного коридора. Личный посланник генсека по ближневосточному конфликту Жан Арно также продолжает переговоры со всеми сторонами для поиска мирного решения. «Сейчас время для диалога, для решений, которые не дадут нам сорваться в пропасть, и для мер, способных проложить путь к миру», — заявил Гутерреш. Тем временем представитель Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути сообщил, что мировые поставки сжиженного природного газа СПГ сократились уже на 20%, как из-за закрытия Ормузского пролива, так и из-за сбоев в работе инфраструктуры, включая крупнейший в мире промышленный комплекс по производству сжиженного газа «Рас Лафан» в Катаре. Это привело к росту цен в Азии на 140%, а в Европе на 70%, отметил Лигути. Наиболее острый кризис ощущается в странах Юго-Восточной и Южной Азии, однако, по словам эксперта, последствия в ближайшее время почувствует и Европа, особенно ближе к наступлению зимнего сезона. Если ситуация в регионе Персидского залива сохранится, это скажется на запасах топлива, предназначенного для отопления, предупредил он. По словам Лигути, текущий кризис стал еще одним напоминанием о нестабильности глобальных энергетических систем. Он показывает, насколько мы уязвимы к региональным потрясениям и насколько по-прежнему зависим от ископаемого топлива, подчеркнул он. Эксперт призвал повышать энергоэффективность экономики, снижать потребление ресурсов, а также использовать их более рационально. «Необходимо ускорить внедрение возобновляемых источников энергии», подчеркнул Лигути. По его словам, использование более чистых источников энергии повышает энергетическую безопасность. В ЕЭК ООН подчеркивают, что энергетическую систему необходимо рассматривать в комплексе от производства электроэнергии до ее распределения, хранения и конечного потребления.
4: КНДР в этом году начинает реализацию нового 5-летнего плана развития вооруженных сил. Замгенсека Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности в четверг, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал.
3: В течение 2025 года и в начале 2026 КНДР продолжала проводить испытания различных видов вооружений. включая баллистические ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, стратегические крылатые ракеты большой дальности и противокорабельные ракеты. Только за последний месяц, отметила Дикарло, были испытаны баллистические ракеты с так называемыми кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ зафиксировало очень серьезное увеличение возможностей по производству делящихся материалов, вещества, ядра которых делятся, вызывая цепную реакцию на ядерном объекте в Йонбене. Эти шаги сопровождаются заявлениями руководства КНДР о намерении продолжать модернизацию ядерного арсенала и расширять способы доставки вооружений. Развитие ядерной и баллистической программы КНДР в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности остается предметом серьезной обеспокоенности, подчеркнула Дикарло. По ее словам, такие действия подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия, включая договор о нераспространении ядерного оружия ДНЯО. ООН вновь призывает Пхеньян выполнять международные обязательства, сотрудничать с МАГАТЭ и присоединиться к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Дикарло напомнила, что санкционный режим Совета Безопасности остается в силе, несмотря на прекращение мандата группы экспертов в 2024 году. Она подчеркнула, что все государства обязаны соблюдать действующие санкции в своих отношениях с КНДР. Заместитель генерального секретаря отметила, что ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, усиливается военная активность, возможности для диалога ограничены, а риск просчетов возрастает. Единственный способ навсегда снизить напряженность и развеять эти опасения – это достичь устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова, заявила она. В заключении замглавы ООН отметила, что ключевую роль в урегулировании ситуации должны играть диалог и дипломатия. «Мы приветствуем любые усилия в этом направлении», – сказала Дикарло. Независимый эксперт Джеймс Бирн, основатель исследовательского центра Open Source Center, представил Совету Безопасности данные, свидетельствующие о систематическом обходе ограничений. По его словам, с ноября 2025 года по апрель 2026 года как минимум 5 грузовых судов совершили 8 рейсов в порты КНДР для загрузки угля и железной руды, экспорт которых запрещен резолюциями Совета Безопасности. Некоторые из судов, по данным экспертов, ходят под иностранными флагами, включая российский, либо меняют регистрацию. В одном из случаев судно Peaceful 8 передавало ложные координаты, создавая видимость нахождения у побережья России, тогда как спутниковые изображения подтвердили его присутствие в северокорейском порту Вонсан, где происходила загрузка угля. Эксперт подчеркнул, что доходы от экспорта угля и других ресурсов напрямую способствуют финансированию ядерной и ракетной программ КНДР. Резолюции Совета Безопасности, включая 2371 и 2397, прямо запрещают экспорт этих ресурсов, а также любые связанные с этим поставки.
4: В преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, в ООН напоминают, что 85% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.
3: Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал генеральный секретарь ООН. «Всякая свобода зависит от свободы печати. Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире», заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники средств массовой информации взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием. Мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар. Мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности, подытожил Верховный комиссар. Вы слушали еженедельный дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций. Выпуск составлен в редакции Всемирной радиосети 3 мая 2026 года.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. На волнах Всемирной радиосети звучал повтор еженедельного обзора материалов ООН, который впервые вышел в нашем эфире в воскресенье вечером. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Эфир Всемирной радиосети продолжает ежедневное шоу современной инди-музыки. В Москве полночь.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор передач KBS World Radio, вышедших в эфир накануне вечером. 2:00 ночи в Москве.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

Музыкальный марафон. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады приветствовать вас в эфире еженедельной музыкальной программы «Музыкальный марафон» Всемирного радио KBS. У микрофона Камила, за режиссерским пультом Аня. Дорогие друзья, напоминаю, что мы всегда очень ждем от вас музыкальные заявки, которые мы теперь исполняем в каждые последние выходные нового месяца. Присылайте ваши заказы с названием желаемой вами песни и ее исполнителя на наш почтовый ящик russian@kbs.co.kr. Если же вы не знаете, какую именно композицию хотите услышать, то просто можете попросить порекомендовать вам какую-нибудь песню и ждите от нас подарки. Ну а теперь, друзья, пришло время подвести итоги музыкальной викторины от 18 апреля, которая вернулась в наш эфир только на этот раз в качестве сюрприза слушателям. Итак, вопрос был таким: как называется песня, которая сейчас прозвучит, и кто ее исполняет? Это была песня Dazzle Flash в исполнении международной кей-поп-группы EXIN. И победителем нашей викторины становится Александр Сычев из Кунгура. Александр, от всей души поздравляем вас. Пишите нам почаще, мы скучаем. Вы получите в подарок диск группы EXIN с песней Dazzle Flash. Песня недели. В рубрике «Песня недели» мы знакомим вас с песнями, которые на данный момент, как это модно говорить сегодня, в тренде. Дорогие друзья, помните бойс-группу «Кортис»? Если нет, то запомните это название, ведь коллектив сегодня по праву может называться одним из самых успешных новичков в истории кей-поп. Всего за несколько месяцев после дебюта «Кортис» не просто заявили о себе, а буквально переписали правила игры, установив рекорд по продажам дебютного альбома. Только представьте, мини-альбом группы Color Outside the Lines разошелся тиражом более 2 миллионов копий. Этот результат закрепил за Кортис статус феномена новой волны в кей-поп. Но это, конечно же, было всего лишь начало. 20 апреля Кортис представили новый трек Red Red за главную композицию будущего мини-альбома Green Green. С помощью контраста Green из названия альбома и Red из названия песни, как в светофоре, участники говорят о том, что для них важно, а что они отвергают, бросая вызов ожидания и чужим правилам. Друзья, с нетерпением ждем нового мини-альбома ребят, а пока слушаем их новинку Red Red. Поют Кортис.

В нашем эфире прозвучал новый хит бойс-группы Curtis Red Red. Дорогие друзья, горячая girls-группа Kids of Life возвращается на сцену после небольшого затишья и делает это в своей фирменной эстетике Y2K, за которую их так и полюбили. Для справки, Y2K – это стиль начала 2000-х с ярким гламуром, блестящими тканями, заниженной талией, стразами, глянцевым макияжем и дерзкой поп-эстетикой, где все выглядит немного вызывающе и очень эффектно. Так вот, спустя почти 10 месяцев после предыдущего мини-альбома 224, который стал важным этапом формирования звучания Kiss of Life, они открывают новую главу своей карьеры вторым синглом Who is She? Кто это? И снова задают тот самый вопрос, который сопровождал их самого дебюта. Кто же она? Но девушки не дают на него прямого ответа. Они просто продолжают идти своим путем и выражают все через музыку и на сцене. Друзья, давайте послушаем новую песню дерзких Kiss of Life Who is She?

в этот день в K-pop. Дорогие друзья, наш эфир продолжает рубрика «В этот день в K-pop», в которой мы знакомим вас с важными событиями, что произошли в корейской музыкальной индустрии в этот день, будь то значимые музыкальные релизы, дни рождения исполнителей и тому подобное. Сегодня 2 мая, и этот день в 2018 году украсил один из самых громких дебютов за всю историю K-pop. В этот день на сцене впервые предстала герл-группа Idol, которая тогда была известна под названием G-Idol. Девушки представили первый мини-альбом IM за главной песни «Ла Та Та». Уже с первых дней стало понятно, что Idol — это не просто очередная новая женская группа, а коллектив с очень сильным характером и собственной музыкальной ДНК. Название Idol тоже выбрано не случайно. I здесь означает каждую отдельную личность, а корейское «дель» добавляет значение множественности, то есть это команда, где несколько ярких индивидуальностей собирается в одно целое. На момент дебюта в группе было 6 участниц — Мион, Мини, Суджин, Сойон, Юци и Шухуа. А сегодня группа продолжает путь уже в составе 5 участниц после ухода Суджин в 2021 году. Особое внимание с самого начала было приковано к лидеру и главному рэперу Чон Сойон. Еще до дебюта она успела показать себя на ТВ и запомнилась не просто как талантливая участница, а как артистка, которая умеет сама строить концепт, писать музыку и брать на себя ответственность за звучание группы. Именно Сойон совместно с продюсерами написала трек «Ла Та Та», поэтому дебют Айды сразу прозвучал не как стандартная заявка новичков, а как уверенное авторское высказывание. «Ла Та Та» очень быстро сделала группу заметной. Всего через 20 дней после дебюта Айды получили свою первую победу на музыкальном шоу. Для новой группы из не самого крупного агентства это был невероятно сильный старт, и не случайно их тогда начали называть монстрами-новичками. Позже к этому добавились высокие позиции в чартах, награды как лучшим новичкам и стремительный рост фан-базы не только в Корее, но и за рубежом. Сама песня «Ла Та Та» — это трек, выполненный с нотками латиноамериканской музыки и хаоса, где спокойный, но горячий ритм постепенно затягивает слушателя, а цепкий припев остается в голове надолго. Это история о влюбленности, о желании танцевать и прожить эту ночь так ярко, будто завтрашнего дня уже не существует. А слово «Ла Та Та» не требует точного перевода, потому что оно передает саму атмосферу, легкую, манящую и немного опасную. Голоса участниц здесь не сливаются в одно, а наоборот, помогает каждой показать свой цвет. В этом и была сила дебюта Айды. Они сразу показали, что не хотят быть похожими на других. «Ла Та Та» открыла для них путь к целой серии альбомов с сильной темой «I». «I am», «I made», «I trust», «I burn», где группа снова и снова говорила о себе, о своей свободе, страхах, силе и праве быть другой. Позже «Idol» еще не раз будут менять образ и звучание, выпускать громкие хиты и доказывать, что они одни из самых самостоятельных и узнаваемых артисток своего поколения. Но именно «Ла Та Та» стала той первой искрой, с которой все началось. Друзья, сейчас мы предлагаем вернуться в 2018 год и вспомнить песню, которая зажгла путь одной из самых ярких женских групп K-pop. В эфире прозвучит дебютная песня группы Idol «Ла Та Та».

0: 누가 먹었나?
1: Это была песня «La Tata» группы «Idol», которая дебютировала в этот самый день 8 лет назад.

Звезды K-pop. В рубрике «Звезды K-pop» мы знакомим вас с горячими новостями и последними событиями, связанными со звездами глобальной музыкальной волны K-pop. Дорогие друзья, мир до сих пор не может отправиться от главного музыкального события этого года. Ну, на то оно и главное, правда? Вы уже, конечно же, поняли, что речь идет о возвращении успевшей стать легендарной группы BTS или Бангтан Сонгёндан. 20 марта 2026 года вышел их 5-й студийный альбом «Ариранг» — первая полноценная работа группы за 5 лет, после того, как все 7 участников вернулись со срочной военной службы. Альбом, названный в честь корейской народной песни с более чем 600-летней историей, объединил BTS с лучшими мировыми продюсерами, среди которых Дипло, Райан Тедер из группы One Republic, Кевин Паркер из группы Tame Impala и многие другие. Конечно, мы не раз освещали ключевые моменты этого масштабного события, но я поняла, что не разобрались. Брать подробно этот альбом мы просто не можем. К тому же сегодня интернет пестрит всевозможными статьями и материалами, так что этот выпуск, посвященный альбому «Ариранг», мы можем сделать максимально насыщенным. Итак, друзья, давайте послушаем самые популярные композиции этого альбома и поговорим о том, почему он стал настоящей мировой сенсацией. Не сомневаюсь в том, что вы прекрасно знаете, что такое «Ариранг». Но все же напомню, «Ариранг» — это корейская народная песня с более чем 3000 вариаций. На протяжении веков она передавалась из поколения в поколение и сегодня внесена в реестр ЮНЕСКО. Еще в 1896 году «Ариранг» стала одним из первых образцов корейской музыки, записанной на граммофонной пластинке. В период японской оккупации она была песней сопротивления, а после разделения корейского полуострова стала песней о горе и надежде на воссоединение. И вот в 2026 году BTS дали «Ариранг» рану новую жизнь. И первая композиция, которую мы сегодня послушаем, это заглавный трек альбома под названием «Swim». Она посвящена жизни как таковой. RM, главный автор текста, рассказал, что попытался выразить ту растерянность, которую участники группы испытывали до и после армии. Главная идея — продолжать плыть, двигаться вперед в своем собственном темпе, несмотря ни на что. Сами BTS выразили надежду, что «Swim», как и сам «Ариранг», будет передаваться из поколения в поколение и останется в сердцах людей надолго. Ну что, дорогие друзья, насладимся таким долгожданным новым хитом от несравненных BTS. Для вас прозвучит песня «Swim».

В эфире прозвучала заглавная композиция нового альбома BTS под названием Swim. Друзья, теперь немного о рекордах нового альбома BTS, которых уже немало. Во-первых, Ариранг разошелся тиражом почти 4 миллиона копий за первые 24 часа. Это новый рекорд, превзошедший предыдущие достижения ребят. При этом отметка в 1 миллион была преодолена всего через 10 минут после релиза. На платформе Spotify Ариранг стал самым прослушиваемым кей-поп-альбомом за один день за всю историю сервиса. А клип на песню Swim, снятый в Лиссабоне режиссером Тану Муиньо, набрал более 5 миллионов просмотров всего за один час. Кстати, исполнительница главной женской роли сама по себе стала сенсацией, ведь это никто иная, как голливудская звезда Лили Рейнхарт. Сюжет очень трогательный о девушке, которая в трудный момент своей жизни оказывается на парусной яхте посреди моря. Невидимые участники BTS ведут ее, заботятся о ней и поддерживают, пока она сталкивается со своими внутренними переживаниями и в конце концов освобождается от ожерелья, символа ее угнетения. А следующая композиция, которую мы послушаем, это открывающий трек альбома, песня «Body to Body». И несмотря на название, песня вовсе не о романтических отношениях. Она посвящена единству группы со своими фанатами на концертах. BTS призывают: «Отложите телефоны, давайте веселиться, мы хотим видеть стадион, который прыгает». В середине песни звучит сэмпл того самого Арирана, а сами ребята описали песню как современную интерпретацию «Взявшись за руки» или «Солнце». «Соне Сон Чапку» — гимна Олимпиады 1988 года в Сеуле. Давайте послушаем и этот суперхит из нового альбома BTS. Для вас прозвучит песня «Body to Body».

Вы прослушали композицию группы BTS под названием Body to Body. Как вы помните, масштаб камбэка BTS подчеркнул грандиозный концерт, который прошел на следующий день после выхода альбома 21 марта на площади Кванхамун в самом центре Сеула. Концерт транслировался эксклюзивно на Netflix, и это был первый случай в истории сервиса, когда концерт показывали в прямом эфире. Он собрал более 18 миллионов зрителей со всего мира. А следующая композиция, которую мы послушаем, это «Хулиган». Ключевую роль в ее создании сыграл Чонгук. Именно он был вдохновлен словом «хулиган» и сделал его центральной темой трека. Это бунтарский, дерзкий трек о том, как BTS снова возвращается и творят полное безумие. Друзья, заряжаемся безумной энергией BTS, слушая песню «Хулиган».

Weekend. Только что в эфире прозвучала композиция «Хулиган» в исполнении BTS. Ожидаемо, альбом «Ариран» получил высокие оценки критиков. Ведущее британское издание Rolling Stone UK дало пластинке максимальные 5 звезд. Издание NME назвало BTS послами и исследователями музыки, движимыми любопытством и креативностью. Но мы, конечно, других оценок и не ждали, правда, друзья? А следом в нашем эфире прозвучит песня 2.0, песня о возвращении BTS на сцену в новой версии. RM в припеве заявляет: «Я вернулся за тем, что принадлежит мне». Именно эта фраза стала восприниматься фанатами как официальное заявление BTS о возвращении на вершину мировой музыкальной индустрии. Клип на песню стал отдельной темой для обсуждений, ведь в нем участники предстали в роли харизматичных гангстеров, сочетая драматические сцены с элементами комедии. К сожалению, посмотреть клип вместе с вами мы сейчас не можем, но послушать песню вполне. Группа BTS специально для наших слушателей исполнит песню 2.0.

В эфире прозвучала дерзкая композиция 2.0 от BTS. Дорогие друзья, а мы переходим к следующей песне «Aliens», текст которой отвечает тем, кто всегда воспринимал BTS как чужаков, пришельцев на западной сцене. RM с гордостью читает: «Я единственный, кто говорит по-английски, но мы все равно побеждаем». В песне есть отсылка к традиционному корейскому ритму чунмори, корейской традиции снимать обувь при входе в дом, корейскому алфавиту хангыль и даже ким Гу, знаменитому корейскому борцу за независимость. Друзья, слушаем очередной новый хит BTS «Aliens».

Это была зажигательная песня Aliens от группы BTS. Следующая композиция из нового альбома ребят — это Fire, одна из самых экспериментальных песен пластинки, и скоро вы узнаете почему. Само название Fire родилось во время сессии написания песен в Лос-Анджелесе. Именно фразу «That's fire» — это огонь — участники группы и продюсеры повторяли постоянно. Кстати, ровно 10 лет назад, в 2016 году, BTS представили хит под названием Fire, так что эта песня словно перекликается с их прошлым. Давайте послушаем пламенный трек Fire из нового альбома BTS Ариран.

С вами была огненная новинка несравненных BTS Fire. А теперь, друзья, послушаем песню Like Animals. Это поп-рок-баллада, главная тема которой – жизнь без ограничений, без рамок и условностей, словно животные. Кстати, многие фанаты считают, что эта песня – отражение того, что чувствовали участники во время и после военной службы, наконец освободившись от строгого распорядка. Друзья, группа BTS исполнит для вас песню Like Animals прямо сейчас.

В эфире прозвучала композиция Like Animals в исполнении BTS. Друзья, а прямо сейчас для вас прозвучит еще один стильный трек из нового альбома группы BTS Please. Наслаждаемся!

Несравненная семерка BTS исполнила для вас свою новую песню «Please». А теперь, дорогие друзья, представляю вашему вниманию еще одну песню «Merry-Go-Round» или «Карусель». Она о цикличности жизни, о бесконечной карусели, на которую попадают артисты под пристальным вниманием публики. Слава, ежедневная рутина, ожидания фанатов – все это превращается в нескончаемый круговорот. Сами BTS признались, что хотят, чтобы эта песня стала для их фанатов новой Spring Day, песни, которая дарит утешение и силу. Думаю, так оно и будет, друзья. Давайте послушаем песню Merry Go Round или Карусель в исполнении BTS.

Это были несравненные BTS с песней «Merry Go Round». Когда BTS впервые объявили название своего альбома «Ариран», все стали ждать чего-то очень патриотичного, чисто корейского. Но, друзья, вы сами убедились, что 80% песен в нем на английском, и работали над ним в основном западные продюсеры. Так что после релиза в сети закономерно развернулась громкая дискуссия, получился ли «Ариран» по-настоящему корейским. Но, друзья, если прислушаться, то можно понять, что именно в этом и заключается главная сила альбома. «Ариран» — это настоящий мост между корейской и мировой культурой. С одной стороны, BTS объединились с лучшими мировыми продюсерами и насытили альбом самым современным мировым звучанием. С другой стороны, они щедро вплели в каждую песню отсылки к родной культуре. Получилось так, что мир пришел в Корею, а Корея пришла в мир. И встретились они в этом альбоме. Через современные жанры BTS рассказывают о своих корнях, а через корейские смыслы делятся с миром собственной идентичностью. Именно поэтому «Ариран» — это не просто альбом, а культурное событие, которое стирает границы между Востоком и Западом и показывает, какой может быть Корея 21 века в глобальном диалоге. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу, и закроет его песня «Into the Sun» в исполнении BTS. А я желаю вам замечательных выходных и жду вас на наших волнах ровно через неделю.

На этом KBS World Radio, Всемирное радио KBS, заканчивает передачу на русском языке из Сеула. Наш почтовый адрес – русская служба KBS World Radio, Сеул, 07235, Республика Корея. Наш адрес в интернете – world.kbs.co.kr/russian.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. В Москве 3 часа ночи.

0: Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Link Post следующее сообщение под заголовком DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей. В нем сказано, DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных, CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHUKV. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое Е в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака